0: Борис подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к триллиону рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
1: Была публично заявлена цель разрушения целых отраслей экономики нашей страны. Подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
0: Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
1: Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны.
0: Путин сравнил действия ВСУ с мифическим сюжетом про шкатулку Пандоры, из которой вырвались все бедствия мира. Наверное, он забыл, что на ее дне осталась надежда.
2: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
0: Ответной реакцией на удары по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на Озон Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
3: Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако есть куда более важные причины, о ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
4: Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе, ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению Россией, помимо Владимира Путина, важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется, именно как управленческий класс, не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да, это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините, тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 22-м году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.
3: Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремль.

0: землю больше, чем неудобства?
1: Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в России, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, это существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет, будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союзник. А для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношений с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности. За это мы платим налоги, а оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это станется. Но а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось. Ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение, все более отчаянные, тяжелые кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение и включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает. Он
0: если ведь появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
1: Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам,

0: Больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. И там и цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Но вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, а мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность. И как ее обновить, представить свежей, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
1: Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией – это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
0: Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым. Он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, ну, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26-го года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всем остальным территориям. Так что мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать. Но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной, его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так у него стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
1: И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям. Он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
2: До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет, и безопасность России.

0: Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальное настроение российского общества – куда более сложная задача.
1: В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политическими партиями, ну, то есть не представлены ни одной политической силой. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надеждин, была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
0: Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде «Единой России» от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
2: И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
0: К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
3: Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами. Хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
0: Лавров также напомнил о 5-й статье НАТО – принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок. Но Лавров исказил значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проекту «Идите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
4: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
5: Не надо плакать.
6: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
4: Добровольно или нет?
5: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
7: Все.
0: Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
8: Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти две трети. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти две трети общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
9: Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина,

0: который 2 года назад был таким центром, теперь таким центром стало Яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество, растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. А проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась, началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди, ну, из путинской элиты. Их надо убрать. Клепача увольняют, так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там около 60, и тоже около 60 хотят ее прекращения, это интересная ситуация. Но остальные-то 40, это же 40-50 миллионов. Раньше было 20, 25, 30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами и выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет Яблока. Да? Но я думаю, что это отразится там в подъеме, вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
1: А что дальше ему делать с этими рейтингами? Ну, нарисуют ему поддержку.
0: В том-то и дело, что это все нарисованное, и все больше людей начинают понимать, что это нарисованное. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди, колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически значительно больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни, и перейти к такой, к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира, и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут, соответственно, фальсификации будет все больше, соответственно, пропаганда будет все тупее, и, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
1: У нас остается примерно минута или полторы, давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
0: Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 2022 году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда. А после в полный рост все это пойдет. Никуда не денешься. Но охота на мужиков. Когда мы видим видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста, не семейные.

0: отдыха, вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Ронштейн.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На

0: оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
0: Они, да, они пока еще перевал.

0: Поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего три нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
0: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
0: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
1: А что для правительства важнее, доступность или цена?
0: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
0: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
0: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой, а именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока

0: У нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля. Это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин, ну, вполне... и не поступать в двигатель?
0: Ну, конечно. Если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30, 40, называют разные цифры.
0: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведено из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
0: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная, и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
0: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
0: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов в бюджет.
0: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.
2: Это был Борис Аронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко.
1: Сергей, я вас приветствую.
3: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут.

0: Тут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
1: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе. И там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
0: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
1: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары-то не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, ну, это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны, не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7, вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
0: Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
1: Мумин, знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там, то, что происходит в России, в российской экономике из-за границы, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений, рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области, он

0: знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но, Сергей, а за что тогда его уволили,
0: простите? Сейчас, момент, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепыча, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепыч работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепыча, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепыча – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это. Да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот, не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепыча с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
0: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки, но вот, собственно говоря, вся российская экономика, я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут, но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая – драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
0: Мне кажется, что Wildberries это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России, и, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России, на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так уровень тревожности, уровень критичности – он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизации осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам.

0: там, и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним, что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, которую Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиян, о которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
0: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что этого не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета, на то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то острота этой проблемы спала. Но не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
0: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это триллионов 70 в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, и население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показателей, я не вижу финансовой паники у населения.

Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата. Но, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги. Да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России. Поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине отмечается День независимости, провозглашенный ровно 35 лет назад. Россия продолжает наносить удары по торговым центрам, гипермаркетам и складским помещениям в Украине. Украинские беспилотники атаковали уже несколько складов маркетплейса «Озон». На выборах в парламент Казахстана победила пропрезидентская партия «Адилет». Также сегодня.
1: Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится.
0: Правдивы ли слухи о том, что Рамзан Кадыров по состоянию здоровья может не принять участие в выборах главы Чеченской Республики в сентябре?
2: Сегодня День независимости Украины.
0: Сегодня День независимости Украины, 35-я годовщина. Государственный праздник, привкус которого война изменила навсегда. Сейчас всем нам действительно очень-очень сложно. Но нас крепко держит за руку какая-то сила, невидимая, но ощутимая. Это сила нашего круга, взаимной поддержки, уверенности друг в друге и отсутствия сомнений в том, кто рядом. Это вера, которую разделяют украинцы. Во всех своих планах относительно Украины Путин ошибся в главном. Враг считал наши ресурсы, склады, технику, вооружение. Но не учел самого важного — людей. Людей, из которых состоит наше государство. Тех, кто берет на себя ответственность. Кто не хочет, чтобы здесь была Россия. Кто каждый день выгрызает право на мир, свободу и независимость.
2: И какие выгрызают мир и независимость.
0: Это фрагмент обращения по случаю Дня государственной независимости Украины, с которым сегодня выступил президент страны Владимир Зеленский. Ровно 35 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины, тогда все еще Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, приняла декларацию независимости Украины, которая была подтверждена на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года. Пятый год День независимости Украины отмечает в условиях войны с Россией. Российская полномасштабная агрессия началась ровно 4,5 года назад, 24 февраля 2022 года. Наверное, вам будет любопытно сравнить тональность выступления Зеленского и слов тоже о сплоченности, вроде бы произнесенных Владимиром Путиным, президентом России, в субботу на съезде партии «Единая Россия».
3: Продолжается специальная военная операция. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут. С ними сейчас вся Россия.
0: В знак поддержки Украины еще вчера, когда отмечался День национального флага страны, в Киев приехали лидеры ряда стран Северной Европы и Балтии. Сегодня в Украине

0: украинскую столицу также прибыли президенты Молдовы Майя Санду и Эстонии Аллар Карис, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, глава Европейского совета Антонио Кошта, а также новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам, заявивший, что британское правительство разрешит европейской оборонной компании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах англо-французских ракет Storm Shadow, они также известны под названием SCAP, чтобы помочь Украине начать производство этих ракет на своей территории. И добавлю, что в конце прошлой недели президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал срочную передачу Украине внеочередной партии ракет для комплексов ПВО. Это заявление последовало сразу после того, как стало известно, что при российском ударе по торговому центру в Кривом Роге погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки были ранены, среди них не менее 25 детей. Сегодня ночью целями российских ударов стали два гипермаркета, складские помещения и энергетическая инфраструктура в Одесской области. Удары наносились и в других украинских регионах. При этом Владимир Путин заявляет, что все эти удары – это ответ на украинские атаки на логистическую инфраструктуру России, на складские помещения и нефтеперерабатывающие заводы. Путин угрожает также блокировать экспорт украинского продовольствия в качестве ответа на украинские удары.
1: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, так дышит, но ладно. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства. От экспорта продуктов, которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать.
0: Между тем, вооруженные силы Украины не снижают интенсивность своих ударов в глубине российской территории. Их огромная важность тоже отмечалась в сегодняшнем обращении Владимира Зеленского. Министерство обороны России ежедневно сообщает об уничтожении сотен украинских беспилотников. В Ейске в Краснодарском крае 22 августа был атакован нефтеналивной комплекс. При этом местные власти заявляют, что при падении обломков сбитого БПЛА на здание частного детского учреждения погибли не менее 3 человек, 2 из них – дети. Сразу в нескольких российских регионах за последние дни были атакованы складские помещения российского маркетплейса «Озон». Ранее таким атакам подвергались только склады маркетплейса «Wildberries». Сразу после первой атаки на склад «Озона» в эфире телеканала РБК владелец агентства по сопровождению товаров на маркетплейсах «Маркетнова» Станислав Чеглинцев сказал, что продавцы с июля страховали свои товары на маркетплейсах и рассчитывают на помощь как со стороны самих маркетплейсов, так и государства.
2: «Озона» у них сразу в оферте прописано, что такие обстоятельства не являются поводами для компенсации. И здесь, понятное дело, мы практически сразу подключили страховку еще в июле, в середине июля. Все ожидают и надеются, да, на то, что будут какие-то выплаты, потому что в любом случае восстанавливать разрушенные, вот эти, можно сказать, бизнес-процессы их необходимо, да. Надеемся на, да, на какие-то выплаты, но и в дальнейшем на усиление защиты наших интересов, и в том числе со стороны самих маркетплейсов.
0: Министерство экономического развития России сегодня заявило в ответ на запрос РБК, что готово рассмотреть и проработать меры поддержки маркетплейса «Озон» и селлеров, пострадавших при атаках БПЛА, но при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. С 22 августа склады маркетплейса «Озон» были повреждены в Самарской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, в Дагестане. Из-за угроз ударов эвакуировались склады «Озона» в Невинномысске и в Адыгейске. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные отреагировал на слова бывшего министра обороны страны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине даже в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией. Сразу несколько украинских изданий пишут, что Зеленский, общаясь с журналистами, сказал, что такие выборы стали бы, цитата, цунами, которое расколет Украину. Моя стратегия – довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное

0: государства, сказал Зеленский, подчеркнувший, что когда идея выборов действительно обсуждалась, ни один из западных партнеров Украины не смог предложить варианты обеспечения безопасности проведения голосования среди военных. Россия отказывалась объявить перемирие на время выборов и даже требовала открыть избирательные участки для находящихся в России украинских граждан. Михаил Федоров вчера дал интервью BBC, в котором коснулся и темы коррупции в Украине. Вот как он ответил на вопрос, знал ли, по его мнению, Владимир Зеленский о нарушениях закона представителями политического руководства страны, против которых сейчас выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела. Напомню, что среди тех, кто сейчас находится под следствием, есть и люди, входившие в ближайшее окружение Зеленского.
1: Я думаю, что краще...
0: Думаю, вам лучше спросить об этом самого президента. Возьмите у него интервью, поговорите с ним перед всем миром. Я считаю, что он готов. Почему бы и нет? Это его обязанность объяснить, знал он обо всем этом или нет. Я не хочу делать никаких предположений. Может ли он сам быть коррумпированным политиком? Послушайте, за все время моей работы с ним не было ни одного случая, когда он требовал от меня сделать что-то, нарушающее закон. Но я говорю только о личном опыте. Это был фрагмент интервью бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова британской вещательной корпорации BBC. Представитель президента Украины в комментарии BBC News отметил, что Федоров входил в состав всех правительств Украины еще с 2019 года, поэтому, цитата, «странно представлять ситуацию так, будто речь идет о правительствах, в которых он не работал». Вы слушаете «Время свободы». До единого дня голосования в России остается уже меньше месяца. Напомню, что в рамках этого дня пройдут выборы в Государственную Думу, до которых не допущена единственная легально существующая в России партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Это партия «Яблоко». Состоятся также выборы в законодательные собрания почти в 40 регионах и выборы глав ряда регионов, включая главу Чеченской Республики. Вчера президент России Владимир Путин выступал со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. С тех пор Чечню возглавляет Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова. Он зарегистрирован кандидатом и на нынешних выборах, наряду с еще двумя чеченскими политиками, которых, признаться всерьез, никто просто не воспринимает. При этом в последние дни наблюдается всплеск публикаций о том, что Кадыров физически выглядит очень плохо. Слухи о его тяжелой болезни распространяются уже очень давно. Гораздо реже, чем раньше, появляется на публике, пропускает важные мероприятия. В этом контексте отмечается, что сыновья Кадырова все чаще получают награды и назначаются на важные должности в Чечне. И это подпитывает слухи о том, что Рамзан Кадыров активно готовит преемника. Мой собеседник об обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Вчера Владимир Путин выступает со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, но, с другой стороны, мы отмечаем отсутствие Рамзана Кадырова на съезде партии «Единая Россия». Опять слухи о том, что он очень сильно нездоров. Мы не видим Рамзана Кадырова в списках партии «Единая Россия» в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, где он обычно фигурировал, ну, как назовем это, в качестве паровоза. С другой стороны, вроде бы он должен участвовать в выборах главы республики, и есть даже два оппонента. Вот в этой ситуации каковы перспективы его участия?
2: То, что он из-за проблем со здоровьем не часто появляется на публике, да, это так. У него сейчас происходит такая фаза обострения, которая каждый год происходит. Конечно, с каждым годом его состояние ухудшается, но оно не настолько плохое, чтобы говорить о том, что он скоро куда-то уйдет. Это раз. И то, что касается того, что он не вошел в список «Единой России», и то, что он не был на каких-то там важных федеральных и около встречах, это говорит, наверное, о том, что у него нет такой сейчас возможности, что проблемы со здоровьем не дали ему эту возможность. И когда, скажем, условно прокапается, он, наверное, будет появляться на публике. Время от времени в Чечне, в Грозном он появляется. Он идет на коллективный пятничный намаз, появляется на каких-то мероприятиях, какие-то там заявления делает. А что же касается насчет выборов, которые будут в Чечне,

0: Чечне, ну, так называемые выборы. Да, он, конечно, будет участвовать в этих выборах, хотя он говорит якобы с неохотой, но он это каждый раз говорит, когда выборы, что заявляет, что если главнокомандующий ему скажет, он, конечно, будет участвовать, если там желание будет, он будет участвовать. Каждый раз он говорит, что он устал, что ему на самом деле это все не надо. Но это такая игра, это не новая. Что касается его... назовем их оппонентами. Это на самом деле не оппоненты, это простые вот... Это просто люди, которых там поставили, потому что законы России, какие бы они ни были, они все-таки требуют соблюдения каких-то приличий, чтобы были другие кандидаты тоже. Конечно, эти люди ничего не наберут. Может, даже их родственники не проголосуют за них. Один из них вообще там на предыдущих так называемых выборах главы Чечни, он набрал там 0,0 каких-то процентов голосов. Это, конечно, показательная, скажем так, история. А ждать чего-то нового на предстоящих выборах, я думаю, не стоит. И готов ли план какой-нибудь у Кремля, если вдруг Кадыров не сможет выполнять свои, скажем так, функции на посту главы Чечни? Я думаю, что да, в Кремле есть ставка на разных людей, и в том числе это и троюродный брат Кадырова, который работает в администрации, это и премьер-министр Чечни Даудов. Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится. Вполне возможно, что мы увидим, что Кадыров и этот срок вполне себе спокойно дотянет, и его, скажем так, здоровье ему это может позволить. И говорить же о том, что он уйдет, говорит о том, что нас какой-то сюрприз ждет, ну, это, наверное, из серии то, что, я не знаю, какие-то наши ожидания, чаяния, что ли.
1: Комментарий обозревателя проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закира Магомедова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В последние дни в прессе появились сообщения о том, что Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами списка Forbes в составе управления, предложил провести так называемую новую народную приватизацию, а также задействовать размещенные в банках вклады населения. В своем недавнем интервью РБК Шохин жаловался на высокие ставки по кредитам, мешающие предпринимательской активности и другие проблемы, которые привели, по его словам, к заморозке инвестиционного цикла в России. Хотя Шохин тут же оговорился, что слушавший его Владимир Путин предложил термин более мягкий, чем заморозка. В любом случае, по мнению Шохина, темпы роста российской экономики не отвечают стоящим перед ней задачам.
2: Впервые вот за, так сказать, этот год четко была сформулирована задача запустить инвестиционный цикл. Я тогда употребил термин «инвестиционная пауза» и даже как бы говорил, что речь идет, может, даже не о паузе, а о заморозке, то есть об инвестиционной зиме. Президент не согласился с моей формулировкой, и я предложил использовать другой термин «инвестиционная сдержанность». Но мне кажется, что тот факт, что после этого совещания, кстати, президент поручил правительству тогда в течение пары месяцев подготовить конкретные предложения по запуску инвестиционного цикла. Сейчас мы видим, что вчерашнее заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, ну, в некотором смысле подтвердило позицию президента, что запускать новый инвестиционный цикл нужно, что те темпы экономического роста, которые в этом году складываются в районе 1% в годовом измерении, так сказать, явно недостаточны. Мы тоже об этом неоднократно говорили, что нужны темпы как минимум выше 2%, чтобы решать задачи, прописанные в национальных проектах.
1: Это был фрагмент интервью главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина агентству «Росбизнес Консалтинг». По мнению Шохина, в стране много плохо управляемых активов, которые можно было бы выкупить за счет триллионов рублей, хранящихся сейчас на банковских депозитах россиян. Вот фрагмент его рассуждений. Этот фрагмент зачитывает диктор.
3: Это позволит перейти к модели дисперсного владения, когда у нас не будет представления о том, что за той или иной компанией стоит олигарх, который держит мажоритарный пакет. Это то, что раньше называлось народным капитализмом, а чуть позже – народной приватизацией. Надо использовать эти активы как некое обеспечение выпуска финансовых инструментов.

0: документов.
1: Напомню, что с 2022 года Генеральная прокуратура России активно отменяет результаты приватизации 90-х годов прошлого века. В рамках этой кампании национализации в собственность государства перешли активы на 6,5 триллионов рублей. Среди них автодилер «Рольф», Челябинский электрометаллургический комбинат, Юж-Урал-Золото, крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов «Raven Russia», аэропорт Домодедово, а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда. Конечно, любое упоминание частных вкладов официальными представителями российских властей или чиновниками немедленно порождает волну предположений о планах изъятия этих вкладов в том или ином виде или под тем или иным предлогом. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант отмечает, что вот эти плохо управляемые активы, о которых говорил Шохин, это активы, изъятые государством с момента начала войны, и надежной собственностью они быть не могут, и потому желание их выкупать у частных инвесторов возникнет вряд ли. Но в целом, можно ли считать, что Александр Шохин фактически предлагает изымать у населения частные вклады и вручать вместо них акции предприятий, которые сейчас нуждаются в инвестициях? Вот как Максим Блант отвечает на этот вопрос.
2: Ну, я думаю, что все-таки так далеко Шохин не идет. Он предлагает устроить народное IPO, сделать его интересным для тех, кто держит деньги просто на депозитах в банках, чтобы они пришли и купили. Но конструкция довольно уязвимая, потому что для того, чтобы купить, нужна какая-то мотивация. А изначально она отсутствует, потому что люди прекрасно понимают, что те изъятые активы, которые были обращены в доход государства с начала войны, это очень ненадежная собственность. Да? И фактически речь идет о торговле краденым. Поэтому у россиян, по большому счету-то, нету никаких препятствий для того, чтобы прийти и купить акции российских компаний. Но идея Шохина, она на самом деле такое дежавю, да, возвращение в 90-е. Народный капитализм, о нем много говорилось в конце 80-х, начале 90-х годов, еще до ваучерной приватизации. И тогда была иллюзия, что вот если рабочие будут владеть акциями предприятия, на котором они работают, они будут хорошо работать, предприятия будут выпускать не брак и не кондиционную продукцию, а хорошую продукцию, которая будет, и так далее и тому подобное. Да, вот эти все иллюзии разбились о приватизацию, которая в результате привела к рождению олигархического класса в России. Сейчас то же самое, да, ну вот даже если эти активы будут выставлены там на продажу, даже по дешевой цене, в конце концов никто не мешает тому же Шохину или другим людям из Российского союза промышленников-предпринимателей по дешевке эти активы купить, используя мелких частных инвесторов в качестве такого живого счета, да, по большому счету. Ну, как бы, если народная приватизация, то вроде бы народ никто не тронет, да, вот опять отнимать и перепродавать эти активы скорее никто не будет. К тому же это такая вот попытка переложить, скажем так, ответственность, да, потому что Шохин, он не первый день в российской политической системе, и он прекрасно понимает, что сейчас главная проблема российской экономики, по крайней мере, проблема, которая озвучивается на официальном уровне, это так называемый инвестиционный спад, да, или инвестиционная пауза, как он ее тоже называет, или Путин ее так называет. При этом все понимают, да, что инвестиции – это дело крупного бизнеса. Да, и если крупный бизнес не инвестирует, то его, скорее всего, могут взять за мягкое место и сказать: друзья мои, какого черта, вы у нас тут олигархи, да, вот давайте и обеспечивайте рост, то есть такой перевод стрелок, да, давайте вот как-нибудь по-другому решим эту проблему. Соответственно, вот довольно много вопросов решает такой вот вброс, который за собой не будет не иметь никаких последствий, скорее всего, да, потому что, ну, эта идея не первый раз озвучивается, и Минфин много раз говорил: а вот смотрите, мы наотнимали, давайте все это продадим, и у нас проблема с бюджетом решится. Но проблема заключается в том, что продать это практически невозможно. Да? Покупателей по нормальной цене, особенно в нынешних условиях, просто нет.
1: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в парламент страны Курултай, которые прошли в воскресенье. Выборы впервые проводились по новой конституции, только по партийным спискам. Парламент Казахстана

0: Страна теперь однопалатной. По данным ЦИК, более 71% голосов получила партия «Адилет», переводится как «Справедливость», которая называет себя политической опорой курса президента Касым-Жомарта Токаева. «Адилет», которая была создана в этом году в середине июня и поглотила партию власти «Аманат», бывшая партия «Нур-Отан», может получить 105 мест в 145-местном парламенте. 5-процентный барьер для прохождения в Курултай преодолели еще 4 партии из 7 участвовавших в выборах. Против всех проголосовали 2,5% пришедших на участки избирателей. Президент Казахстана Токаев, который в рамках проведенной конституционной реформы получил право в 2029 году еще раз баллотироваться на пост главы государства на 7 лет, в день голосования отказался подтвердить, что собирается опять участвовать в выборах, но дал понять, что рассматривает такую возможность.
1: Правом переизбрания я обладаю в законном порядке, но что касается предстоящих выборов, или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной. Поэтому давайте встретимся еще раз, возможно, на следующий год я вам более конкретно отвечу.
0: Одно из высказываний казахстанского лидера в день голосования на выборах в Курултай было посвящено необходимости сохранения традиционных ценностей Казахстана. В этой связи Токаев негативно высказался о поцелуях мужчин с мужчинами и женщин с женщинами.
1: Наблюдая за поведением молодых людей, да и людей преклонного возраста, я пришел к выводу, что нам нужно все же вспомнить о наших исконных традициях. Но тем более люди в военной форме, генералы начинают обниматься друг с другом. Ну что это такое? Вы можете себе представить маршалов Советского Союза? Ну не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать, целовать. Женщины целуют мужчин, мужчины целуют женщин. Ну никогда в наших обычаях этого не было. В конце концов, можно приложить правую руку к сердцу, если ты рад видеть этого человека, действительно рад. А это в жизни часто бывает. Поэтому я сам инициировал новый код поведения, если сказать в частности.
0: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В социальных сетях в ответ на эти слова немедленно появились видео объятий и поцелуев Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Ну а фильм советских времен «Два бойца», видимо, теперь надолго будет положен в Казахстане, как говорится, на полку, если не полностью запрещен. Ну и последняя тема. Сегодня компания ВГТРК официально подтвердила, что Дмитрий Киселев больше не будет вести программу «Вести недели» на канале «Россия-1», что он делал последние 14 лет. Официально сообщается, что Киселев работает над новым проектом, который так и называется «Киселев». Ну а в «Вестях недели» его заменит депутат Думы единорос Евгений Попов, который уже много лет ведет программу «60 минут», а в последние недели Киселева заменял. Ведущим «Вестей недели» Дмитрий Киселев стал в 2012 году. Относительно травоядные, как сейчас часто говорят в России, времена. В Москве случались массовые демонстрации, еще не было аннексии Крыма, большая война с Украиной казалась абсолютно невозможной. Но Киселев с места в карьер стал демонстрировать полную лояльность Кремлю, объектом его атак немедленно стала демократическая оппозиция России. Вот что он тогда говорил. Короткий фрагмент.
2: Протестная уличная оппозиция настаивает на политической конкуренции. Но готов к ней, вот драма, лишь Путин. Парадокс, но не Путин не готов, а кричащая оппозиция к политической конкуренции не готова. Несмотря на все подпорки, которыми ее снабжает Кремль. Не готова, поскольку планка требований к себе снижена. Профессиональных, моральных, если угодно, спортивных. Это «Вести недели». Далее в программе.
0: И знаю, что буду далеко не единственным, кто сделает это сегодня. Напомню, что тот же самый человек, Дмитрий Киселев, говорил в эфире российского телевидения на 13 лет раньше, в 1999 году.
3: Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. А так же, как художник имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком, и сказать, что я так вижу мир, у меня такой авторский взгляд. Но журналист

0: Журналист не имеет права, потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский там издат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
5: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наши сегодняшние, в которой мы находимся, она писалась еще до февраля 2022 года. Она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой эвериги, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом – это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве «Reading Books» вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме, называется, по-моему, «Номер дома». Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь, ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей

помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний, книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это

0: Мары Петкевич, но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования. Это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей. Но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность этой поэзии Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги. Это и прозы Полины Борсковой или Марии Степановой. Так что вот этот три для меня таких очень важных момента, и, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
1: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчиков-писателя? Это сложно для вас было или это, по большому счету, все равно работа с текстом, и тут нет большой разницы.
0: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод у вас уже есть готовые тексты, вы только как бы следуете тому, что задано, у вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова, и когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова. И перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала. И это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода, но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что это такая, скажем, попытка понять как можно лучше текст, как-то проникнуть как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского языка, то если я хочу с этой публикой обсуждать эти мои любимые тексты, то у них должна быть возможность эти тексты прочесть. Мне кажется, что я писала всегда, это просто были какие-то такие, может быть, это были как бы не тексты прямо художественные, но даже свои научные статьи или эссеистику, публицистику я всегда воспринимала как-то на грани художественного. И в Хеле, мне кажется, я как-то впервые решила шагнуть в литературу полностью. И я бы сказала, именно решила, а не, скажем, осмелилась. Или сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, а за собственное творчество не всегда.
1: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен. Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавриче Комаровского до Милана Кундеры. Вы писали Хеллу на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России и Белоленты, Ленточное движение и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть эту разницу восприятия. Вы не

0: Думали о том, чтобы самостоятельно сделать перевод Хеллы на русский язык, и если думали, то почему не сделали?
1: Когда я писала Хеллу, у меня был такой момент, я писала очень долго, и наступил такой момент, когда я оказалась в тупике. Я ее начала писать в таком небольшом перерыве, когда мы уехали из России и 3 года находились в Чехии, потом опять вернулась в Россию. Но Хелла, она рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня был уже этот опыт переписывания собственного текста. Я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор это, и, как я представляю после этого опыта, кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы не знают чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам текст. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты намного легче, чем в предыдущих волнах эмиграции, это досягаемость этих текстов на русском в саму Россию не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
0: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводческих смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималась многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле, ничего не меняя в подходах. А кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к

0: русской культуре вообще.
1: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине, что я всегда занималась литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила на чешский, что государство, оно всегда в конфликте с частным человеком. Значит, литература, которая меня интересовала, она всегда стояла как бы в стороне. Для меня с самого начала такими ориентирами были Всеволод Некрасов и его поэзия, но не только его поэзия, но и его такая принципиальная жизненная позиция, его такие эмблематические стихи про свободу, про то, что она есть, и что она есть только свобода и ничего другого. Вторым таким ориентиром, наверное, можно сказать, были лагерные рассказы Варлама Шаламова. Вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за эти четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письмам из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
0: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти которой уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер, и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете применительно к себе?
1: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как, например, воспоминания Тамары Петкевич, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Волчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкевич. Третья вещь – это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях. И в Чехии мне всегда как-то тесно, она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто

0: привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
1: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение или оправдание действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивлению ей?
0: Нет, мне кажется, ни у кого ответа, но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что то, надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности, что как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же в безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы есть, складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
1: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношений между двумя странами? По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
0: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы из Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается того, что я сейчас перевожу, осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой. И еще над дневником конца света Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит с сегодняшней Россией. Вы правы, интерес к русской литературе в Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
1: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и

0: Марию Степанову и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
1: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась. Как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу. И потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самой очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включену как-то в этот круг женский.
0: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей первой книге, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману эссе. Как ты думаешь, что он видит? Видимо, так верно перевести название на русский. Об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать и о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
1: И это и она, и нет. Этот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хелла. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах, у нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России, такой же непредсказуемый.
0: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.

0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
2: Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Через полчаса Солженицын как историк в контексте «Холодной войны». Начнем с другой темы. Имя писателя Джонатана Литтла громко прозвучало несколько лет назад после выхода его романа «Благоволительница» о Второй мировой на Восточном фронте. Роман был написан от лица офицера СС. Работая над книгой, Литтл изучал архивы Германии, Польши, Украины, России. Во время чеченских войн он был сотрудником гуманитарной миссии. Мой коллега Игорь Померанцев во время недавней поездки во Львов встретился с Джонатаном Литтлом и записал с ним беседу.
3: Джонатан, вы родились в Нью-Йорке. У вас родной язык английский. Пишете вы по-французски. Живете вы в Барселоне. Вы лауреат престижной французской премии. Вы знаете, вот я сейчас говорю о вашей биографии, и у меня такое чувство, что я говорю о герое какого-нибудь романа Владимира Набокова. Художественно одаренный, он слегка авантюрист, свободный художник. Что все это значит? Английский, французский, Барселона, ваши бесконечные путешествия на восток. Вы писатель или персонаж?
4: Ну, жал, во-первых, потому что ненавижу Набокова. Я просто иммигрант, можно сказать. Мы эмигрировали во Франции, когда я был ребенок. И вот я вырос во Франции. Это тоже мой язык, потому что у меня было 3 года, когда мы приехали. Ничего особенного.
3: Эмигрант – это уже персонаж.
4: Должен быть. Сейчас есть массовая эмиграция в мире. Это бедные люди, либо богатые люди, просто люди, которые хотят жить в другом месте. Я не вижу ничего особенного. Сейчас огромная эмиграция из России, но это не никакого романтизма там нету. Просто люди уезжают, потому что больше не могут жить на этом стране. Они должны перестроить свою жизнь в другом стране. И, конечно, это сложно, но это не романтичная перспектива, это просто жизнь.
3: Джонатан, вы выбрали французский язык. Писатель, работая с языком, все-таки должен испытывать радость, даже счастье. Ну, одно дело написать информацию, репортаж, новость. Но другое дело – художественная проза, поэзия. Все-таки руки писателя по локоть погружены в язык, с которым он или она работает. Вы любите французский больше, чем английский?
4: Не могу сказать, что я люблю французский больше, чем английский. Я буду сказать, что самые близкие мне писатели, они французы. И самая близкая мне традиция литературная – это французская больше, чем американская или английская. Конечно, есть английские и американские писатели, которые обожаю, как Мелвилл, например. Беккет – это сложный вопрос, если мы его читаем ирландский писатель или французский писатель, потому что он тоже написал половину его работы на французском языке. Но тех, которые самые-самые важные для меня – это французы. Батай, Бланшо, Жене.
3: Почему Беккет все-таки стал своего рода литературным беженцем и сменил английский на французский, по-вашему?
4: Ну, конечно, мы не знаем. Он никогда не говорил открыто об этом. У меня есть своя теория. Он был секретарем Джойса. И, конечно, стать писателем в тени Джойса – это очень сложно. И это понятно.
3: Вы знаете, я с вами согласен. Я думаю, что он сбежал от Джойса, от стиля Джойса, от языка Джойса, потому что я читал его довоенные вещи, то есть его английский период, и они радикально отличаются от его аскетичного французского.
4: Да, да. Но потом он либо сам переводил свои работы, либо работал очень близко с переводчиками. И потом еще в 70-е он опять начинал написать по-английски. Поэтому не кажется, что его цель писать по-английски,

0: ему надо было вот это очень большой объезд.
1: Как беженец, вернувшийся на родину, литературный беженец.
0: Он тоже человек без места. Ну, он жил в эмиграции. Когда он попробовал жить и работать в своем Дублине, это была абсолютно большая катастрофа, и он опять уехал. Ну, как его персонажи, человек без места.
1: Вы чувствуете своего французского читателя? Или чувствуете ли вы своего американского читателя?
0: Это не важно. Это просто существует, и все.
1: Ваш самый знаменитый роман «Благоволительница» переведен на русский, и он переведен уже, кажется, на украинский. Он написан от лица офицера СС, и время действия романа – это Вторая мировая война. Есть традиция в русской литературе писать от лица персонажа. Ну, например, у Гоголя, у Лескова. Есть и в украинской литературе, это Василь Стефанек. Есть в английской или в англоязычной литературе такая традиция, например, монолог Молли Блум у Джойса или некоторые персонажи Уильяма Фолкнера. Когда вы выбирали вот этот стиль от лица офицера СС, вы следовали какой-то традиции или просто вам это нравилось?
0: Просто нравилось. Даже не нравилось, просто должен было так. Другого выбора не было.
1: Вы по Станиславскому входили в роль?
0: Сложно сказать, на самом деле. Я даже не помню. Это было уже давным-давно.
1: Для вас существует проблема жанра?
0: Нет, нет.
1: Когда вы пишете, вы не говорите для себя, а напишу-ка я роман, а напишу-ка я повесть или эссе.
0: Ну да, конечно, в этом смысле да, но я, когда вы сказали про жанры, я думаю, что вы имеете в виду, ну, типа, военный роман или черный роман или какой-то жанр. Ну, конечно, роман – это роман, это совсем другая вещь, чем нон-фикшн, чем эссе. Каждый жанр имеет свой, скажем так, внутренний закон. И когда вы пишете, вы боретесь с ними. В нон-фикшн другие законы или правила, чем в романе, например.
1: Джонатан, вы производите все-таки впечатление человека или писателя, не привязанного к определенному месту. Хотя, вот я уточню, вас тянет в восточном направлении, вы были в Чечне во время войны, вы были в Сирии, сейчас вы в Украине, и мы с вами разговариваем во Львове, в гостинице. Что это за магнит? Какой магнит вас притягивает к Восточной Европе и к Центральной Европе? Или это магнит не место, а рискованные ситуации?
0: Ну, опять, я думаю, что вот этот концепт магнит – это слишком романтический. Я просто люблю Восточную Европу, но я работал тоже много в Африке, но у меня нет тут такой близкие отношения к этому месту, чем как у меня, ну, с Восточной Европой. Просто люблю людей, люблю города, люблю все.
1: Но почему-то вы пишете как раз о критических ситуациях, я имею в виду о войнах.
0: Ну да, это другой вопрос. Конечно, вопрос насилия, больше всего политический насилие. Это для меня было самое сначала важный вопрос. Это уже давным-давно. Ну, потому что я работал весь карьер, ну, на войнах разных, как гуманитарный рабочник сначала.
1: Потом... Вы работали как корреспондент?
0: Нет, сначала как гуманитарный рабочник.
1: Ну, вы знаете, что Айрис Мердок тоже работала волонтером? Она написала роман о волонтерах, и там крайне скептичные ее замечания о честолюбии волонтеров.
0: Ну, я не буду написать про них, но у меня тоже очень большой скептицизм сейчас. Ну, в молодежи я это много сделал и попал в этими ситуациями. Даже в Чечне это было абсолютно случайно. Просто меня туда отправили, я даже не знал, что существует такое место, как Чечня, когда меня туда отправили. Ну, быстро научил, конечно, но... Ну и вот, и все. Но потом в каждое разное место, я тоже работал в Афганистане, я работал, как я сказал, в Африке много, но есть разные отношения к людьми. И, например, в Африке я чувствовал, что отношения между нас, белых, которые туда приехали работать, и местные, все равно стали очень колониальные, очень, или постколониальные, можно сказать. И для меня это было очень сложное отношение, потому что вот эта тень колониализма еще была, еще весит.

0: и до сих пор висит на все абсолютно. И это, например, это было гораздо более свободно на Востоке. Ну, ход в Чечне, Россия, Украина, даже в Афганистане такое отношение с людьми не было. Гораздо свободнее. Ход в Афганистане другие проблемы, но это нет.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
2: Вы смотрите на эти военные конфликты, на войны, как марсианин, или все-таки вы чью-то сторону принимаете?
0: Ну, сейчас я принял сторону на этой войне, конечно. Я совсем 100% на стороне Украины, без вопросов. Я много написал против Путина, против современной России и его политика. Но это не новые вопросы. Я начинал в Чечне, там видел, ну, 2 года я работал в Чечне, это долго. И видел там, как вел себя русская армия, вот это. Должен сказать, что сейчас в Украине ничего не изменилось. Они так, как они тогда себя вели, как сейчас. Но, ну, конечно, он не один. Другие тоже очень плохие могут быть. В Боснии тоже, например, было очень очевидно, кто виноват за эту войну. Потом, когда начинает война, есть такой цикл насилия, да, который тоже меня очень интересует. И тех, которые сначала стали жертвой, изменяют и стают жестких. Это очень нормально. И в Боснии 2-й год войны, 3-й год войны, конечно, все страны сделали абсолютно ужас. Но я никогда не забыл, что это все начиналось с Сербии. Это они виноваты для этого цикла, чтобы они это начинали. А здесь тоже агрессор – это Россия. И точка. Больше вопросов нет.
2: Вы находите общий язык с украинскими писателями, интеллектуалами?
0: Сказал бы нет.
2: Почему?
0: Просто не познакомилась. Просто не успел познакомиться. Я знаю много журналистов, много правозащитников, многие в кино знаю много людей. Но писатели сами... Просто не познакомился. Когда был в Харькове, я хотел познакомиться с Жаданом, но он был слишком занят, и не получилось. Вот.
2: Джонатан, ну, так или иначе, получается, что вы французский писатель. Ну, по крайней мере, в словарях я вижу, в лексиконах, в справочной литературе вас называют англо-французским писателем, но, в общем, вы скорее французский писатель. Считается, что французы склонны к русофилии. Так или иначе, они, как правило, занимают сторону, я имею в виду прежде всего интеллектуалов, занимают сторону России. У вас есть какие-то личные отношения или профессиональные отношения с французскими писателями?
0: Нет, я избегаю об этом. Но я, конечно, нисколько знаю, но не близкий.
2: Ну, вы знаете проблему, о которой я говорю?
0: Ну да, но я больше это вижу больше в бюрократии и во власти, чем среди интеллектуалов. Я думаю, что сейчас культурная сфера более-менее 100% за Украину. Это, может быть, есть какие-то исключения из правых сил, например, но кого их не читают. Но вот эта русофилия, она очень глубокая внутри администрации, внутри дипломатов, среди военных больше всего. И это да, это всегда был проблем. Я и друзья, которые в этом мире, уже 20 лет спорим про это с этими людьми, что вы не представите, какие угрозы. Я помню, я встретился с каком-то министром в 2006 году, и он встретил с Путиным, ну, как-то официальные мероприятия. И он был там, ну, да, Путин порядочный человек, мы можем сделать бизнес с ним, очень хорошо. Я сказал, нет, ты не представишь, какой угроза этот человек. Нет, Джонатан, у тебя слишком большая паранойя, и так далее.

0: и так далее, и так далее. Я его недавно увидел, и он сказал, ну, Джонатан, через 15 лет он сказал то, что ты был прав, и я нет. Он признал это на самом деле. Но это один человек. Но вот это чувствование, я не знаю откуда. Это может быть от сотрудничества с Советским Союзом во время Второй мировой войны. Ну, Норманды, Немен, все это миф, да, что было вот эти летчики, французы, которые воевали с Советами и так далее. Но даже во Франции, да и не только во Франции, должен сказать, когда говорят про советские, они говорят русских. И если думаю, нет, они не русские, они советские. Когда вы воевали с советскими войсками, не с русскими войсками. Но для них почти разницы нету. Они почти никогда не обратили внимания, что среди вот этого Красной Армии было массовое, очень большое качество украинцев, белорусов, и еще узбеки, татары, азербайджанцы и так далее, и так далее. Это было... Большая империя, но это была Советская империя, это не была Русская империя. Много людей, которые они называют русские, не были русские вообще. И поэтому, когда распал Союза, я думаю, что много из них было сложно понимать, что украинцы не русские, что белорусские не русские и так далее, и так далее. Ну, конечно, азиаты – это другие, потому что они азиаты, это они понимают, что они просто колониальные народы. Я говорю от их точки зрения, конечно. Но до сих пор они говорят, когда говорят про Вторую мировую войну, много людей говорят русские. Русские это сделали, русские сделали это, русские... А нет, ребята, это не было русские, это был полный советский народ, извините.
1: Вы не думаете, что это все-таки еще связано с традиционным французским антиамериканизмом? Потому что европейская идеология антиамериканизма, она возникла именно во Франции в середине 50-х годов, и пионером этой идеологии был генерал де Голль, президент Франции.
0: Есть такая традиция, но она больше существует сейчас налево, на среднелевых сил, типа Меланшон, который хвалит любой человек в мире, который ненавидит Америку, хоть это Путин, Ким Ил Сун, Гуго Чавес, ему плевать, какой диктатор, кроме если он против Америки, тогда он хорошо. Ну, конечно, такие дураки существуют везде. Но вот эта традиция, о которой вы говорите, вы знаете, это интересно, потому что тех правых политиков, которые были больше русофили, типа Фион, например, который был премьер-министром Саркози, но это Саркози, который вернулся к НАТО. Это Саркози, который принял решение возвращать Францию к НАТО. Да? А Фион один из самых больших сторонников Путина, который есть в этом высоком политическом мире во Франции. Я не думаю, что для Фиона это вопрос антиамериканизма, это другой. Но вот это антиамериканизм очень-очень сильный, больше всего налево.
1: Кажется, Фион был осужден за коррупцию.
0: Наверное, да. Наверное, да. Он очень любит деньги.
1: Джонатан, ваш роман «Благоволительница» переведен на немецкий?
0: Да, конечно.
1: Какая реакция критики, читателей? Вы что-нибудь знаете, какое впечатление произвел ваш роман на немцев в Германии?
0: Ну, как я вам сказал, я не очень обращу внимание на реакции. Я не читаю критики. Я вообще не знаю, что мне сказали издательства, что была, ну, очень яркая реакция и против, и за. Половина, как я понимаю. Много там книги продали. Стал очень известным в Германии. Еще все другие мои книги тоже там переведут. Наверное, люди их читают, если они их издают. Но кроме этого я не могу сказать.
2: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Разные языки и культуры, автор и его критики, горячие точки, историческая память – вот некоторые из обсуждаемых тем. За окнами собеседников – относительно спокойный город Львов.
1: Вы американец, ставший французским писателем. Во Франции вы очень признанный писатель, писатель-лауреат. В Америке вас читают?
0: Нет. Нет.

0: Ну, послушайте, но есть же, Джонатан, есть традиция, есть американские писатели, пишущие не на английском. Например, Нобелевский лауреат Башевис Зингер. Есть американские писатели, которые пишут на испанском языке, особенно в Пуэрто-Рико. То есть это возможно быть американским писателем, но писать не по-английски.
1: Не знаю. Я себя не чувствую очень американским. Просто у меня американский паспорт, я там родился, но кроме этого мало.
0: Но вы говорите по-английски без акцента.
1: Ну да, конечно, говорю и там учил на самом деле. Учил и изучил.
0: Учил.
1: Учил, учился?
0: Учился.
1: Учился.
0: Да.
1: Я там учился, я там немного жил, но я чувствую себя больше европеанским, чем американским.
0: А для вас означает что-то понятие европейский?
1: Я люблю европейскую идею. Послевоенные, что Европа существует как культурное пространство, хоть много внутри, есть много разных культур, много разных людей, много разных традиций, много разных историй, все ненавидели друг друга, все воевали с друг другом, но все равно современная европейская идея, для меня это самое интересное в мире, которое сейчас есть. Много говорят о русском мире, я буду говорить об европейском мире. Европейский мир мне...
0: Европейская.
1: Европейский мир. Мне кажется, гораздо более интересная идея, чем любой местный национализм, скажем так.
0: У вас есть любимые писатели?
1: Ну, я их уже называл. Бланшо, Батай, Бекет.
0: Но это французская литература европейская. А есть еще польская, украинская, русская, английская, наконец.
1: Ну да, много, много. Русский тоже у меня есть. Лермонтов очень близкий. Толстой, который очень обожаю. Достоевский у меня больше сложное отношение. Очень люблю, но все равно сложное отношение к Достоевскому. Роберто Боланьо, который родился в Чили и жил потом в Мексику. И потом жил и скончался в Испании, в Каталунии. 20 лет назад он умер. Этот парень, я считаю, самый лучший писатель, который родился после Второй мировой войны. Это блистающий писатель. Он 20 лет назад умер, к сожалению. Очень молодой, 50 лет, от печени он умер. Как наратор Достоевского. Его печень болела, к сожалению. Но есть тоже меньше известные писатели, которые обожаю, как Газданов. Знаете Гайто Газданов?
0: Это мой любимый писатель. «Вечер у Клер».
1: Да, я абсолютно обожаю Газданов.
0: Это... На каком языке вы его читали?
1: На французском, к сожалению. Я очень плохо читаю по-русски.
0: Да, он вполне Марсель Прустианский писатель.
1: Да, да, он блистающий писатель, очень красивый. Его очень люблю. И такие есть много. Недавно я читал очень известный польский писатель, даже мои польские друзья его не знают, который называется Одожевский, как польский Фолкнер.
0: А какие годы?
1: Его самый известный роман он написал в 60-х и в 70-х. Потом он уехал на Западе и очень мало писал после этого.
0: Еще раз, Андреевский?
1: Одожевский.
0: Одожевский.
1: Владимирш, это Владимир, но я не знал, как это правильно сказать по-польски, Владимирш Одожевский.
0: Джонатан, у меня такое чувство, что у вас какая-то замечательная интуиция. Вы чувствуете, где может начаться война. И вы всегда совпадаете с войной. Какие у вас предчувствия? Ну, вот такого рода предчувствия у вас есть? Сейчас война в Украине. Кровавая война, беспощадная война. И мы знаем имя агрессора. У вас есть какая-то интуиция вот в отношении будущего?
1: Очень сложно сказать. В принципе, Россия должна проиграть эту войну. Не только в принципе, но фактически. Они уже проиграли, я сказал бы. Но это как динозавр. Когда динозавр упадает, он еще можно сделать... Он можно еще хвостом быть направо и налево, и долго. И мы сейчас на этом фазе. Как долго и как сложно они будут быть хвостом. И это, конечно, с этими ядерными оружиями могло было быть очень опасно. Но кто знает.

0: Но насчет война как война, украинский смелый, лучший, более организован, более умный, более хитрый. У них лучшее оружие благодаря американцам. Но не только, это не только вопрос оружия, это только вопрос, как они организовали их армия, их тактики, их стратегия. Они очень умные, очень хорошие воевают.
1: Может быть, вы хотите сказать несколько слов нашей русской аудитории?
0: Было бы интересно узнать, кто вас слышит сейчас в России, когда мы смотрим на качество людей, которые уехали из России. Если осталось кого-то в России, который еще вас слышит. Но если есть люди, тогда единственное, которое можно сказать, это смотрите не на российские пропаганды, но на аккуратные новости, понимайте, что происходит на вашей стране, и сделайте что-нибудь, что это изменит, потому что все равно это ваша страна, это не наш. И вот это для нас угроза, для Украины угроза. Это больше всего угроза для своего собственного народа, который данные современные власти читают просто мусор и дерьмо, и больше ничего. И это мне очень жаль, что русский народ не реагирует на это, как украинский народ реагировали в 2014 году.
1: Вы имеете в виду во время Майдана?
0: Да, во время Майдана против их власти. Ну, я знал, что было чего-то, ну, болото, все это 11-го года, 12-го года. Сейчас ничего. Просто апофия. И здесь русский народ их называют ватники. Это правда. Они просто ватники. Это жал, жал, потому что могла было быть лучше, скажем так.
1: Огромное спасибо.
0: Пожалуйста, спасибо вам.
1: Спасибо.

0: «Разные языки и культуры», автор и его критики, «Горячие точки», «Историческая память» в беседе моего коллеги Игоря Померанцева с американо-французским писателем Джонатаном Литтлом. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Солженицын как историк в конфликте с зарубежным радиовещанием. Так можно назвать тему следующего разговора. Марк Помар, филолог и историк, один из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки», недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Марк, сегодня мы условились поговорить об Александре Солженицыне. И мне кажется, вы один из тех немногих людей, которые не просто знали Солженицына, его знали очень многие. Вы не просто журналист, который разговаривал с Солженицыным. Очень многие журналисты с Солженицыным разговаривали. Но ваша уникальность в том, что вы, зная Солженицына и разговаривая с ним, беседовали на одном с ним языке, на русском. И вот это, мне кажется, удивительно и уникально. Расскажите, пожалуйста, о том, как вы с Солженицыным познакомились, когда и при каких обстоятельствах.
1: Вот, я первый раз познакомился с Натальей Дмитриевной Солженицын, когда меня попросили быть переводчиком для Алика Гинзбурга, которого обменяли на советских шпионов, и он очутился в штате Вермонт неожиданно в 79-м году, и хотели устроить пресс-конференцию и увидели, что у них никого нету, кто мог бы служить переводчиком. Меня нашли, позвонили, я приехал, с удовольствием работал переводчиком, и тогда мы с Натальей Дмитриевной провели часик-два, обсуждая с Аликом Гинзбургом о том, что происходит в Советском Союзе, и на этом, в общем, наша связь кончилась. Потом, спустя несколько лет, я был директором русской службы «Голоса Америки», и мне вдруг Наталья Дмитриевна позвонила один прекрасный день и сказала: «Вы знаете, Александр Исаевич», как она всегда обращалась, «увидел улучшение в программах «Голоса Америки», русской службы «Голоса Америки», и хотел бы предложить интервью и отрывки чтения Столыпинских глав августа 14-го для «Голоса Америки». Я, конечно, сразу отреагировал, что это было бы здорово.

0: интересно, потому что до этого Солженицын критиковал «Голос Америки», даже очень резко критиковал. Была статья в журнале Foreign Affairs, очень престижном журнале американском, где он называл вообще бессмысленной передачу «Голос Америки», которые там всякую ерунду передают про Америку, и только, как он сказал, описывают хорошую жизнь третьей волны иммиграции, только возбуждает антисемитизм в Советском Союзе. Так что то, что Наталья Дмитриевна позвонила, меня очень удивило. В какой-то степени я почувствовал, что тут возможность как бы его опять включить в программы «Голоса Америки», потому что он очень обиделся на «Голос Америки» и, в общем, по сути, потому что в 70-е годы из-за детанта, чтобы не раздражать Советский Союз, запретили передачи его произведений по «Голосу Америки». То есть даже был интервью условлен в 74-75 году и сказали... Департамент сказал, вы знаете, это не совсем подходит для «Голоса Америки», лучше не проводить интервью. Так что были основания Солженицыну обидеться на «Голос Америки». То, что вот эта перемена произошла в 83 году, была очень существенна. И я тогда поехал в Вермонт, мой родной штат, с инженером, с техником, и мы провел с Александром Исаевичем 3 дня. И он мне читал целые главы, вот эти столыпинские главы из августа 14-го. Но что может быть самое интересное, я думаю, что он меня очень долго расспрашивал, кто я и что я. Я к нему приехал в его очень интересное, красивое поместье в Вермонте, которое было окружено стеной, такой железной. Трудно было проехать, нужно было дозвонить заранее, чтобы открыли ее. Вот эти ворота. И первые, я бы сказал, полчаса он просто меня расспрашивал, кто я, что я, как я выучил русский язык, чем я занимаюсь. И тогда он решил, что да, со мной можно общаться. Тем более, что он знал моих 2 дедушек, что мне, конечно, очень помогло в этом смысле, потому что он даже в гости поехал к моему дедушке, отцу Михаилу Помазанскому, обсуждать, как было в России до революции. То есть и мой другой дедушка, который был пилот в Первой мировой войне, он его расспрашивал о армии, о войне и так далее. Так что мне было легко с ним познакомиться.
1: Марк, какое человеческое впечатление производил Солженицын? Какой он был с виду? Как он был одет? Какая у него была манера разговаривать? Сидели вы на жестких неудобных табуретках или или в вальяжных мягких креслах? Как вообще все это происходило? Опишите, пожалуйста.
0: Ну, вначале, конечно, было все очень, я бы сказал, строго, очень подозрительно. Как-то Александр Исаевич, несмотря на то, что он знал моих дедушек и, в общем, обо мне знал много, он ко мне вообще отнесся подозрительно сперва. Мол, знаю ли я достаточно, какие у меня взгляды, вообще, как я провел. У меня был до этого, я провел полгода в Советском Союзе по программе «Фулбрайт». Меня долго расспрашивал, с кем я общался, куда, кому я ходил в гости и так далее. В общем, такое было подозрение. И тогда он успокоился, когда он почувствовал, что я не подхожу как-то к нему враждебно. Что я просто спокойно хотел с ним поговорить. Я не за, не против. Просто хотел как журналист обсудить его работы. И это, конечно, его успокоило. Тогда он меня пригласил первый день поужинать со всей семьей. Так что я пошел в главный. У меня было 2 дома. У меня был главный дом, где они жили, и отдельный такой красивый домик в стиле, в вермонтском таком стиле, как будто это была гостиница для лыжников, такая очень красивая, и где он работал, где была его библиотека, где были газеты и разные архивные материалы и так далее. И он говорит, ну, приходите на ужин. И я бы сказал, что за ужином все было нормально, спокойно, хорошо, меня очень приветствовали, мы сидели за столом, там какую-то гречневую кашу ели. В общем, мальчик, даже один из его сыновей, прочел молитву до ужина. Так что как-то было по-семейному. Но я скажу забавную вещь. На следующий день я 3 дня с ним провел. Так что я возвращался поздно вечером в гостиницу и утром приезжал обратно в поместье Солженицына. И как-то на 2-й день у него 3 сына было. И еще мы мальчиками были тогда. И они играли в баскетбол. И я как-то, ну, я играл в баскетбол в детстве, я решил, ну, с ними поиграю немножко. Тут Александр Исаевич просто не мог представить, как может директор русской службы, взрослый,

взрослый человек, играть в баскетбол с мальчиками. Вытрящив глаза на меня смотрел, думал, вот человек немножко, так сказать, со странностями, скажем так. Что были, такие были забавные моменты. Но, в принципе, как только он почувствовал, что я не враждебно к нему

0: конечно, по-русски, само собой разумеется. И было, я бы сказал, как будто мы где-то в России находимся в каком-то очень красивом месте. У них очень был красивый вид на горы. И атмосфера была спокойная, нормальная, семейная, приятная. Немножко меня расспрашивали о моей семье, о том, как бабушки и дедушки первой эмиграции, как они устроились, где они жили. Он очень интересовался эмиграцией вообще. И ему особенно понравилось то, что я, в общем, третье поколение. Мои родители не родились в России, не в Советском Союзе. И тут я еще говорю по-русски, несмотря на то, что только мои бабушки и дедушки родились и выросли в России. Так что это его очень удивило, и где-то в какой-то степени его обрадовало, что можно сохранить язык. Что он очень, конечно, переживал, будут ли его дети свободно и нормально говорить по-русски, несмотря на то, так что я думаю, это его тоже интересовало.
1: На столе была водка, вино?
0: Водка была. Я не помню насчет вина, но водка была, да. Мы даже выпили немножко. Я особенно много не пью, но мы так выпили.
2: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя.
1: Это правда, что некоторые говорят, между домом, где жила семья, и кабинетом Солженицына, то есть вот отдельным зданием, которое похоже на охотничью гостиницу, как вы сказали, что между этими домами был подземный ход?
0: Не знаю. Мы шли нормально по такой, даже я не сказал тропинке, просто нормально там можно было пройти 3-4 шага, и вы сразу находились в доме. Нет, я ничего подобного не видел, и было бы ужасно странно. Вы знаете, что его очень интересовало? Ему все-таки нравилось вот этот подход. В Вермонте были всегда маленькие городки, устраивали совещания, встречи, обсуждать местные свои проблемы и голосовать. Такие, что называется, town meetings, то есть городские такие встречи. Ему это ужасно понравилось. Он мне расспрашивал, как это сохранилось, это старые традиции, что восходили к британским временам, когда это все было колонии британские. Вот это ему понравилось, и он, кажется, об этом меня расспрашивал.
1: Это то, что Солженицын называет местным самоуправлением.
0: Своего рода, да. Они решали, где будут дороги строить, какие там налоги собирать, школу ли отстраивать и так далее. Вот эти решения принимаются на уровне вот этих местных маленьких городов.
1: Как мы знаем, сколько историков России, столько и мнений, столько и ракурсов, и взглядов. Марк, каким историком, каким любителем русской старины, русского прошлого, русской государственности был Александр Исаевич? Как вы могли бы его охарактеризовать?
0: Вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, это очень важный и существенный вопрос, я бы хотел немножко описать для наших слушателей то, что, может быть, им было бы не совсем понятно. Это то, что в 70-е и 80-е годы Солженицын был общеизвестен везде. То есть, как только он что-то писал или выступал, об этом писали на первых полосах американских западных газетах. И любое выступление обсуждалось. Американцы знали о нем, люди на Западе знали о нем. И он был личность, которая расколола общество, безусловно. Это уже было в эмиграции, и это было в американском обществе тоже. И был образ, я думаю, это очень важно характеризовать, был образ Солженицына как пророка будущей некоммунистической России, национальной, гордой, даже, может быть, империи. И это, конечно, для некоторых в эмиграции, они его просто боготворяли. Это наш пророк, это человек, который видит будущее, как мы хотели бы его видеть. И это было тоже в американском обществе. То есть, просто как пример, Рейган, скажем, пригласил Солженицына в Белый дом на обед. Солженицын не поехал, но это по разным другим причинам. Но к нему было вот это уважение к консервативному пророку будущей России. В то же самое время была четко анти-Солженицына.

0: политический подход. И это было в эмиграции, в первую очередь, среди, в основном, третьей эмиграции, которая отрицала его подход. Людмила Михайловна Алексеева, хороший пример, критиковала его жестко за его выступление, за его передачи и так далее. И даже был один сотрудник радиостанции «Свобода», который мне гордо сказал, что он антисолженицын, что его вся работа сосредоточена на том, чтобы отрицать точки зрения Александра Исаевича. И это вызвало вообще о нем очень много толкований. У каждого было мнение о нем. Я скажу, что большинство мало читало его произведения. Они там выбирали разные цитаты, что-то, что им или нравилось, или не нравилось. И на этом уровне шла целая борьба. Так что я думаю, что Солженицын как писатель, как мыслитель где-то был забыт. То есть и сложная личность, которая всегда что-то интересное пишет. И он стал символом или, как один русский эмигрант сказал, российский аятолла Хомейни. То есть это человек, который ведет Россию обратно в какое-то прошлое. А другие считали наоборот. Это светлое будущее России. Вот этот раскол он как бы символизировал в то время. Насчет того, его взгляды, я скажу, что они отражаются очень четко как раз в той части августа 14-го, которую он прочитал для «Голоса Америки». И это Столыпинские, где он описывает будущее России, что вот Столыпин – единственная личность, который мог спасти Россию и сделать ее успешной, европейской, но отдельной страной. И как только, когда его Столыпина Багров убил в 11 году, для Солженицына это было начало краха. То есть не 17 год, а 11 год был ключевым моментом, когда будущее России было уничтожено.
1: Интересно, остался ли Солженицын доволен вашей сессией и тем, как прошли радиопередачи на «Голосе Америки»?
0: Я думаю, что он очень остался доволен, потому что спустя 2 или 3 года он пригласил Наталью Кларксон, которая меня заменила как директор русской службы, и она с ним провела то же самое чтение из книги «Март 17-й», по-моему. Так что нет, он остался. Но я должен объяснить нашим слушателям, что то, что он читал отрывки из своей книги, то, что мы провели с ним интервью, длинные, в общем, на литературные темы я с ним провел интервью, не на политические, вызвало колоссальный скандал в Вашингтоне. То есть на меня и на «Голос Америки» те, кто не любили Солженицына, обрушились, начали нас обвинять бог знает в чем. Потому что я когда записал, мы записали примерно 18 часов его чтения. Мы не могли просто пустить в «Голосе Америки». Это не «Свобода», где можно было часами читать из любой книги. У нас таких программ не было, и мы разделили, там, сделали вступление, решили передавать на протяжении нескольких месяцев и так далее. Тем не менее, на нас сразу напали, что мы проповедуем консервативный взгляд на Россию, что это антисемитизм в романе Солженицына, потому что Багров еврей, вот он убивает настоящую Россию и так далее, и так далее. До того дошло, что даже Washington Post написала целую статью, которую любые слушатели могут прочитать, она доступна по интернету, которая описывает разные точки зрения, включая мою. И моя точка зрения была очень простая. Мы не за, мы не против Солженицына. Мы журналисты, мы передаем то, что важно, мы считаем в тот момент для русских слушателей. Но ярость, которой нас критиковали, просто меня удивила и огорчило, потому что это как раз показывало, насколько накаленная была политическая атмосфера в Вашингтоне в 80-е годы.
1: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа с филологом и историком Марком Помором о личных встречах с Александром Солженицыным и исторических взглядах писателя. Марк, не правда ли занятно сопоставить присутствие Солженицына на «Голосе Америки» в передаче «Голос Америки» и в передачах «Радио Свобода»? Солженицын был недоволен «Голосом Америки» по одним причинам, потому что его на 9 лет отлучили от эфира. На «Свободе» Солженицын присутствовал всегда. С появления одного дня Ивана Денисовича, разумеется, в дикторском чтении и

0: Затем все 60-е годы, а с первого дня Солженицына на Западе он присутствовал и в своих интервью и так далее. Его записывали и пускали по свободе даже тогда, когда он не говорил специально в свободовский микрофон, то есть когда журналисты записывали какую-нибудь его пресс-конференцию, и затем ее пускали, естественно, голосом Солженицына. Странно было бы, если бы на Западе человека пересказывали, когда можно пустить был его собственный голос. И тем не менее, свободой Солженицын был тоже недоволен, но по каким-то другим своим причинам. Вот можете ли вы объяснить, в чем было его неприятие «Радио Свобода»?
1: Я, конечно, вопрос этот ему не задавал, так что это мое представление, почему ему не нравился «Свобода». Я думаю, это связано было с тем, что сотрудники радиостанции «Свобода» его часто критиковали. Его критиковали в прессе, писали статьи. Я могу привести пример Вадима Белоцерковского, который писал статьи, критикуя Солженицына, и находился на радиостанции «Свобода», хотя он, может быть, не передавал о нем. И я думаю, что скорее это было на личном уровне, а не на уровне передач. Он вообще, как все, наверное, знают, он о себе был высокого мнения. И он считал, что то, что он пишет, то, что он говорит, заслуживает то, что все его передавали. То, что радиостанция «Свобода» передает, тут ничего в этом не было необычного для него. Я скажу, что обида Солженицына на радиостанции «Свобода» была связана в первую очередь с личностями. То есть люди, которые находились на «Свободе», которые помимо своей работы на «Свободе» писали статьи в разных иммигрантских журналах, газетах, где они, конечно, критически относились к Солженицыну. И поэтому вообще в иммигрантских кругах, я знаю, в 80-е годы очень много было разных группировок. Кто-то был за, кто-то был против. И Солженицын очень, наверное, воспринимал это лично и с обидой. Тоже нужно сказать, что он считал, что он выстрадал, я употребляю это слово очень умышленно, выстрадал право судить. А вот всякие там представители третьей миграции, которые попали на Запад, вдруг стали экспертами, специалистами по России, по российской истории. И это его здорово раздражало. Даже у меня как-то, я сейчас припоминаю, когда мы с ним обсуждали, он как-то сказал мне, ну какое они имеют вообще право судить о России? Кто они вообще? Они просто эмигранты по экономическим соображениям. Шкурные интересы, я, по-моему, он сказал. И вот это понятие, что он выстрадал, он прошел ГУЛАГ, он написал книги, он занимался историей архива. А кто эти люди? И почему они имеют право судить? Не понимая, что на Западе каждый может судить, о чем он хочет. Это право свободного общества. Так что я думаю, вот в этом заключалась главная его обида и раздражение по поводу свободы. Нужно отдать справедливо, что он очень хвалил, как Юрий фон Шлиппе читал его произведение. Он это Юрий сказал лично, и об этом было известно, что он очень уважал профессиональный подход Шлиппе к чтению его произведений.
0: Марк, а как вы оцените место Солженицына, или, может быть, лучше сказать, память о Солженицыне сегодня в эмиграции и в Америке в целом, то есть в американской Америке?
1: Я скажу, что вот этот образ Солженицына, миф Солженицына как пророка, конечно, прошло. А теперь он считается писателем, мыслителем, интересным эссеистом. И вот этот Солженицын, другой Солженицын, как раз сейчас доминирует, я думаю. Я могу привести пример. Наконец, после многих-многих лет, его «Красное колесо» переводится в первый раз на английский язык. И как раз переводчица, которая это делает, очень профессиональная, талантливая переводчица, живет как раз в Остине, я с ней знаком, ее имя Мэриан Шварц. И она работает с семьей Солженицына, чтобы собрать все материалы, и она переводит все тома «Красного колеса», что изумительно. Что люди судили о нем, судили о Столыпине, вот эти главы, которые мы читали, никогда не читая книгу, потому что она даже была недоступна на английском языке вплоть до последнего времени. Так что Солженицын как писатель, да, к нему, я думаю, относится с интересом. Теперь прошли те страсти, которые кипели в 80-е годы. Но я

0: думаю, что вместе с литературным анализом его произведений, конечно, возникнет вопрос о том, что происходит политически. То есть его взгляды, как обустроить Россию, я думаю, сейчас очень актуальны, поскольку война в Украине в какой-то степени отображает вот это более национальное великорусское представление российской истории. И я думаю, что в этом смысле его произведения, конечно, очень интересны. И то, что он встречался с Путиным, то, что они обсуждали роль Столыпина и так далее, где-то тоже имеет политическое значение по сегодняшний день.
1: Марк, если представить себе, что у вас выдался свободный вечер, у вас такое русофильское настроение в этот вечер, и вы решаете перечитать какие-нибудь странички из произведения Солженицына. Какую книжку вы выберете?
0: Вы знаете, как раз я это и сделал недели две назад. Я увидел на полке «ГУЛАГ. Архипелаг», который еще первое издание «Инка Пресс» у меня 72-го, 73-го года. И я решил, прошло почти что 50 лет с тех пор, как я читал «ГУЛАГ». Я думал, ну, могу почитать. И как только я начал читать «ГУЛАГ», я один вечер читал, второй вечер читал, прочитал примерно 200-250 страниц. И что меня удивило, суть, конечно, я знал про то, что произошло, но язык Солженицына меня удивил. Он был живой, остроумный, интересный, необычный, на мой взгляд. И легко было его читать, и интересно было читать. Потому что это была не только история, это было литературное произведение. И я видел «ГУЛАГ» не как историю, потому что мы, в общем, знаем историю ГУЛАГа, и более подробные истории ГУЛАГа были написаны после его книги. Но как литературный шедевр он замечательно интересен. И я думаю, это меня удивило и где-то меня обрадовало, что он все-таки писатель в первую очередь. Может быть, даже лучший писатель, чем мыслитель. Так что я думаю, он останется в русской истории как очень яркая, интересная личность, который, в общем, создал свой язык, свой стиль. Нравится, не нравится, другой вопрос людям. Но это уникально, это забавно. И я скажу любому слушателю, возьмите «ГУЛАГ. Архипелаг», прочитайте первые несколько сот страниц, и вы увидите действительно интересный шедевр.
1: Марк, огромное спасибо. Я должен сказать, что я с вами полностью согласен. Солженицын прежде всего, конечно, писатель. Не столько даже историк. Писатель, публицист. Он ярчайший публицист. Он невероятно талантлив как публицист.
2: Марк Помар. Солженицын. Опыт общения. Вы слушали беседу с филологом и историком, одним из бывших руководителей «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Марк Помар недавно выпустил книгу воспоминаний «Cold War Radio». Она уже пользуется широкой популярностью. Программу подготовил Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
3: Привет, это Полина Галуева
4: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
4: И, конечно же, гражданина.
5: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
6: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
4: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
3: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
5: Говорят, что где-то есть острова.
3: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
7: Есть

0: ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
3: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
7: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
8: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что подю ее пойти Циковские и по праздникам кино с Целиковскую.
9: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковские по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
8: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
10: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
11: Какую Россию мы оставим нашим детям?
12: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
13: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
14: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
15: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
16: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
11: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: А что, атакована инфраструктура Озон в Краснодаре?
1: Не спрятал склад от дрона, тогда делись с государством. Путин выпустил новый указ о временном управлении.
2: Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что? Получите ответ.
1: Кремль ждет от страны поддержку военного курса, но две трети России хотят мира.
3: Если хозяин не сберег объект от дронов, то государство заберет имущество под свое управление. Такой указ Кремль выложил на официальном сайте. Хотя всего днем ранее украинские атаки на языке государственной стратегии были всего лишь определенными неудобствами. Да, Владимир Путин через плечо Павла Зарубина так и говорил. Эти неудобства не остановят Россию от того, чтобы наносить еще более разрушительные удары по Украине. Зачем? Ну, потому что страна ради этого и объединялась, а через несколько недель еще и подтвердит свое единение голосами за Единую Россию, говорит Путин на съезде партии. Однако даже государственная социология уже которую неделю подряд говорит, что людей в России объединяет недоверие к власти и растущая тревога. И в ответ на тревогу власть напоминает об угрозах, которые отдаляют страну от светлого будущего, которое видит Кремль. Но видит ли? Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы рассуждаем, правда ли за плечом Зарубина Путин видит идею, которая перебьет всеобщую тревогу. А о новых поводах для нее расскажет Артур Давлетшин.
4: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали.
5: Так, один из продавцов реагирует на последние новости. ВСУ на выходных расширили список целей для ударов в России. Теперь горят не только склады Wildberries, но и склады Озона. В ночь с 23 на 24 августа пострадали логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. Склады в Махачкале и Краснодаре закрыты для поставок, а товары в них недоступны. Центры в Адыгее и Ставропольском крае не получили серьезных повреждений, утверждает пресс-служба маркетплейса. Удары по складам Озона участились 22 августа. Первым пострадал склад Озон в Чапаевске, Самарской области. Следующим стал центр в Оренбурге 23 числа. Ранее 31 июля под удар попал склад в Татарстане, но тогда последствий не было. Маркетплейсы в последние годы стали крупной частью российской экономики. На них в прошлом году пришлось 8,5% российского ВВП. Крупнейший из них, Wildberries, подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к триллиону рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
2: Была публично заявлена цель разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
5: Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
2: Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны.
5: Путин сравнил действия ВСУ с мифическим сюжетом про шкатулку Пандоры, из которой вырвались все бедствия мира. Наверное, он забыл, что на ее дне осталась надежда.
2: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что? Получите ответ. По вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
5: Ответной реакцией на удары по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на Озон Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
3: Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако

0: есть куда более важная причина, о ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
1: Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе, ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению Россией, помимо Владимира Путина. Важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется именно как управленческий класс не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да. Это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините, тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 2022 году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.
0: Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремлю больше, чем неудобства?
2: Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в Россию, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет, будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союз.

0: Праздник, для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношения с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности, за это мы платим налоги, а оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это станется. Но а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось, ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение, все более отчаянные, тяжелые кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение и включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает. Он
1: если ведь появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
0: Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. И там и цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Ну вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, а мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность. И как ее обновить, представить свежей, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
1: Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
0: Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым, он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26-го года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всему?

0: всем остальным территориям. Так что мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать. Но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так у него стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
1: И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям. Он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
2: До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России.
2: Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальные настроения российского общества куда более сложная задача.
4: В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политическими партиями, ну, то есть не представлены ни одной политической силы. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надежды, была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
2: Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде «Единой России» от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
5: И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
2: К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
6: Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы волею судей избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами, хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
2: Лавров также напомнил о 5-й статье НАТО – принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок, но Лавров исказил

0: значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проекту «Идите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
1: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт? Не
2: надо платить. Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
1: Добровольно или нет?
3: Просто молитесь Богу, не надо платить.
4: Все.
0: Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
5: Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России, с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти две трети. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти две трети общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
6: Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина, который 2 года назад был таким центром. Теперь таким центром стало яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество. Растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. Проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась. Началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди, ну, из путинской элиты. Их надо убрать. Клепача увольняют, так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся, по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там около 60, и тоже около 60 хотят ее прекращения, это интересная ситуация. Но остальные это 40. Это же 40-50 миллионов. Раньше было 20-25-30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами и выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум.

0: поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет яблока. Да? Но я думаю, что это отразится там в подъеме, вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
1: А что дальше ему делать с этими рейтингами? Ну, нарисуют ему поддержку.
0: В том-то и дело, что это все нарисовано, и все больше людей начинают понимать, что это нарисовано. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни, и перейти к такой к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира, и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут, соответственно, фальсификации будет все больше, соответственно, пропаганда будет все тупее, и, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
1: У нас остается примерно минута или полторы, давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
0: Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 22-м году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда. А после в полный рост все это пойдет. Никуда не денешься. Но охота на мужиков, когда мы видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста. Не семейный отдых, а вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Настоящий материал, информация произведен, распространен и...

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее. Очереди дольше, и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Оронштейном.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
2: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут обратно.
2: Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
2: Ну, знаете, поговорка есть, обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего три нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч, и не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
1: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
2: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену.

0: Поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
1: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену?

0: что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
1: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
0: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще одна-два. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
1: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
0: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин с точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах. Вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета?
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне, и не поступать в двигатель?
0: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
0: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведены из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
0: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что это инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
0: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать

0: трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
0: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником дохода в бюджет.
0: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там, год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки. Но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.
2: Это был Борис Аронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашина.
1: Сергей, я вас приветствую.
3: Мумин, добрый день, рад быть у вас в гостях.
1: Взаимно. Спасут ли мощи Кремль там, где экономика перестает работать по приказу?
3: Ну, хороший вопрос. Я, честно говоря, не очень вижу, где экономика перестает работать по приказу. Потому что по приказу она работает в госсекторе, и там я особых проблем не вижу. По приказу она работает в госбанках. По приказу она работает в военно-промышленном комплексе, где все производится, что надо, сколько надо, и отправляется куда надо. В железных дорогах, куда надо, туда возят. В общем, нефтепроводы, газопроводы тоже качают газ, нефть. Ну, туда, куда можно. Может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. Все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
3: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине,

0: Украине, потому что она идет на территорию Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет сам, на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, но это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны, не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7 вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
1: Хорошо, а каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
0: Мумин, вы знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там то, что происходит в России, в российской экономике из-за границы, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепачу Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепачу уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но,
0: Чтобы
1: Сергей, а
0: найти
1: за что
0: равных
1: тогда
0: ему.
1: его уволили,
0: Сейчас,
1: простите?
0: сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепыча, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепыч работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепыча, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да? К ним новости ложатся через 5 минут, а может быть, за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепыча – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем или этим. А то, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка и у вас убытки, ну вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это, да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот, не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепача с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев.

0: Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
1: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но, вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может быть, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как это, как в 12 стульях скинуться. Ну вот они и скинулись.
0: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах – это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
1: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России – на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так, уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизации осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, куда, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни. Это желание украинских военных показать простым россиянам, что война пришла к ним. Что война это не где-то далеко, а война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
0: Кстати, о россиянах, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
1: Ну, мне кажется, что разговоры о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что это не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить,

0: ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные, да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то, острота этой проблемы спала. Но не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
0: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это триллионов 70 в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, вот, ну, опять, я не вижу никаких вот, внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
1: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». «Binance выдаст вас?» Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.

0: 11 годам и 1 месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.

0: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще четверым, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марьяна.
1: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники, для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
2: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад,

0: уголовное дело до сих пор еще не прекращено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда Откуда столько людей-то?
0: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих, и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего, это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале, полезных ископаемых. Вот. А также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организацией «Башкорт», над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии. Это вызвало вот такое вот массовое возмущение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не выступали, условно говоря.
0: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам вот, было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
0: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Но вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Русньюз», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто.

0: кто не подошел, там не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или все черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни. Но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому Оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 Ахмед, человек.
0: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмета Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
0: Как мы знаем, в начале прений, в июле, гособвинение потребовало всем четырем, всех четырех приговорить по статье, по части первой статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318. Часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом в июле прения закончились, и сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны, как вот

0: силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Ну, вообще, они были, допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Еще когда осудили 2 года назад первого фигуранта Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов поймавского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймарского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
0: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и их защита, конечно же. Да, потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. Пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена Оренбургскому процессу.
1: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
0: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на Оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
1: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
0: Да, но участие хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
1: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает о баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать.

0: Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
1: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов, операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектр. Алекс, здравствуйте.

0: Приветствую.
1: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
0: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
1: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
0: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
1: Солидаризироваться,
0: да,
1: скорее
0: всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на, этом, или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования. Взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались не кастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи, в этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но, опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.

Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих, неблагонадежных с их точки

0: специально на него начали рыть. Я вот, вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
1: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
0: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активная позиция по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
1: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. Что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе. Их пользователи из Европы могут только выводить средства. И новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они

0: продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушали европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно на самом деле разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос, сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей. И вообще теперь в Россию что, если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть, если люди переводили, покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что к ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаемо. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процака в поселке Башмаково ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении и насилие в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже, если раз, телефон уберите.
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процак из поселка Башмаково в Пензенской области. Ее супруг – гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процакам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процака. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процак, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процак говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата: «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмаково в контексте вербовки на фронт.
6: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмаково Артем.
7: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
8: Вы даже не можете, 5 минут дать по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
9: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контракту?

0: Как там?
1: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это, во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про пенсию. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок слэш набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
0: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я
1: Да.
0: обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их
1: Да нет,
0: доставить, скажем так.
1: вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
0: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под
1: Да.
0: давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
1: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь все-таки не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
0: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником.
1: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
0: Ну, тогда...
1: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подпись и отправить человека умирать.
0: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А
1: Им
0: зачем?
1: платят, про деньги сразу объясню, платят не просто так, это не раздать.

0: денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в
0: Как
1: виду
0: террориста
1: офицеров?
0: Икон. Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по
0: И
1: этой логике.
0: обставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по
0: Киев.
1: этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
0: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. Куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуются. С большой выгодой для себя.
1: То есть...
0: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине отмечается День независимости, провозглашенный ровно 35 лет назад. Россия продолжает наносить удары по торговым центрам, гипермаркетам и складским помещениям в Украине. Украинские беспилотники атаковали уже несколько складов маркетплейса «Озон». На выборах в парламент Казахстана победила пропрезидентская партия «Адилет». Также сегодня.
1: Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится.
0: Правдивы ли слухи о том, что Рамзан Кадыров по состоянию здоровья может не принять участие в выборах главы Чеченской Республики в сентябре?
2: Сегодня День независимости Украины.
0: Сегодня День независимости Украины, 35-я годовщина. Государственный праздник, привкус которого война изменила навсегда. Сейчас всем нам действительно очень-очень сложно. Но нас крепко держит за руку какая-то сила, невидимая, но ощутимая. Это сила нашего круга, взаимной поддержки, уверенности друг в друге и отсутствия сомнений в том, кто рядом. Это вера, которую разделяют украинцы. Во всех своих планах относительно Украины Путин ошибся в главном.

0: Враг считал наши ресурсы, склады, технику, вооружение, но не учел самого важного — людей, людей, из которых состоит наше государство, тех, кто берет на себя ответственность, кто не хочет, чтобы здесь была Россия, кто каждый день выгрызает право на мир, свободу и независимость.
1: И которые выгрызают мир и независимость.
0: Это фрагмент обращения по случаю Дня государственной независимости Украины, с которым сегодня выступил президент страны Владимир Зеленский. Ровно 35 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины, тогда все еще Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, приняла Декларацию независимости Украины, которая была подтверждена на референдуме, состоявшемся 1 декабря 1991 года. Пятый год День независимости Украина отмечает в условиях войны с Россией. Российская полномасштабная агрессия началась ровно 4,5 года назад, 24 февраля 2022 года. Наверное, вам будет любопытно сравнить тональность выступления Зеленского и слов тоже о сплоченности, вроде бы произнесенных Владимиром Путиным, президентом России, в субботу на съезде партии «Единая Россия».
2: Продолжается специальная военная операция. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши войны не подведут. С ними сейчас вся Россия.
0: В знак поддержки Украины еще вчера, когда отмечался День национального флага страны, в Киев приехали лидеры ряда стран Северной Европы и Балтии. Сегодня в украинскую столицу также прибыли президенты Молдовы Майя Санду и Эстонии Аллар Карис, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, глава Европейского совета Антонио Кошта, а также новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам, заявивший, что британское правительство разрешит европейской оборонной кампании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах англо-французских ракет Storm Shadow, они также известны под названием SCAP, чтобы помочь Украине начать производство этих ракет на своей территории. И добавлю, что в конце прошлой недели президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал срочную передачу Украине внеочередной партии ракет для комплексов ПВО. Это заявление последовало сразу после того, как стало известно, что при российском ударе по торговому центру в Кривом Роге погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки были ранены, среди них не менее 25 детей. Сегодня ночью целями российских ударов стали два гипермаркета, складские помещения и энергетическая инфраструктура в Одесской области. Удары наносились и в других украинских регионах. При этом Владимир Путин заявляет, что все эти удары — это ответ на украинские атаки на логистическую инфраструктуру России, на складские помещения и нефтеперерабатывающие заводы. Путин угрожает также блокировать экспорт украинского продовольствия в качестве ответа на украинские удары.
3: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать.
0: Между тем, вооруженные силы Украины не снижают интенсивность своих ударов в глубине российской территории. Их огромная важность тоже отмечалась в сегодняшнем обращении Владимира Зеленского. Министерство обороны России ежедневно сообщает об уничтожении сотен украинских беспилотников. В Ейске, в Краснодарском крае, 22 августа был атакован нефтеналивной комплекс. При этом местные власти заявляют, что при падении обломков сбитого БПЛА на здание частного детского учреждения погибли не менее 3 человек, двое из них – дети. Сразу в нескольких российских регионах за последние дни были атакованы складские помещения российского маркетплейса «Озон». Ранее таким атакам подвергались только склады маркетплейса «Wildberries». Сразу после первой атаки на склад «Озона» в эфире телеканала РБК владелец агентства по сопровождению товаров на маркетплейсах

0: Маркет Нова Станислав Чеглинцев сказал, что продавцы с июля страховали свои товары на маркетплейсах и рассчитывают на помощь как со стороны самих маркетплейсов, так и государства.
1: Озона, у них сразу в оферте прописано, что такие обстоятельства не являются поводами для компенсации. И здесь, понятное дело, мы практически сразу подключили страховку еще в июле, в середине июля. Все ожидают и надеются, да, на то, что будут какие-то выплаты, потому что в любом случае восстанавливать разрушенные, вот эти, можно сказать, бизнес-процессы их необходимо, да. Надеемся на, да, на какие-то выплаты, но и в дальнейшем на усиление защиты наших интересов, и в том числе со стороны самих маркетплейсов.
0: Министерство экономического развития России сегодня заявило в ответ на запрос РБК, что готово рассмотреть и проработать меры поддержки маркетплейса «Озон» и селлеров, пострадавших при атаках БПЛА, но при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. С 22 августа склады маркетплейса «Озон» были повреждены в Самарской и Оренбургской областях, в Краснодарском крае, в Дагестане. Из-за угроз ударов эвакуировались склады «Озона» в Невинномысске и в Адыгейске. Время свободы. Президент Украины Владимир Зеленский в минувшие выходные отреагировал на слова бывшего министра обороны страны Михаила Федорова о необходимости проведения выборов в Украине даже в условиях продолжающейся полномасштабной войны с Россией. Сразу несколько украинских изданий пишут, что Зеленский, общаясь с журналистами, сказал, что такие выборы стали бы, цитата, «цунами, которая расколет Украину». «Моя стратегия – довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство», – сказал Зеленский, подчеркнувший, что когда идея выборов действительно обсуждалась, ни один из западных партнеров Украины не смог предложить варианты обеспечения безопасности и проведения голосования среди военных. Россия отказывалась объявить перемирие на время выборов и даже требовала открыть избирательные участки для находящихся в России украинских граждан. Михаил Федоров вчера дал интервью BBC, в котором коснулся и темы коррупции в Украине. Вот как он ответил на вопрос, знал ли, по его мнению, Владимир Зеленский о нарушениях закона представителями политического руководства страны, против которых сейчас выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела. Напомню, что среди тех, кто сейчас находится под следствием, есть и люди, входившие в ближайшее окружение Зеленского.
2: Я думаю, что краще...
3: Думаю, вам лучше спросить об этом самого президента. Возьмите у него интервью, поговорите с ним перед всем миром. Я считаю, что он готов, почему бы и нет. Это его обязанность объяснить, знал он обо всем этом или нет. Я не хочу делать никаких предположений. Может ли он сам быть коррумпированным политиком? Послушайте, за все время моей работы с ним не было ни одного случая, когда он требовал от меня сделать что-то, нарушающее закон. Но я говорю только о личном опыте.
0: Это был фрагмент интервью бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова британской вещательной корпорации BBC. Представитель президента Украины в комментарии BBC News отметил, что Федоров входил в состав всех правительств Украины еще с 2019 года, поэтому, цитата, «странно представлять ситуацию так, будто речь идет о правительствах, в которых он не работал». Вы слушаете «Время свободы». До единого дня голосования в России остается уже меньше месяца. Напомню, что в рамках этого дня пройдут выборы в Государственную Думу, до которых не допущена единственная легально существующая в России партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Это партия «Яблоко». Состоятся также выборы в законодательные собрания почти в 40 регионах и выборы глав ряда регионов, включая главу Чеченской Республики. Вчера президент России Владимир Путин выступал со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. С тех пор Чечню возглавляет Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова. Он зарегистрирован кандидатом и на нынешних выборах, наряду с еще двумя чеченскими политиками, которых, признаться всерьез, никто просто не воспринимает. При этом в последние дни наблюдается всплеск публикаций о том, что Кадыров физически выглядит очень плохо. Слухи о его тяжелой болезни распространяются уже очень давно. Гораздо реже, чем раньше, появляется на публике, пропускает важные мероприятия. В этом контексте отмечается,

0: Получается, что сыновья Кадырова все чаще получают награды и назначаются на важные должности в Чечне, и это подпитывает слухи о том, что Рамзан Кадыров активно готовит преемника. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Вчера Владимир Путин выступает со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, но, с другой стороны, мы отмечаем отсутствие Рамзана Кадырова на съезде партии «Единая Россия». Опять слухи о том, что он очень сильно нездоров. Мы не видим Рамзана Кадырова в списках партии «Единая Россия», в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, где он обычно фигурировал, ну, как назовем это, в качестве паровоза. С другой стороны, вроде бы он должен участвовать в выборах главы республики, и есть даже два оппонента. Вот в этой ситуации каковы перспективы его участия?
1: То, что он из-за проблем со здоровьем не часто появляется на публике, да, это так. У него сейчас происходит такая фаза обострения, которая каждый год происходит. Конечно, с каждым годом его состояние ухудшается, но оно не настолько плохое, чтобы говорить о том, что он скоро куда-то уйдет. Это раз. И то, что касается того, что он не вошел в список «Единой России», и то, что он не был на каких-то там важных федеральных и около встречах, это говорит, наверное, о том, что у него нет такой сейчас возможности, что проблемы со здоровьем не дали ему эту возможность. И когда, скажем, условно прокапается, он, наверное, будет появляться на публике. Время от времени в Чечне, в Грозном он появляется. Он идет на коллективный пятничный намаз, появляется на каких-то мероприятиях, какие-то там заявления делает. А что же касается насчет выборов, которые будут в Чечне, ну, так называемые выборы. Да, он, конечно, будет участвовать в этих выборах, хотя он говорит якобы с неохотой, но он это каждый раз говорит, когда выборы, то заявляет, что если главнокомандующий ему скажет, он, конечно, будет участвовать, если там желание будет, он будет участвовать. Каждый раз он говорит, что он устал, что ему на самом деле это все не надо. Но это такая игра, это не новая. Что касается его, назовем их оппонентами, это на самом деле не оппоненты, это простые вот, это просто люди, которых там поставили, потому что законы России, какие бы они ни были, они все-таки требуют соблюдения каких-то приличий, чтобы были другие кандидаты тоже. Конечно, эти люди ничего не наберут, может, даже их родственники не проголосуют за них. Один из них вообще там на предыдущих так называемых выборах главы Чечни, он набрал там 0 каких-то процентов голосов. Это, конечно, показательная, скажем так, история. А ждать чего-то нового на предстоящих выборах, я думаю, не стоит. И готов ли план какой-нибудь у Кремля, если вдруг Кадыров не сможет выполнять свои, скажем так, функции на посту главы Чечни? Я думаю, что да, в Кремле есть ставка на разных людей, и в том числе это и троюродный брат Кадырова, который работает в администрации, это и премьер-министр Чечни Даудов. Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится. Вполне возможно, что мы увидим, что Кадыров и этот срок вполне себе спокойно дотянет, и его, скажем так, здоровье ему это может позволить. И говорить же о том, что он уйдет, говорит о том, что нас какой-то сюрприз ждет, ну, это, наверное, из серии то, что, я не знаю, какие-то наши ожидания, чаяния, что ли.
0: Комментарий обозревателя проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закира Магомедова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В последние дни в прессе появились сообщения о том, что Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами списка Forbes в составе управления, предложил провести так называемую новую народную приватизацию, а также задействовать размещенные в банках вклады населения. В своем недавнем интервью РБК Шохин жаловался на высокие ставки по кредитам, мешающие предпринимательской активности и другие проблемы, которые привели, по его словам, к заморозке инвестиционного цикла в России. Хотя Шохин тут же оговорился, что слушавший его Владимир Путин предложил термин более мягкий, чем заморозка. В любом случае, по мнению Шохина, темпы роста российской экономики не отвечают стоящим перед ней задачам.
2: Впервые вот за, так сказать, этот год четко

0: была сформулирована задача запустить инвестиционный цикл. Я тогда употребил термин «инвестиционная пауза» и даже как бы говорил, что речь идет, может, даже не о паузе, а о заморозке, то есть об инвестиционной зиме. Президент не согласился с моей формулировкой, и я предложил использовать другой термин «инвестиционная сдержанность». Но мне кажется, что тот факт, что после этого совещания, кстати, президент поручил правительству тогда в течение пары месяцев подготовить конкретные предложения по запуску инвестиционного цикла. Сейчас мы видим, что вчерашнее заседание Совета по стратегическому развитию национальным проектам, ну, в некотором смысле подтвердило позицию президента, что запускать новый инвестиционный цикл нужно, что те темпы экономического роста, которые в этом году складываются в районе 1% в годовом измерении, так сказать, явно недостаточны. Мы тоже об этом неоднократно говорили, что нужны темпы как минимум выше 2%, чтобы решать задачи, прописанные в национальных проектах.
1: Это был фрагмент интервью главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина агентству «Росбизнес Консалтинг». По мнению Шохина, в стране много плохо управляемых активов, которые можно было бы выкупить за счет триллионов рублей, хранящихся сейчас на банковских депозитах россиян. Вот фрагмент его рассуждений. Этот фрагмент зачитывает диктор.
2: Это позволит перейти к модели дисперсного владения, когда у нас не будет представления о том, что за той или иной компанией стоит олигарх, который держит мажоритарный пакет. Это то, что раньше называлось народным капитализмом, а чуть позже – народной приватизацией. Надо использовать эти активы как некое обеспечение выпуска финансовых инструментов.
1: Напомню, что с 2022 года Генеральная прокуратура России активно отменяет результаты приватизации 90-х годов прошлого века. В рамках этой кампании национализации в собственность государства перешли активы на 6,5 триллионов рублей. Среди них автодилер «Рольф», Челябинский электрометаллургический комбинат, Юж-Урал-Золото, крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов «Равен Раша», аэропорт Домодедово, а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда. Конечно, любое упоминание частных вкладов официальными представителями российских властей или чиновниками немедленно порождает волну предположений о планах изъятия этих вкладов в том или ином виде или под тем или иным предлогом. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант отмечает, что вот эти плохо управляемые активы, о которых говорил Шохин, это активы, изъятые государством с момента начала войны, и надежной собственностью они быть не могут, и потому желание их выкупать у частных инвесторов возникнет вряд ли. Но в целом, можно ли считать, что Александр Шохин фактически предлагает изымать у населения частные вклады и вручать вместо них акции предприятий, которые сейчас нуждаются в инвестициях? Вот как Максим Блант отвечает на этот вопрос.
3: Но я думаю, что все-таки так далеко Шохин не идет. Он предлагает устроить народное IPO, сделать его интересным для тех, кто держит деньги просто на депозитах в банках, чтобы они пришли и купили. Но конструкция довольно уязвимая, потому что для того, чтобы купить, нужна какая-то мотивация. А изначально она отсутствует, потому что люди прекрасно понимают, что те изъятые активы, которые были обращены в доход государства с начала войны, это очень ненадежная собственность. Да? И фактически речь идет о торговле краденым. Поэтому у россиян, по большому счету-то, нету никаких препятствий для того, чтобы прийти и купить акции российских компаний. Но идея Шохина, она на самом деле такое дежавю, да, возвращение в 90-е. Народный капитализм, о нем много говорилось в конце 80-х, начале 90-х годов, еще до ваучерной приватизации. И тогда была иллюзия, что вот если рабочие будут владеть акциями предприятия, на котором они работают, они будут хорошо работать, предприятия будут выпускать не брак и не кондиционную продукцию, а хорошую продукцию, которая будет, и так далее и тому подобное. Да, вот эти все иллюзии разбились о приватизацию, которая в результате привела к рождению олигархического класса в России. Сейчас то же самое, да, ну вот даже если эти активы будут выставлены там на продажу, даже по дешевой цене, в конце концов никто не мешает тому же Шохину или другим людям из Российского союза промышленников-предпринимателей по дешевке эти активы купить, используя

0: мелких частных инвесторов в качестве такого живого щита, да, по большому счету. Ну, как бы, если народная приватизация, то вроде бы народ никто не тронет, да, вот опять отнимать и перепродавать эти активы скорее никто не будет. К тому же это такая вот попытка переложить, скажем так, ответственность, да, потому что Шохин, он не первый день в российской политической системе, и он прекрасно понимает, что сейчас главная проблема российской экономики, по крайней мере, проблема, которая озвучивается на официальном уровне, это так называемый инвестиционный спад, да, или инвестиционная пауза, как он ее тоже называет, или Путин ее так называет. При этом все понимают, да, что инвестиции – это дело крупного бизнеса. Да, и если крупный бизнес не инвестирует, то его, скорее всего, могут взять за мягкое место и сказать: друзья мои, какого черта, вы у нас тут олигархи, да, вот давайте и обеспечивайте рост, то есть такой перевод стрелок, да, давайте вот как-нибудь по-другому решим эту проблему. Соответственно, вот довольно много вопросов решает такой вот вброс, который за собой не будет не иметь никаких последствий, скорее всего, да, потому что, ну, эта идея не первый раз озвучивается, и Минфин много раз говорил: а вот смотрите, мы наотнимали, давайте все это продадим, и у нас проблема с бюджетом решится. Но проблема заключается в том, что продать это практически невозможно. Да? Покупателей по нормальной цене, особенно в нынешних условиях, просто нет.
1: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в парламент страны Курултай, которые прошли в воскресенье. Выборы впервые проводились по новой конституции, только по партийным спискам. Парламент Казахстана теперь однопалатный. По данным ЦИК, более 71% голосов получила партия «Адилет», переводится как «Справедливость», которая называет себя политической опорой курса президента Касым-Жомарта Токаева. «Адилет», которая была создана в этом году в середине июня и поглотила партию власти «Аманат», бывшая партия «Нур-Отан», может получить 105 мест в 145-местном парламенте. 5-процентный барьер для прохождения в Курултай преодолели и еще 4 партии из 7 участвовавших в выборах. Против всех проголосовали 2,5% пришедших на участки избирателей. Президент Казахстана Токаев, который в рамках проведенной конституционной реформы получил право в 2029 году еще раз баллотироваться на пост главы государства на 7 лет, в день голосования отказался подтвердить, что собирается опять участвовать в выборах, но дал понять, что рассматривает такую возможность.
2: Правом переизбрания я обладаю в законном порядке. Но что касается предстоящих выборов, или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной. Поэтому давайте встретимся еще раз. Возможно, на следующий год я вам более конкретно отвечу.
1: Одно из высказываний казахстанского лидера в день голосования на выборах в Курултай было посвящено необходимости сохранения традиционных ценностей Казахстана. В этой связи Токаев негативно высказался о поцелуях мужчин с мужчинами и женщин с женщинами.
2: Наблюдая за поведением молодых людей, да и людей преклонного возраста, я пришел к выводу, что нам нужно все же вспомнить о наших исконных традициях. Но тем более люди в военной форме, генералы начинают обниматься друг с другом. Ну что это такое? Вы можете себе представить маршалов Советского Союза? Ну, не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать, целовать. Женщины целуют мужчин, мужчины целуют женщин. Ну никогда в наших обычаях этого не было. В конце концов, можно приложить правую руку к сердцу, если ты рад видеть этого человека, действительно рад. А это в жизни часто бывает. Поэтому я сам инициировал новый код поведения, если сказать в частности.
1: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В социальных сетях в ответ на эти слова немедленно появились видео объятий и поцелуев Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Ну а фильм советских времен «Два бойца», видимо, теперь надолго будет положен в Казахстане, как говорится, на полку, если не полностью запрещен. Ну и последняя тема. Сегодня компания ВГТРК официально подтвердила, что Дмитрий Киселев больше не будет вести программу «Вести недели» на канале «Россия-1», что он делал последние 14 лет. Официально сообщается, что Киселев работает над новым проектом, который так и называется «Киселев». Ну а в «Вестях недели» его заменит депутат.

0: Депутат Думы, единорос Евгений Попов, который уже много лет ведет программу «60 минут», а в последние недели Киселева заменял. Ведущим «Вестей недели» Дмитрий Киселев стал в 2012 году. Относительно травоядные, как сейчас часто говорят, в России времена. В Москве случались массовые демонстрации, еще не было аннексии Крыма, большая война с Украиной казалась абсолютно невозможной. Но Киселев с места в карьер стал демонстрировать полную лояльность Кремлю. Объектом его атак немедленно стала демократическая оппозиция России. Вот что он тогда говорил. Короткий фрагмент.
1: Протестная уличная оппозиция настаивает на политической конкуренции. Но готов к ней, вот драма, лишь Путин. Парадокс, но не Путин не готов, а кричащая оппозиция к политической конкуренции не готова. Несмотря на все подпорки, которыми ее снабжает Кремль. Не готова, поскольку планка требований к себе снижена. Профессиональных, моральных, если угодно, спортивных. Это «Вести недели». Далее в программе.
0: И знаю, что буду далеко не единственным, кто сделает это сегодня. Напомню, что тот же самый человек, Дмитрий Киселев, говорил в эфире российского телевидения на 13 лет раньше, в 1999 году.
1: Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. А так же, как художник имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком, и сказать, что я так вижу мир, у меня такой авторский взгляд. Но журналист не имеет права, потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский там издат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
5: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наши сегодняшние, в которой мы находимся. Она писалась еще до февраля 22 года. Она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой еврейки, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом – это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве Reading Books вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме, называется, по-моему, «Номер дома». Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь, ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей, помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний. Книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это книга о других книгах, о том, как можно смотреть на мир вокруг нас через литературные тексты других авторов. В Хеле их очень много, этих текстов. Это, во-первых, основные тексты, вокруг которых вообще возникла вся эта история, это значит воспоминания самой Хелены. Но это тоже роман, прототипом которого стала Хелена Фришер. Это роман чешского автора первой половины 20 века Иржи Вайла. Роман называется «Москва граница», и он описывает как раз жизнь иностранцев в начале 30-х годов. Это тоже воспоминания Тамары Петкевич, но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования. Это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей, но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность этой поэзии Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, это и прозы Полины Борсковой или Марии Степановой. Так что вот это три для меня таких очень важных момента, и, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
4: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчиков-писателя? Это сложно для вас было? Или это, по большому счету, все равно работа с текстом, и тут нет большой разницы?
5: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод у вас уже есть, готовый текст, и вы только как бы следуете тому, что задано, у вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова, и когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова, и перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала, и это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода, но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых, или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что

такая, скажем, попытка понять, как можно лучше текст как-то проникнуть, как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского.

0: а не, скажем, осмелилась. Или сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, а за собственное творчество не всегда.
1: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен. Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавриче Комаровского до Милана Кундеры. Вы писали Хеллу на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России. И белоленточное движение, и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть эту разницу восприятия. Вы не думали о том, чтобы самостоятельно сделать перевод Хеллы на русский язык? И если думали, то почему не сделали?
0: Когда я писала Хеллу, у меня был такой момент, я писала очень долго, и наступил такой момент, когда я оказалась в тупике. Я ее начала писать в таком небольшом перерыве, когда мы уехали из России и 3 года находились в Чехии, потом опять вернулась в Россию. Но Хелла, она рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня был уже этот опыт переписывания собственного текста, я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор — это, и, как я представляю, после этого опыта кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы, не знают чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам текст. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты намного легче, чем в предыдущих волнах иммиграции, это досягаемость этих текстов на русском в

0: саму Россию. Не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
1: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводческих смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималась многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле, ничего не меняя в подходах. А кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к русской культуре вообще?
0: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине, что я всегда занималась литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила на чешский, что государство, оно всегда в конфликте с частным человеком. Значит, литература, которая меня интересовала, она всегда стояла как бы в стороне. Для меня с самого начала такими ориентирами были сегодня Некрасов и его поэзия, но не только его поэзия, но и его такая принципиальная жизненная позиция, его такие эмблематические стихи про свободу, про то, что она есть, и что она есть только свобода и ничего другого. Вторым таким ориентиром, наверное, можно сказать, были лагерные рассказы Варлама Шаламова. Вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за эти четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письмам из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
1: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти которой уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер, и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете?

0: применительно к себе.
1: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как, например, воспоминания Тамары Петкевич, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Водчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкевич. Третья вещь – это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях. И в Чехии мне всегда как-то тесно, она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
0: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение или оправдание действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивлению ей?
1: Нет, мне кажется, ни у кого ответа, но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что то, надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности, что как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же в безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
0: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношениями?

0: между двумя странами. По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
1: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы из Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается того, что я сейчас перевожу, осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой. И еще над дневником «Конца света» Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит с сегодняшней Россией. Вы правы, интерес к русской литературе в Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
0: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и Марию Степанову, и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
1: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась. Как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу. И потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самое очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включену как-то в этот круг женский.
0: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей первой книге, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману эссе. Как ты думаешь, что он видит? Видимо, так верно перевести название на русский, об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать и о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
1: И она, и нет. Тот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хелла. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах, у нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России.

0: такой же непредсказуемый.
1: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
12: Оставайтесь. Что, атакована инфраструктура «Озон» в Краснодаре?
13: Не спрятал склад от дрона, тогда делись с государством. Путин выпустил новый указ о временном управлении.
14: Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что? Получите ответ.
13: Кремль ждет от страны поддержку военного курса, но две трети России хотят мира.
15: Если хозяин не сберег объект от дронов, то государство заберет имущество под свое управление. Такой указ Кремль выложил на официальном сайте. Хотя всего днем ранее украинские атаки на языке государственной стратегии были всего лишь определенными неудобствами. Да, Владимир Путин через плечо Павла Зарубина так и говорил. Эти неудобства не остановят Россию от того, чтобы наносить еще более разрушительные удары по Украине. Зачем? Ну, потому что страна ради этого и объединялась, а через несколько недель еще и подтвердит свое единение голосами за Единую Россию, говорит Путин на съезде партии. Однако даже государственная социология уже которую неделю подряд говорит, что людей в России объединяет недоверие к власти и растущая тревога. И в ответ на тревогу власть напоминает об угрозах, которые отдаляют страну от светлого будущего, которое видит Кремль. Но видит ли? Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы рассуждаем, правда ли за плечом Зарубина Путин видит идею, которая перебьет всеобщую тревогу. А о новых поводах для нее расскажет Артур Давлетшин.
16: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали.
17: Так, один из продавцов реагирует на последние новости. ВСУ на выходных расширили список целей для ударов в России. Теперь горят не только склады Wildberries, но и склады «Озона». В ночь с 23 на 24 августа пострадали логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. Склады в Махачкале и Краснодаре закрыты для поставок, а товары в них недоступны. Центры в Адыгее и Ставропольском крае не получили серьезных повреждений, утверждает пресс-служба маркетплейса. Удары по складам «Озона» участились 22 августа. Первым пострадал склад «Озон» в Чапаевске, Самарской области. Следующим стал центр в Оренбурге 23 числа.

0: Ранее 31 июля под удар попал склад в Татарстане, но тогда последствий не было. Маркетплейсы в последние годы стали крупной частью российской экономики. На них в прошлом году пришлось 8,5% российского ВВП. Крупнейший из них, Wildberries, подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к 1 000 000 000 рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
1: Была публично заявлена цель разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
0: Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
1: Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны.
0: Путин сравнил действия ВСУ с мифическим сюжетом про шкатулку Пандоры, из которой вырвались все бедствия мира. Наверное, он забыл, что на ее дне осталась надежда.
2: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
0: Ответной реакцией на удары по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на Озон Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
3: Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако есть куда более важные причины, о ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
4: Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе, ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению Россией, помимо Владимира Путина, важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется, именно как управленческий класс, не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да, это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините, тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 22-м году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него вот так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.
3: Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.

0: рубль в день.
1: В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремлю больше, чем неудобства?
0: Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в России, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, это существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет, будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союзник. А для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношений с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности. За это мы платим налоги, а оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это останется. Но а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось. Ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение. Все более отчаянные, тяжелые кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение и включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для

0: персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает. Он
1: если ведь... появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
0: Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. И там и цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Ну вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность. И как ее обновить, представить свежей, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
1: Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией – это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
0: Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым. Угу. Он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, ну, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26 года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всем остальным территориям. Так что мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать, но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной, его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так вот, его стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
1: И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям. Он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
2: До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России.
2: Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальные настроения российского общества куда более сложная задача.
4: В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политическими партиями, ну, то есть не представлены ни одной политической силы. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надежды, была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
2: Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде «Единой России» от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
5: И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
2: К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
6: Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы, волею судеб, избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами. Хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
2: Лавров также напомнил о пятой статье НАТО – принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок. Но Лавров исказил значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проекту «Идите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
7: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
8: Не надо плакать.
9: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
7: Добровольно или нет?
8: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
10: Все.
2: Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
1: Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России, с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти две трети. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти две трети общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
0: Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина, который 2 года назад был таким центром. Теперь таким центром стало яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество. Растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. Проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась. Началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди, ну, из путинской элиты. Их надо убрать. Клепача увольняют, так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там около 60. И тоже около 60 хотят ее прекращения. Это интересная ситуация. Но остальные это 40. Это же 40-50 миллионов. Раньше было 20, 25, 30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами. И выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет яблока. Да? Mm-hmm. Но я думаю, что это отразится там в подъеме, вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
1: А что дальше ему делать с этими рейтингами? Ну, нарисуют ему поддержку.
0: В том-то и дело, что это все нарисованное, и все больше людей начинают понимать, что это нарисованное. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди, колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически значительно больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, mm-hmm. которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни, и перейти к такой к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира, и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут. Соответственно, фальсификации будет все больше. Соответственно, пропаганда будет все тупее. И, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
1: У нас остается примерно минута или полторы. Давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
0: Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 2022 году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда.

0: А после в полный рост все это пойдет, никуда не денешься. Но охота на мужиков, когда мы видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста. Не семейный отдых, а вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 24 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Украине отмечается День независимости, провозглашенный ровно 35 лет назад. Россия продолжает наносить удары по торговым центрам, гипермаркетам и складским помещениям в Украине. Украинские беспилотники атаковали уже несколько складов маркетплейса «Озон». На выборах в парламент Казахстана победила пропрезидентская партия «Адилет». Также сегодня.
3: Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится.
2: Правдивы ли слухи о том, что Рамзан Кадыров по состоянию здоровья может не принять участие в выборах главы Чеченской Республики в сентябре?
4: Сегодня День независимости Украины.
2: Сегодня День независимости Украины, 35-я годовщина. Государственный праздник, привкус которого война изменила навсегда. Сейчас всем нам действительно очень-очень сложно. Но нас крепко держит за руку какая-то сила, невидимая, но ощутимая. Это сила нашего круга, взаимной поддержки, уверенности друг в друге и отсутствия сомнений в том, кто рядом. Это вера, которую разделяют украинцы. Во всех своих планах относительно Украины Путин ошибся в главном. Враг считал наши ресурсы, склады, технику, вооружение. Но не учел самого важного – людей. Людей, из которых состоит наше государство. Тех, кто берет на себя ответственность. Кто не хочет, чтобы здесь была Россия. Кто каждый день выгрызает право на мир, свободу и независимость.
4: И какие выгрызают мир и независимость.
2: Это фрагмент обращения по случаю Дня государственной независимости Украины, с которым сегодня выступил президент страны Владимир Зеленский. Ровно 35 лет назад, 24 августа 1991 года, Верховная Рада Украины, тогда все еще Верховный Совет Украинской Советской Социалистической Республики, приняла декларацию независимости Украины, которая была подтверждена на референдуме, состоявшемся 1 декабря.

0: 1991 года. Пятый год День независимости Украины отмечает в условиях войны с Россией. Российская полномасштабная агрессия началась ровно 4,5 года назад, 24 февраля 2022 года. Наверное, вам будет любопытно сравнить тональность выступления Зеленского и слов тоже о сплоченности, вроде бы произнесенных Владимиром Путиным, президентом России, в субботу на съезде партии «Единая Россия».
1: Продолжается специальная военная операция. Сейчас очень многое зависит от нашей сплоченности, от мужества российских солдат и офицеров, от каждого, кто добросовестно трудится на своем месте, чтобы внести вклад в победу. Уверен, наши воины не подведут. С ними сейчас вся Россия.
0: В знак поддержки Украины еще вчера, когда отмечался День национального флага страны, в Киев приехали лидеры ряда стран Северной Европы и Балтии. Сегодня в украинскую столицу также прибыли президенты Молдовы Майя Санду и Эстонии Аллар Карріс, премьер-министр Люксембурга Люк Фріден, глава Европейского совета Антонио Кошта, а также новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам, заявивший, что британское правительство разрешит европейской оборонной кампании MBDA рассекретить информацию о британских компонентах англо-французских ракет Storm Shadow, они также известны под названием SCAP, чтобы помочь Украине начать производство этих ракет на своей территории. И добавлю, что в конце прошлой недели президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал срочную передачу Украине внеочередной партии ракет для комплексов ПВО. Это заявление последовало сразу после того, как стало известно, что при российском ударе по торговому центру в Кривом Роге погибли по меньшей мере 16 человек. Десятки были ранены, среди них не менее 25 детей. Сегодня ночью целями российских ударов стали два гипермаркета, складские помещения и энергетическая инфраструктура в Одесской области. Удары наносились и в других украинских регионах. При этом Владимир Путин заявляет, что все эти удары – это ответ на украинские атаки на логистическую инфраструктуру России, на складские помещения и нефтеперерабатывающие заводы. Путин угрожает также блокировать экспорт украинского продовольствия в качестве ответа на украинские удары.
2: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что ж, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики, которые, честно говоря, и так дышат на ладан. Это, кстати, касается и сельхозпроизводства, от экспорта продуктов которого киевский режим получает основные доходы. Далее. Вы хотите нарушить нашу логистику? Можем мы обратиться с этим вопросом к противнику. Ну что ж, ответные действия не заставят себя долго ждать.
0: Между тем, вооруженные силы Украины не снижают интенсивность своих ударов в глубине российской территории. Их огромная важность тоже отмечалась в сегодняшнем обращении Владимира Зеленского. Министерство обороны России ежедневно сообщает об уничтожении сотен украинских беспилотников. В Ейске в Краснодарском крае 22 августа был атакован нефтеналивной комплекс. При этом местные власти заявляют, что при падении обломков сбитого БПЛА на здание частного детского учреждения погибли не менее 3 человек, двое из них – дети. Сразу в нескольких российских регионах за последние дни были атакованы складские помещения российского маркетплейса «Озон». Ранее таким атакам подвергались только склады маркетплейса «Wildberries». Сразу после первой атаки на склад «Озона» в эфире телеканала РБК владелец агентства по сопровождению товаров на маркетплейсах «Маркетнова» Станислав Чеглинцев сказал, что продавцы с июля страховали свои товары на маркетплейсах и рассчитывают на помощь как со стороны самих маркетплейсов, так и государства.
3: «Озона» у них сразу в оферте прописано, что такие обстоятельства не являются поводами для компенсации. И здесь, понятное дело, мы практически сразу подключили страховку еще в июле, в середине июля. Все ожидают и надеются, да, на то, что будут какие-то выплаты, потому что в любом случае восстанавливать разрушенные, вот эти, можно сказать, бизнес-процессы их необходимо, да. Надеемся на, да, на какие-то выплаты, но и в дальнейшем на усиление защиты наших интересов, и в том числе со стороны самих маркетплейсов.
0: Министерство экономического развития России сегодня заявило в ответ на запрос РБК,

БК, что готовы рассмотреть и проработать меры поддержки маркетплейса Озон и селлеров, пострадавших при атаках БПЛА, но при условии поступления соответствующего обращения от маркетплейса. С 22 августа склады маркетплейса

0: полномасштабной войны с Россией. Сразу несколько украинских изданий пишут, что Зеленский, общаясь с журналистами, сказал, что такие выборы стали бы, цитата, «цунами, которое расколет Украину». «Моя стратегия – довести страну до окончания войны и сохранить независимое и суверенное государство», – сказал Зеленский, подчеркнувший, что когда идея выборов действительно обсуждалась, ни один из западных партнеров Украины не смог предложить варианты обеспечения безопасности и проведения голосования среди военных. Россия отказывалась объявить перемирие на время выборов и даже требовала открыть избирательные участки для находящихся в России украинских граждан. Михаил Федоров вчера дал интервью BBC, в котором коснулся и темы коррупции в Украине. Вот как он ответил на вопрос, знал ли, по его мнению, Владимир Зеленский о нарушениях закона представителями политического руководства страны, против которых сейчас выдвинуты обвинения и возбуждены уголовные дела. Напомню, что среди тех, кто сейчас находится под следствием, есть и люди, входившие в ближайшее окружение Зеленского.
1: Я думаю, что краще...
0: Думаю, вам лучше спросить об этом самого президента. Возьмите у него интервью, поговорите с ним перед всем миром. Я считаю, что он готов, почему бы и нет. Это его обязанность объяснить, знал он обо всем этом или нет. Я не хочу делать никаких предположений. Может ли он сам быть коррумпированным политиком? Послушайте, за все время моей работы с ним не было ни одного случая, когда он требовал от меня сделать что-то, нарушающее закон. Но я говорю только о личности. Опыте. Это был фрагмент интервью бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова британской вещательной корпорации BBC. Представитель президента Украины в комментарии BBC News отметил, что Федоров входил в состав всех правительств Украины еще с 2019 года, поэтому, цитата, «странно представлять ситуацию так, будто речь идет о правительствах, в которых он не работал». Вы слушаете «Время свободы». До единого дня голосования в России остается уже меньше месяца. Напомню, что в рамках этого дня пройдут выборы в Государственную Думу, до которых не допущена единственная легально существующая в России партия, выступающая за прекращение войны с Украиной. Это партия «Яблоко». Состоятся также выборы в законодательные собрания почти в 40 регионах и выборы глав ряда регионов, включая главу Чеченской Республики. Вчера президент России Владимир Путин выступал со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, убитого на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года. С тех пор Чечню возглавляет Рамзан Кадыров, сын Ахмата Кадырова. Он зарегистрирован кандидатом и на нынешних выборах, наряду с еще двумя чеченскими политиками, которых, признаться всерьез, никто просто не воспринимает. При этом в последние дни наблюдается всплеск публикаций о том, что Кадыров физически выглядит очень плохо. Слухи о его тяжелой болезни распространяются уже очень давно. Гораздо реже, чем раньше, появляется на публике, пропускает важные мероприятия. В этом контексте отмечается, что сыновья Кадырова все чаще получают награды и назначаются на важные должности в Чечне. И это подпитывает слухи о том, что Рамзан Кадыров активно готовит преемника. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закир Магомедов. Вчера Владимир Путин выступает со специальным обращением по поводу 75-летия со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, но, с другой стороны, мы отмечаем отсутствие Рамзана Кадырова на съезде партии «Единая Россия». Опять слухи о том, что он очень сильно нездоров. Мы не видим Рамзана Кадырова в списках партии «Единая Россия» в федеральном списке на выборах в Государственную Думу, где он обычно фигурировал, ну, как назовем это, в качестве паровоза. С другой стороны, вроде бы он должен участвовать в выборах главы республики, и есть даже два оппонента. Вот в этой ситуации каковы перспективы его участия?
2: То, что он из-за проблем со здоровьем не часто появляется на публике, да, это так. У него сейчас происходит такая фаза обострения, которая каждый год происходит. Конечно, с каждым годом его состояние ухудшается, но оно не настолько плохое, чтобы говорить о том, что он скоро куда-то уйдет. Это раз. И то, что касается того, что он не вошел в список «Единой России», и то, что он не был на каких-то там важных федеральных и около встречах, это говорит, наверное, о том, что у него нет такой сейчас возможности, что проблемы со здоровьем не дали ему эту возможность, и

0: когда, скажем, условно прокапается, он, наверное, будет появляться на публике. Время от времени в Чечне, в Грозном он появляется. Он идет на коллективный пятничный намаз, появляется на каких-то мероприятиях, какие-то там заявления делает. Что же касается насчет выборов, которые будут в Чечне, ну, так называемые выборы. Да, он, конечно, будет участвовать в этих выборах, хотя он говорит якобы с неохотой, но он это каждый раз говорит, когда выборы, что заявляет, что если главнокомандующий ему скажет, он, конечно, будет участвовать, если там желание будет, он будет участвовать. Каждый раз он говорит, что он устал, что ему на самом деле это все не надо. Но это такая игра, это не новая. Что касается его... назовем их оппонентами. Это на самом деле не оппоненты, это простые вот... Это просто люди, которых там поставили, потому что законы России, какие бы они ни были, они все-таки требуют соблюдения каких-то приличий, чтобы были другие кандидаты тоже. Конечно, эти люди ничего не наберут. Может, даже их родственники не проголосуют за них. Один из них вообще там на предыдущих так называемых выборах главы Чечни, он набрал там 0,0 каких-то процентов голосов. Это, конечно, показательная, скажем так, история. А ждать чего-то нового на предстоящих выборах, я думаю, не стоит. И готов ли план какой-нибудь у Кремля, если вдруг Кадыров не сможет выполнять свои, скажем так, функции на посту главы Чечни? Я думаю, что да, в Кремле есть ставка на разных людей, и в том числе это и троюродный брат Кадырова, который работает в администрации, это и премьер-министр Чечни Даудов. Рассматриваются разные кандидатуры, но о том, чтобы замена произойдет в ближайшее время, об этом говорить не приходится. Вполне возможно, что мы увидим, что Кадыров и этот срок вполне себе спокойно дотянет, и его, скажем так, здоровье ему это может позволить. И говорить же о том, что он уйдет, говорит о том, что нас какой-то сюрприз ждет, ну, это, наверное, из серии то, что, я не знаю, какие-то наши ожидания, чаяния, что ли.
1: Комментарий обозревателя проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии» Закира Магомедова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 24 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В последние дни в прессе появились сообщения о том, что Александр Шохин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей, крупнейшего в стране бизнес-объединения с миллиардерами списка Forbes в составе управления, предложил провести так называемую новую народную приватизацию, а также задействовать размещенные в банках вклады населения. В своем недавнем интервью РБК Шохин жаловался на высокие ставки по кредитам, мешающие предпринимательской активности и другие проблемы, которые привели, по его словам, к заморозке инвестиционного цикла в России. Хотя Шохин тут же оговорился, что слушавший его Владимир Путин предложил термин более мягкий, чем «заморозка». В любом случае, по мнению Шохина, темпы роста российской экономики не отвечают стоящим перед ней задачам.
2: Впервые вот за, так сказать, этот год четко была сформулирована задача запустить инвестиционный цикл. Я тогда употребил термин «инвестиционная пауза» и даже как бы говорил, что речь идет, может, даже не о паузе, а о заморозке, то есть об инвестиционной зиме. Президент не согласился с моей формулировкой, и я предложил использовать другой термин «инвестиционная сдержанность». Но мне кажется, что тот факт, что после этого совещания, кстати, президент поручил правительству тогда в течение пары месяцев подготовить конкретные предложения по запуску инвестиционного цикла. Сейчас мы видим, что вчерашнее заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, ну, в некотором смысле подтвердило позицию президента, что запускать новый инвестиционный цикл нужно, что те темпы экономического роста, которые в этом году складываются в районе 1% в годовом измерении, так сказать, явно недостаточны. Мы тоже об этом неоднократно говорили, что нужны темпы как минимум выше 2%, чтобы решать задачи, прописанные в национальных проектах.
1: Это был фрагмент интервью главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина агентству «Росбизнес Консалтинг». По мнению Шохина, в стране много плохо управляемых активов, которые можно было бы выкупить за счет триллионов рублей, хранящихся сейчас на банковских депозитах россиян. Вот фрагмент его рассуждений. Этот фрагмент зачитывает диктор.
3: Это позволит перед

0: к модели дисперсного владения, когда у нас не будет представления о том, что за той или иной компанией стоит олигарх, который держит мажоритарный пакет. Это то, что раньше называлось народным капитализмом, а чуть позже – народной приватизацией. Надо использовать эти активы как некое обеспечение выпуска финансовых инструментов.
1: Напомню, что с 2022 года Генеральная прокуратура России активно отменяет результаты приватизации 90-х годов прошлого века. В рамках этой кампании национализации в собственность государства перешли активы на 6,5 триллионов рублей. Среди них автодилер «Рольф», Челябинский электрометаллургический комбинат, Южуралзолото, крупнейший в стране зерновой трейдер «Родные поля», крупнейший оператор складов «Raven Russia», аэропорт Домодедово, а также порты Петропавловска-Камчатского, Мурманска и Калининграда. Конечно, любое упоминание частных вкладов официальными представителями российских властей или чиновниками немедленно порождает волну предположений о планах изъятия этих вкладов в том или ином виде или под тем или иным предлогом. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант отмечает, что вот эти плохо управляемые активы, о которых говорил Шохин, это активы, изъятые государством с момента начала войны, и надежной собственностью они быть не могут, и потому желание их выкупать у частных инвесторов возникнет вряд ли. Но в целом, можно ли считать, что Александр Шохин фактически предлагает изымать у населения частные вклады и вручать вместо них акции предприятий, которые сейчас нуждаются в инвестициях? Вот как Максим Блант отвечает на этот вопрос.
2: Ну, я думаю, что все-таки так далеко Шохин не идет. Он предлагает устроить народное IPO, сделать его интересным для тех, кто держит деньги просто на депозитах в банках, чтобы они пришли и купили. Но конструкция довольно уязвимая, потому что для того, чтобы купить, нужна какая-то мотивация. А изначально она отсутствует, потому что люди прекрасно понимают, что те изъятые активы, которые были обращены в доход государства с начала войны, это очень ненадежная собственность. Да? И фактически речь идет о торговле краденым. Поэтому у россиян, по большому счету-то, нету никаких препятствий для того, чтобы прийти и купить акции российских компаний. Но идея Шохина, она на самом деле такой дежавю, да, возвращение в 90-е. Народный капитализм, о нем много говорилось в конце 80-х, начале 90-х годов, еще до ваучерной приватизации. И тогда была иллюзия, что вот если рабочие будут владеть акциями предприятия, на котором они работают, они будут хорошо работать, предприятия будут выпускать не брак и не кондиционную продукцию, а хорошую продукцию, которая будет, и так далее, и тому подобное. Да, вот это, вот эти все иллюзии разбились о приватизацию, которая в результате привела к рождению олигархического класса в России. Сейчас то же самое, да, ну вот даже если эти активы будут выставлены там на продажу, даже по дешевой цене, в конце концов никто не мешает тому же Шохину или другим людям из Российского союза промышленников-предпринимателей по дешевке эти активы купить, используя мелких частных инвесторов в качестве такого живого щита, да, по большому счету. Ну, как бы, если народная приватизация, то вроде бы народ никто не тронет. Да, вот, опять отнимать и перепродавать эти активы скорее никто не будет. К тому же это такая вот попытка переложить, скажем так, ответственность. Да? Потому что Шохин, он не первый день в российской политической системе, и он прекрасно понимает, что сейчас главная проблема российской экономики, по крайней мере, проблема, которая озвучивается на официальном уровне, это так называемый инвестиционный спад, да, или инвестиционная пауза, как он ее тоже называет, или Путин ее так называет. При этом все понимают, да, что инвестиции – это дело крупного бизнеса. Да? И если крупный бизнес не инвестирует, то его, скорее всего, могут взять за мягкое место и сказать: друзья мои, какого черта, вы у нас тут олигархи, да, вот давайте и обеспечивайте рост. То есть такой перевод стрелок, да, давайте вот как по-другому решим эту проблему. Соответственно, вот довольно много вопросов решает такой вот вброс, который за собой не будет не иметь никаких последствий, скорее всего, да, потому что, ну, эта идея не первый раз озвучивается, и Минфин много раз говорил: а вот смотрите, мы наотнимали, давайте все это продадим, и у нас проблема с бюджетом решится. Но проблема заключается в том, что продать это практически невозможно. Да? Покупателей по нормальной цене, особенно в нынешних условиях, просто нет.
1: Мнение экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима.

0: Тима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Центральная избирательная комиссия Казахстана представила предварительные итоги выборов в парламент страны Курултай, которые прошли в воскресенье. Выборы впервые проводились по новой конституции, только по партийным спискам. Парламент Казахстана теперь однопалатный. По данным ЦИК, более 71% голосов получила партия «Адилет», переводится как «Справедливость», которая называет себя политической опорой курса президента Касым-Жомарта Токаева. «Адилет», которая была создана в этом году в середине июня и поглотила партию власти «Аманат», бывшая партия «Нур-Отан», может получить 105 мест в 145-местном парламенте. 5-процентный барьер для прохождения в Курултай преодолели еще 4 партии из 7 участвовавших в выборах. Против всех проголосовали 2,5% пришедших на участки избирателей. Президент Казахстана Токаев, который в рамках проведенной конституционной реформы получил право в 2029 году еще раз баллотироваться на пост главы государства на 7 лет, в день голосования отказался подтвердить, что собирается опять участвовать в выборах, но дал понять, что рассматривает такую возможность.
1: Правом переизбрания я обладаю в законном порядке, но что касается предстоящих выборов, или, как вы выразились, пойду на выборы, не пойду, в каком году, то на этот счет рассуждать преждевременно, поскольку, как я уже выразился, мы должны выполнить очень много задач, стоящих перед нашей страной. Поэтому давайте встретимся еще раз, возможно, на следующий год я вам более конкретно отвечу.
0: Одно из высказываний казахстанского лидера в день голосования на выборах в Курултай было посвящено необходимости сохранения традиционных ценностей Казахстана. В этой связи Токаев негативно высказался о поцелуях мужчин с мужчинами и женщин с женщинами.
1: Наблюдая за поведением молодых людей, да и людей преклонного возраста, я пришел к выводу, что нам нужно все же вспомнить о наших исконных традициях. Но тем более люди в военной форме, генералы начинают обниматься друг с другом. Ну что это такое? Вы можете себе представить маршалов Советского Союза? Ну не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать, целовать. Женщины целуют мужчин, мужчины целуют женщин. Ну никогда в наших обычаях этого не было. В конце концов, можно приложить правую руку к сердцу, если ты рад видеть этого человека, действительно рад. А это в жизни часто бывает. Поэтому я сам инициировал новый код поведения, если сказать в частности.
0: Это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В социальных сетях в ответ на эти слова немедленно появились видео объятий и поцелуев Токаева с президентом России Владимиром Путиным. Ну а фильм советских времен «Два бойца», видимо, теперь надолго будет положен в Казахстане, как говорится, на полку, если не полностью запрещен. Ну и последняя тема. Сегодня компания ВГТРК официально подтвердила, что Дмитрий Киселев больше не будет вести программу «Вести недели» на канале «Россия-1», что он делал последние 14 лет. Официально сообщается, что Киселев работает над новым проектом, который так и называется «Киселев». Ну а в «Вестях недели» его заменит депутат Думы «Единорос» Евгений Попов, который уже много лет ведет программу «60 минут», а в последние недели Киселева заменял. Ведущим «Вестей недели» Дмитрий Киселев стал в 2012 году. Относительно травоядные, как сейчас часто говорят, в России времена. В Москве случались массовые демонстрации, еще не было аннексии Крыма, большая война с Украиной казалась абсолютно невозможной. Но Киселев с места в карьер стал демонстрировать полную лояльность Кремлю, объектом его атак немедленно стала демократическая оппозиция России. Вот что он тогда говорил. Короткий фрагмент.
2: Протестная уличная оппозиция настаивает на политической конкуренции. Но готов к ней, вот драма, лишь Путин. Парадокс, но не Путин не готов, а кричащая оппозиция к политической конкуренции не готова. Несмотря на все подпорки, которыми ее снабжает Кремль. Не готова, поскольку планка требований к себе снижена. Профессиональных, моральных, если угодно, спортивных. Это «Вести недели». Далее в программе.
0: И знаю, что буду далеко не единственным, кто сделает это сегодня. Напомню, что тот же самый человек, Дмитрий Киселев, говорил в эфире российского телевидения на 13 лет раньше, в 1999 году.
2: Журналиста нельзя отделить от этики. Но людей, которых вы видите на экранах, нельзя назвать часто журналистами, потому что часто это просто...

0: это агитаторы. И агитатор, автор памфлета, либо это писатель, имеет право на это. А так же, как художник имеет право покрасить картину в красный цвет всю, целиком, и сказать, что я так вижу мир, у меня такой авторский взгляд. Но журналист не имеет права, потому что задача журналиста, на мой взгляд, это показ верных пропорций мира. Это показ всей картины мира. Так что проблема в том, это скорее проблема публики, которая смотрит на экран и должна понять, кто перед ней, журналист или агитатор.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит «Радио «Свобода»» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Свобода» в клубе «Аги». Молодое кино в России.
5: Так как я вырос в видеосалоне, я здесь человек, так сказать, люмьеровский, испытавший удар от кино, поэтому в моей жизни это плохо или хорошо вообще никогда не было перегородок между мной, кино и так далее. Я хотел сказать, что меня можно ангажировать в одну вещь. Я всегда мечтал делать что-то вроде фильма «Чужие 5» в Голливуде, но я хочу сказать, что я буду делать этот фильм или что-то вроде этого, может быть, «Звонок 3», но я хочу вернуть все деньги сюда и создать студию настоящей новой русской мысли в кино. Вот я бы хотел ангажироваться таким образом.
6: Алёша Герман.
7: Я не очень понимаю, как бы ангажировать в этом значении, да?
6: Зацепить. Просто вот какая-то идея социальная или политическая. Вот вы с Пашей сняли очень разные фильмы, да? Очень разные. Ваш фильм очень исторически наполнен. Идейный такой фильм, я бы сказала. У Паши, на первый взгляд, это такая легкая история о молодом человеке, который вот сдает там, ему нужно сдавать сценарий, у него там просто...
7: Типа комедия.
6: Типа комедия, ну такая драка такая настоящая происходит. Олег снял фильм о женщине, которая потеряла сына, и вот она прислушивается к странным звукам. Просто прислушивается к странным-странным звукам, которые издает какая-то батарея. Вот, Леш, я про это. Что может вас зацепить? Это история страны, это какая-то личная драма какого-то человека.
7: Объясню. Вот мне сейчас кажется, что важно в данный момент тема развенчания мифов. Потому что у нас сейчас организуется, как было верно отмечено, ну, упомянуто слово мифотворчество, да, у нас появляется новое мифотворчество. Довольно уродливая форма, но, тем не менее, оно появляется. И для меня вот сейчас важно, да, в следующем фильме, сейчас я один заканчиваю, следующий начинаю. Для меня важно превратить один из основных советских мифов из, так сказать, той истории, на которой мы все воспитывались, да, там, видели плакаты, видели фильмы, там, издавались книги и так далее, в обычную человеческую историю. Для меня важно сейчас вернуть украденную реальность, потому что жили какие-то люди, им что-то хотелось, у них там болел живот, они там влюблялись, не влюблялись, да, и потом судьба этих людей превратилась, так сказать, в плакат. Вот я хочу пойти назад от плаката и вернуться, так сказать, к первоисточнику. Это, мне кажется, главным. И мне вообще кажется, что на самом деле в России кино, лишенное политизированности в широком смысле этого слова, да, потому что если мы посмотрим на Рублева, да, мы все-таки придем к выводу, что это кино, ну, это не политика, да, это выше политики, это глубже политики, да, но тем не менее это есть высказывание, да, высказывание о мире, да, которое в России всегда, к сожалению, находится в некой связи с повседневностью.
4: «Свобода» в клубе «Аги». Молодое кино в России. Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 6 марта 2005 года.
6: Говорит радио «Свобода».

0: «Свобода» в клубе «АГИ» о молодом кино России. Мы сегодня попробуем поговорить с режиссерами, журналистами, с театральными критиками. За нашим столом собрались режиссеры Алексей Герман-младший, Павел Руминов, Олег Кузницын, театральный критик Кристина Матвиенко, журналист «Новой газеты» Екатерина Васенина и драматург Александр Родионов, который представляет здесь театр «Док». Много говорится сейчас о расцвете современного русского кинематографа, в том числе кинематографа молодого. Это все отмечено какими-то фестивальными победами России. Например, после победы фильма «Возвращение» в Венеции вообще заговорили о расцвете русского кино. Фильм Алексея Германа отмечен многочисленными международными призами. Последняя победа в Роттердаме. Фильм «4» Ильи Хржановского. Что вам нравится и что не нравится в современном русском кино? Кристина?
1: Нравится мне почти все. Даже если фильм плохой, то я готова стоять грудью за бесстрашие и какое-то такое неофитское, здоровое отношение к профессии. Даже если человек чего-то не умеет, но у него есть чувство жизни, и он умеет добиваться того, что оно с экрана чувствуется, то можно простить ему многое. А не нравится мне, когда повторяют какие-то зады популярных европейских или американских фильмов.
0: Спасибо, Кристина. Екатерина Васильевна.
2: А мне не нравится, что я не могу посмотреть фильм «4» в московском прокате.
0: Спасибо, Катя. Павел Руминов.
3: Мне нравится, что русская нация продолжает обнадеживать, побеждая на европейских фестивалях и вопреки той ситуации, которая складывается в стране в целом в кино. Но вообще мне не нравится, что кино в России нет вообще. Есть просто большая страна, потенциал, который настолько силен, что еще что-то происходит. Фильм «Возвращение» — это фильм, который победил вопреки всему. И фильм, который был создан благодаря исключительно индивидуальной вере режиссера. Поэтому мне не нравится, что режиссер сегодня по профессии менее благородная, чем проститутка, потому что я видел очень много фильмов неореализма, в которых проститутки выступали более благородными и цельными существами. Если говорить о явлении в русском кино, то меня очень тревожит, что умные люди в этой стране, прекрасные журналисты, эссеисты, вообще не понимают, что происходит настоящий геноцид. Стихийный, бессознательный панк-геноцид против будущей нации. Потому что сегодня говорить об интеграции, о строительстве страны без целенаправленной, сознательной, разумной работы в мифотворчестве в области кино просто абсурдно. Фильм «4» — это есть храм вот этого бессовестного, безответственного, наглого кино. Я в Роттердаме и прославился не как режиссер, а как борец с этим фильмом. Но я хочу спасти режиссера этого фильма от того, что он делает.
0: Павел Руминов, Алексею Герману я отдаю слово, который уже так улыбается, что я понимаю, что он скажет что-то против предыдущего оратора.
4: Проститутки бывают разные. Это раз. Поэтому то, что, так сказать, в тех фильмах, которые вы говорили, они несколько благородные, я считаю, что это некое упрощение. Фильм «4» – фильм хороший. Это первый фильм, где режиссер нашего поколения преодолел самую страшную опасность для современной российской режиссуры. Это опасный страх. Страх сделать не так, как нам диктуют продюсеры, да, не так, как нам диктует государство и так далее. Если мы от этого избавимся, если мы начнем делать кино так, как кажется нам, может быть, неправильно, может быть, не кассово, может быть, не в том русле, в котором вещает телеканал «Россия», то тогда у нас есть шанс выйти поколением, и тогда у нас есть шанс выйти какой-то волной. Если нет, они нас победят, потому что как бы художник – это профессия зависимая, и художник – это профессия, склонная к каким-то сомнениям и страхам. И вот пока мы на них, что называется, не наплюем в хорошем смысле этого слова, ничего не будет.
0: Спасибо Алексею Герману. Я бы хотела, чтобы сейчас высказались Олег Кузницын и Саша Родионов. Кто первый?
5: Я позволю.
0: Олег, пожалуйста.
5: Значит, что мне не хватает в современном кино? Мне не хватает оптики, не хватает режиссуры. Вот такой парадокс, недостаток режиссуры очень часто бывает виден как раз через ее избыток, когда очень много всего нагромождено, в результате никакого эффекта нету. Вот как бы фестиваль кинотеатр «Док» со всеми приятными моментами, которые там были, которые меня очень порадовали, и это хорошо, что как бы этот фестиваль делается, и большое спасибо его организаторам. Вот эта чернушная тенденция, когда чернуха становится таким неким спецэффектом, когда всякая оптика устраняется, и чернуха не выходит за пределы самой себя, не преодолевает. И в этом смысле это ничуть не меньше, если не больше кич, нежели маскульт.

0: и продукции массового кино. Вот, и в этом смысле этот андеграунд для меня, например, стоит в одном ряду с «Ночным дозором». То есть здесь установка, очень часто бывает, это установка на эффект. Не на то, чтобы действительно сказать, а установка на то, чтобы произвести впечатление. Вот такая голая спекуляция. И вот, в частности, вот фильм «Мамочки» в основном относится, то, что я сказал, к этому фильму.
1: Так, ну мы уже заговорили, спасибо Олегу Кузнецу, мы уже заговорили о фестивале кинотеатра «ДОК», который только что закончился. Это фестиваль независимого кино, это фестиваль в основном документального кино. И я сейчас отдам слово Александру Родионову, который имеет непосредственное отношение к театру «ДОК», чтобы он, наконец, высказался о том, что ему нравится или не нравится, хотя бы в том кино, которое он видел на протяжении 4 дней на фестивале кинотеатр «ДОК».
2: Мне нравится свобода этих потоков фильмов. Нравится, Олег, что на любой голос против чернухи можно смело и основательно говорить, что нет, вы не правы. В данном случае вот вы. Нравится то, что есть видеокамеры цифровые, которые выкорчевывают на уровне просто карманных денег и каких-то простых нефилософских вещей у людей представление о зависимости, которые вынимают от режиссуры какую-то сакральность профессиональную, какую-то доступность немногим. То, чего до последнего времени, в отличие от всех нормальных искусств, как литература или театр, ваше искусство кино было лишено. Вот что мне нравится, а не нравится это те нотки безнадежности, которые иногда еще у кого-то остаются, видимо, и ведут к фильмам условным, старым, таким постаревшим от рождения. Но этого так мало, потому что в основном такие фильмы рождаются от денег, хорошие фильмы от свободы. А денег всегда меньше.
1: Спасибо, это было мнение Саши Родионова. У вас спор как таковой уже возник по поводу того, что вы услышали от соседей по столу. Катя?
3: Я хотела заметить по поводу чернухи, о которой мне по роду своей журналистской деятельности приходится писать довольно часто. Вот, хотя я пишу о чернухе в театре по большей части, потому что я, в общем, театральный журналист. Ее, конечно, действительно много и в театре, и в кино в рамках того фестиваля, который мы видели сейчас, кинотеатр «ДОК», но дело не в самой чернухе, а в том, что мы именно на нее обращаем внимание. Вот, например, был чудесный фильм «Москва-небо», показанный в рамках программы «Выбор», и он был о светлом, а не о черном, и о нем почти никто ничего не говорил. Он, скорее всего, зрителям понравился, но они о нем быстро забыли, потому что увидели много давящего и более обращающего на себя внимание черного материала.
1: Спасибо, Екатерина Васильевна. Кристина Матвиенко.
4: Я не согласна. Я видела фильм «Москва-небо». Он искусственный, неинтересный и сделан как не очень талантливый видеоклип, без слов. Иллюстрация какой-то очень странной, замороченной истории. И если уж говорить про светлое, то мне кажется, это как раз подмена и фальсификация, которая в данном случае неуместно. Я бы лучше посмотрела что-нибудь черное, но более искренне.
1: Спасибо, Кристина. Очень хороший поворот разговора, мне кажется, потому что очень многие люди нас сейчас призывают, ну вот от Никиты Михалкова до Даниила Дондурия, к тому, чтобы снимали как раз светлые, настоящие фильмы про хорошие. Алексей Герман.
5: Ну, я вообще считаю, что разговор последние несколько, так сказать, минут носит абсолютно безумный характер. Вы что, вы забыли, вот вы где живете? Вы забыли о том, что нас от нацизма, да, от фашизма нас отделяет один шаг? Мне кажется, что сейчас, как никогда, необходима чернуха. Может быть, не талантливая с точки зрения искусства, может быть, не талантливая с точки зрения творчества, но сейчас необходимо разнообразие художественных позиций. Потому что если у нас не будет разнообразия художественных позиций, у нас в скором времени останется одна позиция.
0: Так в том-то дело, что нету этого разнообразия. Как раз все алкоголики похожи один на другого, бомжи похожи один на другого. Все как бы сливается.
5: Бомжи разные, а искусство всегда это есть немножко провокация. И иногда, вот, как писала одна известная поэтесса, да, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда, верно? И мне кажется, что сейчас нам, в нынешней ситуации, которая происходит в государстве, необходимы то, что не укладывается в то, что говорит Дондурий, который, как мне кажется, в значительной степени губит современное российское кино, отсутствием позиции, да, отсутствием, так сказать, смелости высказывать свою точку зрения, то, что противоречит высказываниям Никиты Михалкова, да, мне кажется, что сейчас как раз мы должны вернуться к разности. Потому что то, что сейчас я слышу, да, при всем уважении, это, так сказать, то, что было в 90-х годах. Ой, как плохо, что у нас, значит, все кино чернушное. И что у нас появилось? Личный номер? Ну, я вот не уверен, что это правильно. Спасибо.
1: Спорили Алексей Герман и Олег Кузницын. «Свобода» в клубе «Аги». Мы говорим о молодом кино России.

0: Я Павлу Руминову сейчас хочу слово отдать.
1: Не, просто понимаете, тут нужно как-то подключиться к слову «свобода». Мне кажется, как-то без различия переходим на такие невинные частности. В вопросе кино, что доказывает мне, что по большому счету это действительно, как я говорю все время, это некий для людей единорог, который пасется на каких-то полях, и вообще, что от него взять, и что он хочет. Помните, это, ну, в буквальном смысле, без преувеличения, то, что происходит. В истории кино такой ситуации не было. Исторически она объяснима. Произошел слом, и Россия осталась в такой ситуации, когда каждый за себя. Люди сознательные должны были оставаться сознательными в одиночку. И я не понимаю, как мы можем говорить, вы поймите, вот все эти личные номеры и так далее, это не есть кино. Мы невежественны. У нас в стране существует, в нашей профессии, вообще в культуре, одна вещь – диктатура невежества. Актеры не хотят учить английский язык, режиссеры не хотят английский учить язык, чтобы читать о своем ремесле. Все, что написано сегодня, и все, где вот эти вопросы, которые мы обсуждаем, сведены действительно воедино, это обширнейшая литература, которая существует. Нам не хватает просвещения, нам не хватает объемной позиции, размышлений в глубоком контексте. Кино связано со всем. Влияние кино доказано. Каждый раз, когда я вижу вот этих детей около подъезда, я вижу, как кино влияет на людей. Вот замените все это на Трюфо, Куросаву, Ренуара, и вы увидите немножко других детей в подъезде. Еще раз говорю, что продюсеры, которые делают фильмы и сериалы, должны быть нами спасены, людьми не спящими. Мир состоит из спящих людей, которые делают свою работу. Они доводят до точки кипения сознательных людей. Они говорят: «О, прикиньте, без ваших Хичкоков мы сейчас тут замутим суперрейтинг, нафиг нам ваши Ренуары». Понимаете, один режиссер меня с вызовом спросил. Я его спросил: «Ты знаешь, сколько ракурсов в кино вообще, крупности существует?» «Нет, а зачем?» И вот так с вызовом, понимаете? Потому что кино – точнейшая наука. Кулешов сравнивал это со строительством ледокола. И не только в техническом смысле, но и в нравственном смысле. Это очень сложная вещь. И поэтому я хочу сказать, что контекст разговора о кино нисколько не должен быть мелким. Потому что неореалисты поднимали Италию. Фильм «Куросавы. Жить» вызвал в Японии вообще просто всплеск социальной активности, самосознания. Фильмы Бергмана в 50-е годы превратили в Швецию абсолютно другую страну. Давайте просто знать историю. Я готовлю издание «Никто пока меня не поддержал» и занимаюсь 8 лет с проектом «История кино». Это моя альтернативная. Я знаю предмет этот как бы наверняка. Не нужно сравнивать Никиту Михалкова и кого-то с кино. Кино делают фантазеры в кедах, которые приходят в этот мир и вторгаются в него. Понимаете, это фантазеры в кедах. Я кино. Личный номер не кино. Это престижный замут медийный. Не надо спутать понятия. Нужно просто, понимаете, ну как бы понять. Это все тело. Душа – это мы. У нашей страны пока в области кино нет души, потому что мы малоактивны. А какой путь? Путь очень простой. Каждому делать свои вещи, делать сознательно, осмысленно и стремиться к объединению, потому что русские не стремятся к объединению. И вы это знаете.
0: Вот это была зажигательная речь Павла Руминова. Просто такой программный текст. Ребят,
1: это
0: я
1: лайт, пока лайт.
2: А русские как нации или русские как народ? Я все понятия.
1: Русские как кинематографисты. Я это могу на фактах продемонстрировать.
0: Спасибо. Паша, Кате Васильевне я отдаю слово.
3: У меня очень короткая реплика. Я думаю, что на самом деле мы ни в коей мере не противоречим друг другу сейчас, хотя это выглядит как почти уже оживленная дискуссия. Вот, скажем, тот же самый всуепомянутый Дондурей, он на заключительном круглом столе на кинотеатре Док-фестивале вот говорил о том, что в увиденных фильмах ему не доставало внутренней свободы режиссеров, и он ощущал очевидный недостаток радикальности фильмов. И при том, что я очень рада, что да, вот есть такие живые, неспящие люди, и я себя иногда там скромно вот пытаюсь себя причислить к их числу.

0: числу, так, время от времени, когда чувствую, что я вроде бы проснулась. И это все здорово, что они есть, их 10 или 100 там человек в стране, неважно. Но они действительно малоактивны. Мы, уж извините, малоактивны. И это реальный упрек. Он настоящий. Недостаточная внутренняя свобода, недостаточная радикальность, отсутствие фантазии в полной мере – все это относится и к участникам фестиваля «Кинотеатр ДОК».
1: Это было мнение Екатерины Васениной. А вот у меня такой вопрос. Вот каждого из вас лично, сидящего здесь перед микрофоном, вот чем-то можно ангажировать? Слово «ангажировать» я здесь говорю вообще вот без положительных или отрицательных каких-то сносочек. Вот есть какая-то вещь, которая может вас вообще вывести из себя и заставить? Вот я вот это сделаю. Павел Руминов.
2: Да, я бы хотел сказать, так как я вырос в видеосалоне, я здесь человек, так сказать, люмьеровский, испытавший удар от кино, поэтому в моей жизни это плохо или хорошо вообще никогда не было перегородок между мной, кино и так далее. Я хотел сказать, что меня можно ангажировать в одну вещь. Я всегда мечтал делать что-то вроде фильма «Чужие 5» в Голливуде, но я хочу сказать, что я буду делать этот фильм или что-то вроде этого, может быть, «Звонок 3», но я хочу вернуть все деньги сюда и создать студию настоящей новой русской мысли в кино. Вот я бы хотел ангажироваться таким образом.
1: Алёша Герман.
3: Я не очень понимаю, как бы ангажировать в этом значении, да?
1: Зацепить. Просто вот какая-то идея социальная или политическая. Вот вы с Пашей сняли очень разные фильмы, да? Очень разные. Ваш фильм очень исторически наполнен. Идейный такой фильм, я бы сказала. У Паши, на первый взгляд, это такая легкая история о молодом человеке, который вот сдает там, ему нужно сдавать сценарий, у него там просто...
4: Типа комедия.
1: Типа комедия, ну такая драка такая настоящая происходит. Олег снял фильм о женщине, которая потеряла сына, и вот она прислушивается к странным звукам. Просто прислушивается к странным-странным звукам, которые издает какая-то батарея. Вот, Леш, я про это. Что может вас зацепить? Это история страны, это какая-то личная драма какого-то человека.
3: Объясню. Вот мне сейчас кажется, что важно в данный момент тема развенчания мифов. Потому что у нас сейчас организуется, как было верно отмечено, ну, упомянуто слово мифотворчество, да, у нас появляется новое мифотворчество. Довольно уродливая форма, но, тем не менее, оно появляется. И для меня вот сейчас важно, да, в следующем фильме, сейчас я один заканчиваю, следующий начинаю, для меня важно превратить один из основных советских мифов из, так сказать, той истории, на которой мы все воспитывались, да, там, видели плакаты, видели фильмы, там, издавались книги и так далее, в обычную человеческую историю. Для меня важно сейчас вернуть украденную реальность, потому что жили какие-то люди, им что-то хотелось, у них там болел живот, они там влюблялись, не влюблялись, да, и потом судьба этих людей превратилась, так сказать, в плакат. Вот я хочу пойти назад от плаката и вернуться, так сказать, к первоисточнику. Это, мне кажется, главным. И мне вообще кажется, что на самом деле в России кино, лишенное политизированности в широком смысле этого слова, да, потому что если мы посмотрим на Рублева, да, мы все-таки придем к выводу, что это кино, ну, это не политика, да, это выше политики, это глубже политики, да, но тем не менее это есть высказывание, да, высказывание о мире, да, которое в России всегда, к сожалению, находится в некой связи с повседневностью. Мне кажется, что без этого сейчас невозможно существовать в кинематографе.
1: Спасибо Алексею Герману. Олег Кузницын.
5: Меня прежде всего интересует человеческие истории, реальные истории, которые происходят. Но вот здесь есть такой момент. То есть я пришел в кино из литературы. Я сам филолог по образованию. И писатель, и тоже и драматург, и так далее. Это откладывает как бы свой отпечаток. Вот, но что мне интересно. Вот как бы моя такая негативная речь про Чернуху, на самом деле, может показаться странным, потому что мой фильм тоже, в общем-то, можно причислить к Чернухе. Да, и мне интересно тоже в этом смысле какие-то, может быть, да, и чернушные истории. Аристотель Чернуху ставил как бы выше всех жанров.
1: Это но, когда это он это делал?
5: Ну, трагедия в этой иерархии как бы жанров.
6: Просто
5: трагедия.
6: Я
5: на переводе на современный язык, это как бы можно так сказать, да? Что трагедия для Аристотеля была неким высшим жанром и так далее. Ну, та же Чернух, в общем, все умерли.
1: Вот да? Я не уверена, да? Что кажется, трагедия и понятно. Чернуха – это синонимический ряд.
5: Нет, это... пользуясь современным языком, если же расширительно толковать. Вот, но мне интересно вот некая абсолютная драма, которая происходит человеку, которая меняет человека. Переживание какой-то драматической ситуации в каком-то абсолютном ключе, в каком-то экстремальном ключе, его совершенно переворачивает. Переворачивает либо

0: в плане какого-то наказания за что-то, вот, либо наоборот. Ну, вот мне интересно, все-таки какая-то тайна, которая есть в самом человеке, в жизни, и какой-то парадоксальный момент. Если говорить о документальном кино, то подглядывая через вот эту пристальность, через лупу, я замечаю какой-то парадокс. Я что-то узнаю для себя. Я открываю какую-то тайну. Я испытываю от этого кайф, и меня это заводит, и мне это жутко интересно.
1: Спасибо Олегу Кузницыну. Итак, личные истории, история страны, развенчание мифов. Давайте послушаем Александра Родионова. Вот что его лично может вовлечь в мир высказывания?
2: Я думаю, что вот не только про себя, а вообще то, что я видал разные какие-то случаи, когда человек что-то делал. Мне кажется, есть один непробиваемый фактор, с которым бороться нельзя, и обязательно надо что-то сделать. Это если вдруг вы узнаете что-то, или с вами случается, или вы свидетелем становится чего-то такого, что кроме вас никто показать или рассказать не сможет. Вот как старые романы приключенческие, они начинались иногда с рамки такой, что ко мне в руки попала бутылка, или там ко мне пришел мой друг и принес записки, врет автор в этот момент, например. Вот такие ситуации, они не только в неигровом кино бывают, как в фильме «Санитар» из программы кинофестиваля «ДОК». Он работает со стариком 90-летним, который в, как это называется слово такое грубое, маразме, домашней сиделкой. Их двое людей, он и старик. И вот ему нужно решиться, снимет он этого человека, который сам никогда про себя ничего не расскажет. Покажет он его или не покажет?
1: Спасибо Александру Родионову. «Молодое кино России. Свобода в Аги». Мы обсуждаем эту тему с режиссерами Павлом Руминовым, Алексеем Германом-младшим, Олегом Кузницыным, с драматургом Александром Родионовым, с критиком Кристиной Матвиенко и журналистом Екатериной Васининой. Мы вернемся после новостей.

0: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
1: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
0: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
1: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
0: Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Свобода в клубе АГИ. Молодое кино в России».
3: Очень такой простой вопрос. Хорошее русское кино. А к режиссерам что бы вы хотели снять? Вот мечтали бы снять. Катерина Васинина.
4: У меня очень быстрая реплика вдогон Алексею Герману. Несмотря на то, что мы сейчас действительно зажаты, как он сказал, между новым патриотизмом и национал-большевизмом, в то же время картинка страшно плывет. Большая проблема с самоидентификацией. Люди не понимают, где они живут, в какой стране они проснутся завтра утром или сегодня утром проснулись и так далее. То есть там что ни день, то неприятности. А чтобы вот решать эту проблему самоидентификации, я еще раз повторяю, надо очень твердо встать на землю обеими ногами и понять, что я буду делать, как я буду себя образовывать, как я буду себя строить, чистить и резать, что угодно, но как я есть, я в центре своей жизни. Если каждый решит этот вопрос для себя, все будет в порядке, я надеюсь.
3: Спасибо, Екатерина Васильевна. Я бы хотела, чтобы Александр Родионов высказался. Вот какое кино он хотел бы смотреть в будущем?
5: У меня уже все будущее пришло, потому что я видел на фестивале кинотеатр «Док» фильмы «Пыль», Сергей Лобан, «Встреча», фамилия автора Поломских, я не знаю, как его имя. «Хороший парень», Митяй Слюсарчук. Я знаю, что кинотеатр «Док» планируется делать раз в полгода. Я уверен, что следующая программа – это будет тоже много фильмов, и они все будут новые.
3: Спасибо Александру Родионову. Кристина Матвиенко.
6: А я слушала всех и подумала, что я против тенденций и заранее придуманных каких-то

0: труднопостижимых мыслей и идей. А когда самопотоком вдруг на фестиваль много фильмов привозят люди, совсем никому неизвестных раньше, вот здесь как бы есть жизнь, и она очень сильная, понимаете? Там масса людей, у которых есть все, и самосознание, и образованность, и чувства, и они снимают кино, и упорство, значит, у них есть на это и силы, и минимальные деньги. И, в общем, этого достаточно. То есть это очень оптимистическая вещь, понимаете, получилась. Правда, гораздо интереснее, чем в репертуаре московских кинотеатров.
1: Спасибо, Кристина Матвиенко. Павел Руминов.
2: Да, я уважаю эту точку зрения, только поймите одну вещь. Вот вы уйдете, а нам оставаться действительно в этом райке и холоде, в котором сейчас представляет русское кино, и обустраивать его. У нас другого пути нет.
3: «Свобода в клубе АГИ. Молодое кино в России». Подготовила и ведет передачу Елена Фанайлова. Эфир 6 марта 2005 года.
1: «Свобода в клубе АГИ».

0: «Молодое кино России» мы продолжаем жарко обсуждать с режиссерами Павлом Руминовым, Алексеем Германом-младшим, Олегом Кузницыным, драматургом Александром Родионовым, театральным критиком Кристиной Матвиенко и журналистом Екатериной Васильевной. К нам присоединились организаторы фестиваля «Кинотеатр ДОК» Виктор Федосеев и Михаил Синюк. Чем отличается кино, которое снимаете вы и которое люди, собравшиеся за этим столом в этом клубе, смотрят, молодое кино, от того кино, которое уже существует? В чем ваша правда? Как вы эстетически отличаетесь от этого старого советского кино, от российского перестроечного кино, от кино 90-х? Кто будет первый выступать? Девушки, может быть, с вас начнем? Екатерина.
1: Мне кажется, что не создатели должны себя формулировать. Они рассказывают о том мире, который они видят своими глазами. Может быть, скажет Миша?
2: Собственно говоря, почему я стал делать этот фестиваль? Ну вот я увидел несколько фильмов, и они мне, не знаю, помогли жить. Как-то они сделали для меня некий толчок вот в эту жизнь. Может быть, они, не знаю, части пробудили, может быть, я не крепко спал, может быть, в полудреме был, но они достаточно сильное воздействие на меня оказали, и они меня разбудили. И я, честно говоря, очень не хотел бы, чтобы этот фестиваль был там, не знаю, для каких-то вот обитателей так называемого Садового кольца. Да? Для меня это все-таки интересно, чтобы вот люди, находясь в своей полудреме, они пробуждались, потому что фильмы, на мой взгляд, действительно именно вот помогающие жить. Это важно. Допустим, фильмы Германа, но он хороший фильм, можно посидеть его, посмотреть, получить некое эстетическое удовольствие. Оно мне не помогает жить. Поэтому на моем фестивале его не будет, такого фильма.
0: Спасибо, Михаил Синюк. Кристина Матвиенко.
3: Вот я смотрела фильм «Леха онлайн». Такая была история про мальчика, которому лет 13-14, может быть, больше. И он живет в маленьком селе в Екатеринбургском. И там ловит рыбу летом, и, значит, зимой они едва сводят концы с концами и как-то голодают и живут. Во-первых, это перпендикулярная жизнь. Даже если ты живешь не в пределах Садового кольца, но в Москве, все равно у тебя другая жизнь. Не такая, как у этого парня из Екатеринбургской там какой-то деревни. И ты потом выходишь на улицу, идешь по улице, 15 минут еще у тебя хорошее настроение, а потом ты заходишь в ближайший магазин, у тебя настроение портится, потому что все вокруг другое. Люди другие, лица другие. И фильмы, про которые вы говорите поколенчески, есть фильмы их сверстников. Я смотрю этот фильм Ольги Столповской по телевизору. Называется «Я тебя люблю». Понимаете, тут дело даже не в возрасте. Она тоже девушка молодая довольно. А в том, что есть, в общем, фальшивые истории, а есть настоящие. Паша тут как-то про геноцид все время говорит, а я не понимаю, он был на фестивале, он же видел там 15 людей, которые, ну и не из геноцида они наоборот какую-то надежду дарят, понимаешь?
4: Друзья мои, мы сейчас обсуждаем и говорим, мне понравилось личное удовольствие. Пробуждение подразумевает, что каждый должен перестать делать только свою работу в этой стране. У нас нет такой роскоши, как в Америке или как в цивилизованном мире, делать только свою работу. И говорить, ну меня это не касается, я художник. Художественные качества или язык наших фильмов не так важен, как вот этот вопрос, как эти фильмы, которые я увидел на фестивале ДОК, и которые после Роттердама, где русская программа не отличалась, мягко говоря, высотой духа, они вернули меня действительно к оптимистичной позиции. Я как раз говорю о том, что мы должны быть очень образованными, очень ясно мыслящими людьми, если это нас волнует. Нужно, чтобы мы эти фильмы издали. Вопрос вот этих экономических факторов, менеджмента фантазий, наших идей, он более важный для русских, потому что страна продолжает производить идеи и таланты. Но мы, в

0: в отличие от англосаксонского мира, уже как бы приняли либеральный капитализм, но все еще пытаемся существовать в другой реальности. Мы не готовы к этому частной активности, к этому частному бизнесу. Все в наших руках. Государство не мешает создавать альтернативные инициативы и бороться. Я борюсь с тем, что я издал свой фильм вопреки всем препятствиям, которые были, вопреки всему. Я издам второй фильм, и я издам третий, и я буду делать коммерческие фильмы, чтобы создавать инициативы для создания документальных фильмов и поддерживать другие картины. Если сегодня русские фильмы, которые я увидел на фестивале ДОК, объединятся, например, в некий бренд, и мы будем отсылать их на фестивале целенаправленно, и русские режиссеры начнут разговаривать, будет настоящий прорыв, потому что мир свободен. Я, благодаря своим фильмам, без всякой поддержки, уже дошел до Америки, до Роттердама. Мир свободен. Давайте начнем жить в этом свободном мире.
1: Спасибо. Это был Павел Руминов, Алексею Герману. Я отдаю микрофон.
2: Ну, можно я, так сказать, затрону все предыдущие выступления? Мне, конечно, тяжело. Мне никогда не помогали фильмы жить. Наверное, это стыдно. Я считаю, что если вам помогают фильмы жить, то пора бы, так сказать, обрести счастье в личной жизни, потому что кино все-таки искусство, так сказать, немножко отстраненное. Не фильмы должны помогать жить, на самом деле, к сожалению, так. Да, они могут помогать вашему художественному развитию, какому-то постижению мира, да, глупая фраза, но тем не менее. Но жить помогать – это, наверное, не очень правильно. Ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь. Я абсолютно согласен в том, что когда ты делаешь кино, должна быть ответственность перед страной. Фильм – это есть высказывание, которое видит много людей. И снимать фильмы, не думая о стране, не думая о том месте, где ты живешь, ну, в общем, незачем, да? И третье, насчет того, что хотим ли мы отличаться от, так сказать, мастеров предыдущего поколения, мне кажется, что это неправильный вопрос. Глупо хотеть отличаться от Тарковского. К этому можно только стремиться. Другое дело, что может там не хватать таланта, не хватать ума, не хватать тонкости, неважно. Но мне кажется, что наоборот, мы должны стремиться к Тарковскому, мы должны стремиться к Иосилиане, наплевав на все вот эти, так сказать, а вот сейчас модно монтировать коротко, да, это не важно. Важно делать фильмы широкие в смысловом понимании, чувственные и так далее. Иначе это бессмысленно. Только я абсолютно не понимаю, зачем при этом снимать «Чужой 5». Желание, чтобы то место, та страна, где ты живешь, была лучше, абсолютно не должно сочетаться с какой-то коммерцией. Если будет хорошее кино, так или иначе, деньги, они появятся.
0: Я этого не делаю.
1: Да. Спасибо, Алексею Герману. Если можно, я бы сейчас Олега Кузницына послушала.
3: Я против рационального кино. Я за кино эмоциональное. Я приведу один пример вот из прошлогоднего опыта фестиваля «Святая Анна». Я шел с таким предубеждением, все будет лажей и все будет плохо. Но несколько фильмов, которые я там увидел, меня потрясли и порадовали. Мне показалось, что они даже не то, что талантливые, а вообще приближаются к гениальности. Причем эти фильмы как ничего не получили. Там был такой фильм «Столичная скорость». Когда ты видишь, что история абсолютно проста, ходы абсолютно предсказуемы, ты от этого испытываешь такой кайф, и тебя так это зажигает. Это вот такой вот фокус. И я после просмотра этого фильма не мог ответить на вопрос, а почему так? Но это уже вот качество режиссера. И это и есть эстетика, как бы. Искренность и правда, она все-таки для меня находится в чувственной сфере. А всякий рациональный момент, всякая установка на эффект, какой бы то ни было, в том же андеграунде, который на самом деле мейнстрим, становится уже таким прикормленным, и вся его антибуржуазность намного больше буржуазна, нежели все остальное. Вот именно вот эта искренность, чувственный момент, вот в этом новая эстетика для меня как бы.
1: Спасибо Олегу Кузницыну. Катя Васильевна.
4: Сегодня главное требование к молодым делателям российского современного искусства – это самостоятельность. Неважно, делают ли эти молодые кино, театр, вот или современный танец, которым я занимаюсь наиболее пристально. От них требуется огромная самостоятельность в познании того предмета, который они выбрали, большого душевного и психического здоровья для того, чтобы фильтровать весь тот мусор, который окружает в мире, и чтобы вычленять те жемчужины, которые нужны именно этому делателю. И большая жажда к созданию своего аутентичного, актуального произведения. Даже если нет таланта, если ты хорошо знаешь ремесло, ты сможешь принести пользу. Дело не в том, чтобы что-то доказать старым папикам и сделать мега-супер новое кино, а в том, чтобы сделать свое дело. И это, пожалуй, единственное, в чем я хотела бы оппонировать Павлу Руминову. Если бы каждый делал хотя бы свое дело хорошо, этого было бы уже

0: вполне достаточно для того, чтобы все было более или менее неплохо. Самостоятельность, большая самостоятельность и самостояние – самый главный критерий для того, чтобы молодым было что показать миру.
1: Спасибо Екатерине Васининой. У меня

0: духовности, наличия правды и так далее. Кино есть кино, не мы его придумали. Меня спрашивали в клубе вчера молодые режиссеры, что делать, где взять камеру. А что вы хотите снимать? Мы пока не знаем. Нужно выпестовать вот эту, выращивать внутри себя идею. И думаю, вы согласитесь со мной, как эта метафизика работает, когда вы просто хотите это сделать, хотите добавить к палитре сегодняшней ситуации свой голос. Вы говорите, зачем снимать коммерческое кино? Вот фильмы, которые номинировались в этом году на «Оскар», фильм Клинта Иствуда или фильм Александра Пэйна «Гения современного кино», который делает непритязательные комедии. Они по своему смыслу, по метафизическому заряду, по мощи, они намного превосходят весь артхаус русский за все годы. Это фильмы, сделанные для миллионов. Билли Уайлдер, Хичкок творили для миллионов. Вы считаете, что миллионы могут смотреть только плохое кино, а мы не можем пойти на маленькую уступку, как делал Пушкин, как делал Лермонтов, и создавать фильмы для миллионов, только немножко прибить вот этого Пашу Руминова в себе, который хочет быть Бергманом. Нет, я готов не быть Бергманом. Пока, понимаете? Потому что это не нужно. А Паша хочет. Но есть сознание, а есть Паша, который сидит на диване и вынашивает планы покорения Каннского фестиваля. Дьявол и Бог – это единственные вещи, которые существуют в мире. Кино сегодня служит дьяволу, но это единственное массовое оружие добрых людей в этом мире.
1: Спасибо, Паша Руминов, Алексей Герман.
2: Мешаюсь я по поводу того, что надо читать духовную литературу, согласен. Но мне кажется, что и порнография, в принципе, неплохо иногда, но это не важно. Покорение там Каннского, Венецианского фестиваля, желание кассовых сборов. Это как бы все правильно. Желание поучаствовать в мировом культурном процессе – это тоже замечательно. И вы во всем правы, кроме одного. Вы очень усложняете, как мне кажется. Для того, чтобы снять хорошее, чистое, выстраданное кино, абсолютно не обязательно задаваться настолько сложными вопросами. И мне кажется, что чтобы снимать не пустое кино, не обязательно находиться в некой закрытости ко всему остальному миру, что я знаю, что я прав, американцы правы, и я знаю, что у нас там нету хорошего кино. У нас есть хорошее кино, и американцы не всегда правы, не всегда у них хорошее кино. Все глубже.
3: Вот они всегда говорят про хорошее кино, какое-то мифическое все. Еще вот, ни одного названия и ничего, каких-то пристрастий лично не услышу ни у кого.
1: Вот, Кристина, вот, прекрасный вопрос.
3: У режиссеров Руминова и Германа. И я не понимаю, о чем они говорят. Я услышала про «Столичный скорый», я поняла, потому что я видела
2: сказал,
3: фильм.
2: Я люблю порнографию, что сказал.
1: С одной стороны, вы любите порнографию, а с другой стороны, призываете к социальной активности и говорите об опасности фашизма в этой стране.
0: Вот, вот сейчас на меня снизошел бог спокойствия, я готов спокойно ответить на это.
3: Да расскажите.
0: Как раз кинотеатр «Док» явился тем событием, которое открыл для меня красоту и величие нашей нации. Я увидел несколько картин неожиданно мощных. И когда говорят, кино не влияет на жизнь, ну, безусловно, влияет. И должно влиять. Только на реальную жизнь. Самый выдающийся фильм, который я видел, не только русский, но в этом году называется «Пыль». Ну, один из трех, который я видел в этом году. И если бы мы создали такое объединение, которое бы поставляло хотя бы 3-4 таких фильма, то мы, как говорил Расселение, могли бы представить Западу передовой образ мысли нашей страны. Потому что кино – это проводник передовых идей.
1: Это был Павел Руминов. Олег Кузницын, пожалуйста.
4: Да, вот для меня что такое коммерческое кино? Актуальное коммерческое кино, если вообще можно об этом говорить. Для меня коммерческий эффект в кино – это эффект побочный. Плохие фильмы отличаются от хороших тем, что когда есть установка на коммерцию, скорее всего, это будет неудача. А когда фильм делался искренне и делался о своем и так далее, а потом вдруг получается, что об этом все начинают говорить, и это собирает колоссальные кассовые сборы, это, наверное, хорошее кино. Вот я предполагаю, что с Тарантино произошло что-то подобное. Вот он делал именно то, что ему интересно. А потом получилось, что все от этого стали тащить. Он такой вот простой американский парень.
1: Спасибо Олегу Кузницыну.

0: «Свобода» в клубе «Аги», «Молодое кино России». Алексей Герман.
1: Сложно сказать, какое кино люблю. Я хочу сказать, что это все немножко детский разговор. То, что нравится, не нравится, это провокация того, чтобы любой интеллигентный человек сказал то, что он абсолютно искренне думает, что я там люблю Феллини, я люблю Бергмана, я люблю Куросаву и так далее. Это понятно. Но, к сожалению, это не отвечает тому, как должно развиваться кино. Наше кино сейчас, благодаря некому вторжению западной культуры, не потому что, так сказать, я там член партии, идущий вместе, да, нет, естественно. Мы теряем то, что у нас было. У нас был замечательный Иосилиани ранний, который гораздо лучше,

0: чем все то, что завоевывало каннские призы на протяжении там, последних 12 лет. Мы другие, мы не англосаксы, никогда ими не будем. Только тогда, когда мы будем снимать, как с чего я начинал, то, что мы хотим и то, что мы считаем правильным, только тогда у нас будет какая-то культура. Потому что сейчас у нас культура зажата между современным патриотизмом, который неправилен и отвратителен, и желанием сделать что-то вот такое, что понравилось на фестивалях. Это тоже бред. Не надо искать чего-то похожего. Пока мы будем искать похожее, мы не станем великой кинематографической державой начала 20 века.
1: 21.
2: Да, 21 века. Лёш, вы могли бы представить, что вы снимаете свое кино без поддержки государства?
0: В том кино, которое я сейчас закончил, частные деньги составляют, так сказать, подавляющую часть. Мне кажется, мы сняли картину, может быть, спорную. Я не говорю, что хорошая она или плохая, но, тем не менее, как минимум приличную. И как минимум с неким высказыванием и с некой позицией.
2: Спасибо Алексею Герману. Очень такой простой вопрос. Хорошее русское кино. А к режиссерам что бы вы хотели снять? Вот мечтали бы снять. Катерина Васенина.
3: У меня очень быстрая реплика вдогон Алексею Герману. Несмотря на то, что мы сейчас действительно зажаты, как он сказал, между новым патриотизмом и национал-большевизмом, в то же время картинка страшно плывет. Большая проблема с самоидентификацией. Люди не понимают, где они живут, в какой стране они проснутся завтра утром или сегодня утром проснулись и так далее. То есть там что ни день, то неприятности. А чтобы вот решать эту проблему самоидентификации, я еще раз повторяю, надо очень твердо встать на землю обеими ногами и понять, что я буду делать, как я буду себя образовывать, как я буду себя строить, чистить и резать, что угодно, но как я есть, я в центре своей жизни. Если каждый решит этот вопрос для себя, все будет в порядке, я надеюсь.
2: Спасибо, Екатерина Васильевна. Я бы хотела, чтобы Александр Родионов высказался. Вот какое кино он хотел бы смотреть в будущем?
4: У меня уже все в будущее пришло, потому что я видел на фестивале кинотеатра ДОК фильмы «Пыль», Сергей Лобан, «Встреча», фамилия автора Поломских, я не знаю, как его имя. «Хороший парень», Митяй Слюсарчук. Я знаю, что кинотеатр ДОК планируется делать раз в полгода. Я уверен, что следующая программа, это будет тоже много фильмов, и они все будут новые.
2: Спасибо Александру Родионову. Кристина Матвиенко.
5: А я слушала всех и подумала, что я против тенденций и заранее придуманных каких-то труднопостижимых мыслей и идей. А когда самопотоком вдруг на фестиваль много фильмов привозят люди, совсем никому неизвестных раньше, вот здесь как бы есть жизнь, и она очень сильная, понимаете? Там масса людей, у которых есть все, и самосознание, и образованность, и чувства, и они снимают кино, и упорство, значит, у них есть на это и силы, и минимальные деньги. И, в общем, этого достаточно. То есть это очень оптимистическая вещь, понимаете, получилось. Правда, гораздо интереснее, чем в репертуаре московских кинотеатров.
2: Спасибо, Кристина Матвиенко. Павел Руминов.
6: Да, я уважаю эту точку зрения, только поймите одну вещь. Вот вы уйдете, а нам оставаться действительно в этом райке и холоде, в котором сейчас представляет русское кино, и обустраивать его. У нас другого пути нет. Это, что вам кажется абстракцией, это наша конкретная работа для меня. Поймите, то, что я сейчас увидел, что действительно у нас проблемы в стране с самосознанием. Мы не поняли, что произошло. Реальность есть реальность. Нужно понимать вообще, что мы за нация сейчас. Потому что если не будут созданы образцы нового мышления на экране, если не будут созданы новые герои, то мы будем иметь этот хаос. Потому что вы знаете, что фильмы, 90% фильмов в этой стране снимаются только потому, что люди могут получить деньги до съемок. И только потому, что они могут сделать рейтинг. Я разговаривал со многими продюсерами, и мне стыдно, что я в какой-то момент шел на поводу их логики, потому что сегодня обсуждается только один вопрос. Рейтинг и коммерция идет вакханалия материализма, которую мы сейчас переживаем после всех лет коммунизма. Это историческая вещь. Мое решение ситуации очень простое. Нужно создать инфраструктуру. Вам понравились эти фильмы, но люди прекрасные. Не увидят, если мы не будем запариваться такими американскими штучками, как превратить фестиваль в Санденс, чтобы пригласить туда продюсеров. Их там не было. Чтобы издавать фильмы на DVD, как делают американцы, где можно в супермаркете увидеть независимое кино, где много издается уже короткометражного кино. И вы говорите, Америка. Я говорю, что разумное надо брать из мирового процесса. Разумное, а плохое отсеивать. Еще последнее скажу. Чтобы сдвинуться с места, нужно создать треугольник. Первое. Нам нужна передовая студия, которая возьмет на себя ответственность создавать новые фильмы, как Догма, как Датчане в своей стране. Второе. Нам нужна реальная киношкола, где наконец-то будет происходить реальное кинообразование. И третье. Нам нужна сильная инициатива по созданию бума книгопечатания относительно кино. Нам нужен новый гутенбергский проект относительно кино. Если это произойдет, возникнет другая

0: среда в нашем кино. То есть на пустыре вырастет очень сильный оазис. И все будут говорить, да, земля может давать что-то и другое. Для меня сегодня не так важно сделать мой фильм новый, я буду его делать, как издать несколько, перевести на русский язык несколько ключевых книг американского мирового киноведения, чтобы просто дать этот инструмент сегодня молодым людям.
1: Спасибо Павлу Руминову. Алексей Герман, пожалуйста.
2: Послушайте, правда, вы занимаетесь кино, да, я занимаюсь кино, мы все молодые, мы все вместе делаем кино, да? Вы устраиваете замечательный фестиваль, на который приходят замечательные люди, показывают там замечательные фильмы. Но при этом, к сожалению, никто не обладает ответственностью перед временем, перед той страной, где вы живете. То, что сейчас происходит, я с этого начинал. Это чудная, прекрасная, тончайшая художественная жизнь. Но, пожалуйста, перечитайте «Ремарка». То, где вы живете, это, к сожалению, ваше отсутствие политической позиции сейчас, как интеллигентов, как кинематографистов, будет способствовать тому, что мы сползем в хаос. Посмотрите новости. Посмотрите, что у нас происходит в стране. Мы движемся к диктатуре, мы движемся к фашизму, мы движемся к нацизму. Причем мы движемся очень быстро. Сейчас, как бы, молодые люди должны сказать «нет», там, «идущим вместе», «нет тем-то, тем-то и тем-то», да? «Нет сжиганию книжек», «нет бросанию книжек Сорокина», который там хороший писатель, плохой писатель, но я его как крайне уважаю, да, в сортиры, да, и высказать свое мнение.
0: Так можно было прийти на фестиваль.
1: Алексею да. Герману возьму на себя смелость ответить за всех. Леш, на этом фестивале было очень много социального кино.
2: Можно
1: кино, которое как раз обращается к социальным и политическим проблемам. Да?
2: Можно я скажу, почему я один об этом говорю? Почему вы не понимаете того, что есть чудовищный шанс, чудовищная вероятность того, что времени, пока вы можете устраивать ваш фестиваль, осталось мало.
1: Спасибо Алексею Герману. Если можно, Олегу Кузнецову я сейчас отдаю микрофон.
3: Вопрос был о хорошем русском кино. Но я против чего выступаю? Я выступаю, чтобы вот этот андеграунд, вот это молодое кино, вот это актуальное кино, чтобы вот это сообщество не превратилось в секту. Потому что если оно превратится в секту, значит, та изначальная свобода, которая декларирует, она обернется своей полной противоположностью. Когда оценивается не кино, не качество, а критика уже начинает иметь идеологический характер. Когда я начинаю что-то не принимать именно по каким-то вот не по качественным моментам, а именно по идеологическим, и не давать этому никакого хода. Вот если это превратится вот в такую секту, вот, в которой будет вот такая внутренняя склока и такие внутренние разборки, просто почему я об этом говорю? Потому что я как бы в литературной как бы тусовке, вот андеграундовой, там уже как бы это имеет место быть. Это абсолютно инкапсулированная тусовка. Вот, и самодостаточная тусовка, ей не нужен массовый читатель там и так далее и тому подобное. И вот здесь вот, чтобы вот этого не было, чтобы была действительно свобода, и чтобы все, каждый имел право подать свой голос, если этот голос действительно талантливый, то этого все воспримут.
1: Спасибо Олегу Кузнецу. Есть одна минута у Павла Руминова для того, чтобы ответить Алексею Герману.
0: Я тут думал и боролся, ответить чувство несправедливости. Но ведь это каждый день мы с этим сталкиваемся. Я просто хочу сказать, что действительно мы все братья живем в одно время, все связаны друг с другом. Давайте будем внимательнее к друг другу. Действительно, кто хочет, тот мог прийти на этот фестиваль и участвовать в реальных событиях. Для этого все были возможности. Вы сейчас говорите о фашизме и так далее. Можно этому противостоять, если мысль здравая, разумная, сильная мысль будет себя защищать. Вот если так. У нее... Подождите. Вот и сейчас я могу сказать, что на передаче я вижу действительно какой-то редчайший вид кинематографиста, русский художник. Вам важны ваши мысли, вы говорите, что вы здесь говорите правду, при этом пьете водку. Это не способствует картине доверия к его словам, потому что вот сейчас я вижу, что вы действительно не слышали. Я начал программу с того, что я сказал, что существует пангеноцид. Идет вакханалия материализма. Это и приведет к фашизму, потому что уничтожаются любые ценности, не биологические, в людях. Поймите. Вот и все. Вам становится, видите, смешно, потому что это вас не очень волнует. Потому что эгоизм – реальная проблема русского кино. Русского кино. Вы сами за себя, в том-то и дело. Я говорю о создании киношколы, о читании книг. У вас есть 3 миллиона? Дайте 100 тысяч, давайте переведем несколько книг.
1: Это был режиссер Павел Руминов, автор фильма «Дедлайн», режиссер Алексей Герман-младший, автор фильма «Последний поезд», режиссер Олег Кузницын, автор фильма «Абсолютный слух», организатор фестиваля кинотеатра «Док» Михаил Синев, Александр Родионов, драматург, театральный критик Кристина Матвиенко и журналист Екатерина Васильевна.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей.

0: в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
3: Ну что, атакована инфраструктура «Озон» в Краснодаре.
4: Не спрятал склад от дрона, тогда делись с государством. Путин выпустил новый указ о временном управлении.
5: Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что, получите ответ.
4: Кремль ждет от страны поддержку военного курса, но две трети России хотят мира.
6: Если хозяин не сберег объект от дронов, то государство заберет имущество под свое управление. Такой указ Кремль выложил на официальном сайте. Хотя всего днем ранее украинские атаки на языке государственной стратегии были всего лишь определенными неудобствами. Да, Владимир Путин через плечо Павла Зарубина так и говорил. Эти неудобства не остановят Россию от того, чтобы наносить еще более разрушительные удары по Украине. Зачем? Ну, потому что страна ради этого и объединялась, а через несколько недель еще и подтвердит свое единение голосами за Единую Россию, говорит Путин на съезде партии. Однако даже государственная социология уже которую неделю подряд говорит, что людей в России объединяет недоверие к власти и растущая тревога. И в ответ на тревогу власть напоминает об угрозах, которые отдаляют страну от светлого будущего, которое видит Кремль. Но видит ли? Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы рассуждаем, правда ли за плечом Зарубина Путин видит идею, которая перебьет всеобщую тревогу. А о новых поводах для нее расскажет Артур Давлетшин.
7: В общем, всем уже становится ясно, что «Озон» не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали.
8: Так, один из продавцов реагирует на последние новости. ВСУ на выходных расширили список целей для ударов в России. Теперь горят не только склады Wildberries, но и склады «Озона». В ночь с 23 на 24 августа пострадали логистические центры в Адыгее, Дагестане, Ставропольском и Краснодарском краях. Склады в Махачкале и Краснодаре закрыты для поставок, а товары в них недоступны. Центры в Адыгее и Ставропольском крае не получили серьезных повреждений, утверждает пресс-служба маркетплейса. Удары по складам «Озона» участились 22 августа. Первым пострадал склад «Озон» в Чапаевске, Самарской области. Следующим стал центр в Оренбурге 23 числа. Ранее 31 июля под удар попал склад в Татарстане, но тогда последствий не было. Маркетплейсы в последние годы стали крупной частью российской экономики. На них в прошлом году пришлось 8,5% российского ВВП. Крупнейший из них, Wildberries, подвергся атакам ВСУ первым. Сумма убытков компании, по некоторым оценкам, приближается к триллиону рублей. На этом фоне Министерство финансов предложило поддержать Wildberries. Ведомство продлило на год срок по уплате налогов для самого маркетплейса и продавцов, а также предложило отложить налоговые проверки.
9: Была публично заявлена цель – разрушение целых отраслей экономики нашей страны, подрыв единства нашего народа и сплоченности российского общества.
8: Возможно, чтобы успокоить население, Владимир Путин дал новое интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент уверен, что цель этих ударов – развал России, однако цель не достигнута. 40-дневный ультиматум президента Украины Зеленского истек. В итоге страдают люди, утверждает Путин.
9: Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам и, что особенно важно, по гражданским людям – наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям, потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия для семьи, для близких и для всей страны.
8: Путин сравнил действия ВСУ с мифическим сюжетом про шкатулку Пандоры, из которой вырвались все беды.

0: бедствия мира. Наверное, он забыл, что на ее дне осталась надежда.
1: Киевский режим поставил своей целью нанести ущерб нашей экономике. Что он сделал? Он сам открыл этот ящик Пандоры. Ну что, получите ответ по вашим наиболее чувствительным отраслям экономики.
0: Ответной реакцией на удары по складам стали участившиеся российские атаки по Украине, в том числе баллистическими ракетами, утверждает Путин. Целью становятся гражданские объекты. За день до атаки на Озон Россия нанесла удар по торговому центру «Солнечная галерея» в Кривом Роге. 16 человек погибли и 130 получили ранения. Ночью 24 августа под удар попала Одесса. Пожар начался в гипермаркете «Эпицентр». Пострадали 5 человек.
2: Украинский политический обозреватель Леонид Швец уверен, что удары по логистическим хабам России имеют целый ряд причин. Это и склонение России к миру, и наличие на складах товаров так называемого двойного или попросту военного назначения. Однако есть куда более важные причины, о ней мы поговорили перед эфиром с Леонидом.
3: Мне же кажется, что вот там можно целый перечень причин назвать, почему были выбраны эти хабы. Я бы ранжировал их так. Я бы на первое место поставил прежде всего такое психологическое и символическое воздействие на российское население. Дело в том, что для Украины, для тех, кто хочет скорейшего мира, важно показать всем, и в том числе, ну, опять-таки, вот у нас проблема все время с языком. Вот можно сказать правящий класс в России, да? Ну вот окей, какие-то люди, которые причастны к управлению Россией, помимо Владимира Путина, важно показать, насколько деструктивно продолжение войны, насколько не справляется Кремль, затеявший эту войну, который хотел в результате нее получить быструю, яркую победу и укрепиться у власти, насколько он ослабил Россию и насколько он не справляется, именно как управленческий класс, не справляется с этой ситуацией. И прежде всего вот сам Владимир Путин. Все указывает на то, что доля отвернулась, да, счастье отвернулось от Владимира Путина, успех отвернулся. И вот такие вещи, которые очень хорошо горят, очень так внушительно горят, я бы сказал, да, с таким такой дымок. Понимаете, здесь подключаются все чувства, все сенсорные, да, это громко очень хлопает, это очень наглядно горит, это, извините тем, кто поближе, очень характерно пахнет. Вот так выглядят последствия начатого в 22-м году. Вот мне кажется, вот это важно. Вот это воздействие на все сенсорные чувства как простых граждан России, так и тех, кто где-то там немножко повыше и иногда, может, заходит даже в кабинет к Владимиру Владимировичу и смотрит на него так. Не все может сказать, но все уже все думают. Да? Вот мне кажется, вот это наиважнейший момент.
2: Как Кремль реагирует на последствия своих решений, мы спросим политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
4: Добрый день.
2: В день нашей с вами встречи сегодня выкладывает Кремль указ Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры, если они подвергаются атаками, а собственник, управляющий, не справляется с защитой. Это показывает, что украинские атаки все-таки доставляют Кремлю больше, чем неудобства.
4: Я думаю, что это безусловно так. И главное, что, мне кажется, следует отметить, это то, что сменилась стилистика Путина. Он же ведь всегда отвечал за все хорошее и за все величественное. За геополитику, противостояние там с Западом и так далее. А за то, что прилетает куда-то в Россию, отвечал кто-то другой. Там или бояре на местах, или Министерство обороны. Но вот сейчас он был вынужден сделать этот, наверное, не самый выигрышный для него ход. Он погружается в этот процесс и говорит, да, война идет, трудности временные, победа будет за нами. Но то есть в общественном мнении он уже признает, что он глубоко находится в середине этой войны. И это, мне кажется, существенная новость в его позиционировании себя в общественном мнении. Это первое. Второе. Мне кажется, важно сказать, что в некотором смысле это отражение нарастающей неадекватности. По-видимому, он действительно думает, что его личные слова, его личное участие добавляет некоторого доверия людей к политике, к выборам грядущих.

0: ведущим и так далее. Раньше он возвышался над, скажем, там, электоральными событиями. Ну, там партии друг с другом конкурируют, а он выше этого. Теперь нет. Засучив рукава, он уже выступает там с поддержкой «Единой России». И, соответственно, результаты этих выборов, если они будут не совсем такие, как он хочет, будут служить демонстрацией того, что и у него тоже дела не очень хорошие. Соответственно, все, кто занимается выборами, сейчас очень нервничают, потому что им нельзя показать результат такой же, как в прошлом, или тем более хуже, чем в прошлом. А вряд ли результат будет сильно лучше. Я думаю, что рейтинг «Единой России» снижается. Ну и, наконец, третье. Война пришла в Россию полным ростом. И в затянувшейся битве телевизора с холодильником на стороне телевизора выступает бензобак. Это такой довольно серьезный союзник. А для телевизора наступают тяжелые времена. И, собственно говоря, те же социологи это фиксируют. Доверие к телевизору падает. В скобках это означает, что падает и доверие к федеральной власти. Ну а что делать, если удар всерьез по не только по персональному карману, да, все дорожает, но и по системе отношений с государством. Государство отвечает за обеспечение безопасности. За это мы платим налоги, а оказывается, ты сам должен позаботиться о своей безопасности, а если заботишься о ней плохо, обращается Путин к бизнесу, то мы у тебя этот бизнес отберем из лучших соображений, чтобы он был более безопасным. Значит, вот эта ситуация совершенно с логической точки зрения безумная, но у Путина просто не остается других вариантов, по-видимому. Так что, мне кажется, позиция Украины понятна. Ее задача нанести как можно больше ущерб с тем, чтобы дальнейшее продолжение войны сопровождалось неприемлемыми для большинства населения издержками. Ну вот это примерно и получается. А война со стороны Путина остается все более непонятной, потому что, ну что, осталось 4000 километров незанятых российскими войсками на территории Донецкой области. Хорошо, он завоюет эти 4000. Правда, это вопрос, как долго и как дорого это станется. Но а что потом? Ни того, что называлось денацификацией, разрушение украинской государственности не состоялось, ни того, что он называл демилитаризацией, то есть усиление военных ресурсов Украины, тоже не состоялось. Налицо только нарастающее озверение, все более отчаянные, тяжелые, кровопролитные удары по территории Украины, ну и прилетает все чаще в ответ что-то. Ну, остается только одно. Говорить о том, что мы идем вперед, мы завоевываем все больше и больше территорий, оставляя в скобках вопрос о том, а зачем эта обращенная в прах территория им нужна. Вот такая примитивизация, остервенение и включение Путина в эту, в общем, кровавую кашу, раньше он из нее как-то себя ментально изымал, оно ничего хорошего для персонально Путина, мне кажется, в ближайшем будущем не идет. Он не обещает. Он
1: если ведь появляется какой-то внешний враг, вокруг которого можно объединять людей, почему люди все равно не объединяются? Почему они даже государственным соцопросам говорят, что не доверяют и тревожатся?
0: Ну, во-первых, все-таки по тем же самым опросам больше половины поддерживает курс Путина. Хотя при этом те же самые социологи фиксируют, что все большее количество людей хотели бы прекращения войны. Вопрос, на каких условиях. То есть, когда люди говорят, что хотят прекращения войны, они, может быть, имеют в виду, и, наверное, имеют в виду победу. Но победы не просматривается, потому что непонятно, что эту победу, что этой победой считать. Меня удивило то, что когда Путин говорит про временные трудности, он вообще оставил в стороне Крым. А давно ли мы слышали, как он говорил о том, что любые попытки нанести ущерб Крыму будут беспощадно пресекаться? Ну вот слова словами, а Крым на осадном положении. И там и цена на бензин в полтора раза выше, чем по стране, да и бензина нет, и электричества тоже нет. Но вот приходится ставить на остервенение, приходится ставить на все большую роль пропаганды, когда требуется объединить, что на нас напали, мы должны сплотиться вокруг того же самого Путина, потому что больше не на чем сплачиваться. И в то же время эта модель теряет эффективность и как ее

0: обновить, представить свежий, я просто, честно говоря, не вижу. Мне кажется, что он выглядел недостаточно победно в своих заявлениях.
1: Сколько можно поддерживать вот это остервенение? Если послушать Владимира Зеленского, он журналистам украинским говорит, что коридор возможностей переговоров с Россией это до середины 27-го года, до конца лета 27-го года. Вот до конца лета 27-го года можно поддерживать эффективно остервенение?
0: Ну, я так думаю, что Зеленский исходит из того, что тот же Крым, он может продержаться на таких вот полупитании, с каким-то с трудом завозимыми горючими продуктами, водой, ну, еще несколько месяцев. Поэтому, я думаю, Зеленский говорит, с декабря 26-го года, вот за эти несколько месяцев ситуация, по-видимому, поменяется. Во всяком случае, в Крыму точно поменяется. А что там может улучшиться? Вот как можно победить в этой войне, если по Крыму прилетает все больше, и не только по Крыму, по всем остальным территориям. Так что мне кажется, что да, он пытается, конечно, нагнетать обстановку, объяснять, что кругом враги, и их будет обнаруживать все больше, особенно внутри страны, сажать, пугать, карать. Но победить просто не получается. И я думаю, что в течение ближайших нескольких месяцев ситуация еще сильнее ухудшится. Это не значит, что режим ляжет. Нет. Люди приспосабливаются, они все-таки в том же Крыму покупают себе какие-то там альтернативные источники энергообеспечения, но для этого бензин нужен. Там пытаются найти какую-то воду для себя, ставят электропанели солнечные, еще какие-то. Но это все паллиативные решения, а вот этого ощущения полной победы и окончательной его нет и в ближайшем будущем не будет. Поэтому, я думаю, у Зеленского стратегия в долгосрочном плане, как это ни парадоксально, при том, что Украина в чудовищной ситуации находится, так у него стратегия, во-первых, понятная, а во-вторых, работающая, в отличие от путинской. Потому что, ну что, ну, возьмут они эту малую такмачку. Возможно, это выразит какой-то, вызовет какой-то восторг у части путинского электората. Но в своем кармане они ничего от этого не обнаружат. И те люди, которые торгуют чем-то из Wildberries или Озона, они от этого лучше жить не станут. А налицо процесс ухудшение ситуации. 20 пунктов Wildberries уничтожено. И теперь Украина непринужденно наносит удар по 4 пунктам Озона. А завтра что будет? Вот где конец этой чертовой мельницы? Вот это ощущение тупика, мне кажется, будет нарастать.
1: И несмотря на ощущение тупика, Владимир Путин же прямым текстом даже говорит, обращается к людям, он был на съезде «Единой России» и прямым текстом говорит, что он хочет, чтобы люди проголосовали за партию власти, и тем самым поддержали курс Владимира Путина на войну. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и продолжим обсуждение.
2: До парламентских выборов в России остается меньше месяца. Владимир Путин вернулся из своего негласного турне по Сибири и Дальнему Востоку в Москву, где на съезде «Единой России» подчеркнул важность скорого голосования.
3: Уверен, что и предстоящие выборы подтвердят устойчивость государства, зрелость нашей политической системы, ее способность противостоять любым внешним угрозам, шантажу и агрессии. Станут выражением общей воли миллионов людей, их стремление обеспечить суверенитет и безопасность России.
2: Со сцены Путин снова угрожал Украине, говорил о нацизме и русофобии. При этом, судя по всему, российский президент действительно беспокоится о результатах выборов. Эксперты не особо сомневаются в грядущей победе правящей партии. Однако измерить реальные настроения российского общества куда более сложная задача.
4: В российском обществе огромное количество людей, которые не представлены во власти, не представлены политическими партиями, ну, то есть не представлены ни одной политической силы. Часть из этих людей концентрируется вокруг вот таких политиков, как Яблоко, как Надежда, была бы зарегистрирована партия «Рассвет», вокруг партии «Рассвет» бы объединились, да, был бы Навальный, вокруг Навального бы объединились.
2: Падение оптимизма россиян до минимальных значений с начала пандемии, о котором на прошлой неделе сообщил государственный ВЦИОМ, коррелирует с падением рейтинга «Единой России», который публикует фонд «Общественное мнение». Поддержка войны ослабевает по мере того, как россияне вновь сталкиваются с очередями на заправках, а украинские дроны ежедневно атакуют склады крупнейших маркетплейсов. Но в преддверии выборов отдельные чиновники продолжают агрессивную риторику в адрес внешних и внутренних врагов. На съезде

0: Единой России от председателя Дмитрия Медведева в очередной раз досталось несогласным, покинувшим страну. Таких людей он назвал, цитата, «предателями и отщепенцами».
1: И может это выглядит негуманно, но право на возвращение в родную страну у таких предателей быть не должно. Никакое покаяние тут не поможет.
0: К Медведеву присоединился министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Есть некоторые люди, которые с самого начала специальной военной операции решили, что это как бы чужая война. Мы волею судеб избавились от большого количества таких людей. Они сейчас находятся в других государствах, занимаются своими делами. Хотя многие пытаются по-прежнему делать гадости для России.
0: Лавров также напомнил о 5-й статье НАТО, принципе коллективной обороны. Атака на одну страну Альянса считается атакой на весь блок. Но Лавров исказил значение статьи, предположив, что Запад может использовать ее для нападения на Россию, а не для обороны. Растущие опасения по поводу возможной новой волны мобилизации после выборов заставляют россиян задуматься не о скорейшем подписании контракта, а об отъезде, то есть превращении в тех самых уехавших, которые так разгневали Медведева и Лаврова. Число запросов «переезд» в Яндексе достигло максимума после первой мобилизации, пишет проект «Можем объяснить». Однако и без объявления мобилизации в России на прошлой неделе зафиксировали новые случаи принуждения к заключению контракта с Минобороны. С 10 по 18 августа проекту «Идите лесом» поступило 14 обращений из 6 регионов России. Это не массовая практика, но количество сообщений о насильно отправленных на войну за последние несколько месяцев увеличилось.
3: Ребят, ну-ка скажите, все добровольно подписали контракт?
4: Не надо плакать.
5: Вас заставили, скажите, вас заставили, вас били.
3: Добровольно или нет?
4: Просто молитесь Богу, не надо плакать.
6: Все.
0: Газета Wall Street Journal выпустила материал о проведенных российскими военными в июле закрытых учениях по отработке мобилизации в Калининградской области. Их цель – определить способность армии принять большое количество новых призывников. По данным источников Wall Street Journal, решение о мобилизации российские власти пока не приняли.
7: Ну, мы продолжаем разговор о том, какую картину будущего рисует Кремль для России с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, в российской электоральной системе много людей, которые никак не представлены. Мы слышали у нас в сюжете. Я тут сейчас говорю о людях антивоенных взглядов. И не только тех людей, которые покинули Россию, а тех людей, которые даже поддерживают, возможно, Владимира Путина, но хотят переговоры. И мы видим в социологии 62%, то есть почти 2/3. И политолог Илья Грищенков пишет у себя в Телеграме, что между общественными настроениями и партийным предложением сейчас в России образовалась некая пустота. А политика таких пустот не терпит, ведь если запрос разделяют почти 2/3 общества, рано или поздно кто-то этот запрос присвоит. Близко к тексту цитата. Чем же опасна для Кремля подобная пустота?
8: Ну, честно говоря, я не вижу пустоты, потому что, ну, во всяком случае, в электоральном смысле, Путин был обречен, коллективный Путин, устранить центр конденсации для антивоенных настроений. Почему он это делает? Потому что понимает, что антивоенное настроение увеличивается. Именно поэтому мы наблюдали феномен Бориса Надеждина, который 2 года назад был таким центром. Теперь таким центром стало Яблоко. И того, и другого превратили в ничтожество. Растоптали, размазали. Надеждин был вынужден уехать, хотя он до последнего сопротивлялся. Шлосберга посадили на чудовищный срок. Яблоко, ну, честь ему и хвала, но, во всяком случае, подняло этот вопрос на общефедеральный уровень. Проблема в том, что идея специальной военной операции кончилась. Началась война. Специальная военная операция – это какие-то специально обученные люди, вооруженные специальными методами, там где-то проводят эту самую войну. Мы следим по телевизору, а сами ходим в кафе, делаем свои дела, воспитываем детей, все отлично. Это как бы не война, а хоккейный матч, в котором можно болеть за своих. Поэтому было СВО. Сейчас это война, и те же самые Z-патриоты говорят, что давно пора всю войну переводить на военные рельсы. В ответ вменяемые экономисты, я вспомню Андрея Клепача, говорят, что это тупик. Я вспомню также и Собянина, который про это же говорил. То есть это люди...

0: из путинской элиты. Их надо убрать. Клепыча увольняют. Так скажем, Собянин как-то, вежливо говоря, заткнулся по понятным причинам. Действительно, есть такая скрытая пустота, если так можно говорить. В бюллетенях этого никак не будет отражено, но те как минимум 30 миллионов человек, которые в России против войны, ну, даже если мы возьмем официальные данные, у нас 110 миллионов избирателей, из них там, по официальным данным, поддерживают курс на войну там около 60, и тоже около 60 хотят ее прекращения, это интересная ситуация. Но остальные это 40. Это же 40-50 миллионов. Раньше было 20, 25, 30. Сейчас это количество этих людей растет. Значит, их надо будет сломать, заставить, обозвать врагами и выборы превратить в, как уже это говорили, в референдум поддержки путинского курса. Но они нарисуют этот референдум, потому что в бюллетене не будет яблока. Да? Но я думаю, что это отразится там в подъеме, вынужденном подъеме рейтингов там новых людей. Но дело не в этом, потому что все это понимают.
1: А что дальше ему делать с этими рейтингами? Но нарисуют вот ему поддержку.
0: В том-то и дело, что это все нарисованное, и все больше людей начинают понимать, что это нарисованное. Ведь путинская сила заключалась в том, что если ты 5 раз скажешь, что большинство на твоей стороне, то найдутся люди колеблющиеся, которые просто присоединятся к этому мнимому большинству. Значит, повторю еще раз, что теоретически значительно больше половины, во всяком случае, избирателей в России поддерживают этот военный курс. Им кажется, что Путин защищает Россию и так далее. Но, во-первых, это стало гораздо меньше, чем было, по сравнению с 85%, которые восторгались тем, что Крым наш. Теперь Крым из их сознания убран. В Крыму дела не важные, поэтому о нем говорить не надо. А их заставляют построиться, изъять собственность из их карманов, там, ограничить доступность к привычным стратегиям и удобствам жизни и перейти к такой к советской модели, когда вся война – единый вооруженный лагерь, так скажем. Но это радикально меняет картинку мира и далеко не всем понравится. Ну и вот мы видим, что количество тех людей, которые против войны, они никем не представлены. Соответственно, скорее всего, на выборы они не пойдут, соответственно, фальсификации будет все больше, соответственно, пропаганда будет все тупее, и, соответственно, все больше людей будут говорить, когда же это кончится.
1: У нас остается примерно минута или полторы, давайте попробуем какой-то вывод сделать. Я так полагаю, что тревога, которую мы видим в социологии, она продиктована опасениями людей, что же будет после выборов. После выборов, как вы думаете, Владимир Путин исходит из того, что ему хочется держать статус-кво, или все-таки превращать страну в военный лагерь?
0: Я думаю, он просто будет обречен двигаться по второму пути, превращать в военный лагерь. Это значит проводить псевдомобилизацию. Естественно, это слово не будет произнесено, потому что обожглись на нем довольно болезненно в 22-м году. Но де-факто это проводиться будет. Люди сразу почувствуют рост цен. Сейчас его сдерживают перед выборами, как всегда. А после в полный рост все это пойдет. Никуда не денешься. Но охота на мужиков, когда мы видим события там на Верхнем Ларсе, да, конечно, это все туристы едут отдыхать в Грузию, но почему-то среди туристов преобладают мужчины призывного возраста. Не семейный отдых, а вот такой вот. Люди в России не идиоты, они понимают, куда ветер дует. И, конечно, после выборов картинка станет еще очевиднее, и главное, что она предсказуема. Вот все понимают то, что мы с вами сейчас говорим. После выборов начнут завинчивать гайки. Там и по деньгам, и по мобилизационным мероприятиям, и по ограничению человеческих прав, в том числе права на голос, на выборы. Ну, все это пойдет в октябре, развернется в ноябре, а с декабря откроется окно возможностей, о котором говорит Зеленский.
1: Спасибо вам большое, Дмитрий Борисович, что нашли время на нас и на наших зрителей. И я, наверное, адресую вопрос тем, кто может оставлять комментарии. Пожалуйста, только убедитесь, что вы не пользуетесь настоящим именем и фамилией на YouTube, если смотрите из России. Чего вы ждете после выборов? Будет интересно почитать. Увидимся с вами в комментариях. До свидания.

0: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
0: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский тамиздат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
3: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наши сегодняшние, в которой мы находимся. Она писалась еще до февраля 2022 года. Она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной ее темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой еврейки, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом – это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве Reading Books вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме. Называется, по-моему, «Номер дома». Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь. Ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей, помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний. Книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это книга о других книгах, о том, как можно смотреть на мир вокруг нас через литературные тексты других авторов. В Хеле их очень много, этих текстов. Это, во-первых, основные тексты, вокруг которых вообще возникла вся эта история. Это

0: значит, воспоминания самой Хелены. Но это тоже роман, прототипом которого стала Хелена Фришер. Это роман чешского автора первой половины 20 века Иржи Вайла. Роман называется «Москва граница», и он описывает как раз жизнь иностранцев в начале 30-х годов. Это тоже воспоминания Тамары Петкевич, но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования. Это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей. Но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность. Это и поэзия Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги. Это и прозы Полины Борсковой или Марии Степановой. Так что вот это три для меня таких очень важных момента. И, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
1: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчиков писателя? Это сложно для вас было? Или это, по большому счету, все равно работа с текстом, и тут нет большой разницы?
0: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод у вас уже есть, готовый текст, и вы только как бы следуете тому, что задано, у вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова, и когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова, и перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала, и это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода, но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых, или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что это такая, скажем, попытка понять как можно лучше текст, как-то проникнуть как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского языка, то если я хочу с этой публикой обсуждать эти мои любимые тексты, то у них должна быть возможность эти тексты прочесть. Мне кажется, что я писала всегда, это просто были какие-то такие, может быть, это были как бы не тексты прямо художественные, но даже свои научные статьи или эссеистику, публицистику я всегда воспринимала как-то на грани художественного. И в Хеле, мне кажется, я как-то впервые решила шагнуть в литературу полностью, и я бы сказала, именно решила, а не, скажем, осмелилась или сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, за собственное творчество не всегда.
1: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен. Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавличика Боровского до Милана Кундеры. Вы писали Хелу на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России. И Белоленты Десяточное движение и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины, реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть

0: рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно, двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня было уже этот опыт переписывания собственного текста, я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор это, как я представляю, после этого опыта кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы, не знаю чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам техника. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты намного легче, чем в предыдущих волнах иммиграции, это досягаемость этих текстов на русском в саму Россию не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
1: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводческих смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималась многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле, ничего не меняя в подходах. А кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к русской культуре вообще?
0: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине,

0: что я всегда занималась литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила на чешский, что государство, оно всегда в конфликте с частным человеком. Значит, литература, которая меня интересовала, она всегда стояла как бы в стороне. Для меня с самого начала такими ориентирами были Всеволод Некрасов и его поэзия, но не только его поэзия, но и его такая принципиальная жизненная позиция, его такие эмблематические стихи про свободу, про то, что она есть, и что она есть только свобода и ничего другого. Вторым таким ориентиром, наверное, можно сказать, были лагерные рассказы Варлама Шаламова. Вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за эти четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письмам из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
1: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти, которые уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете применительно к себе?
0: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как, например, воспоминания Тамары Петкевич, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Волчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкевич. Третья вещь – это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях. И в Чехии мне всегда как-то тесно, она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
1: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение или оправдание действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивления

0: Явлению ей.
1: Нет, мне кажется, ни у кого ответа. Но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что то, надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности, что как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же без безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы есть, складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
0: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношений между двумя странами? По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
1: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы с Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается того, что я сейчас перевожу, осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой. И еще над дневником конца света Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит с сегодняшней Россией. Вы правы, интерес к русской литературе в Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
0: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и Марию Степанову, и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
1: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась, как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу.

0: Потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самое очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включенную как-то в этот круг женский.
1: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей первой книге, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману эссе. Как ты думаешь, что он видит? Видимо, так верно перевести название на русский, об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать и о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
0: И это и она, и нет. Этот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хела. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах. У нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России, такой же непредсказуемый.
1: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода.

0: iPod'ов, App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
2: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор, возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: «Европейский час. Поверх барьеров». Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачка». Новый французский фильм по Александру Дюма. Книжная ярмарка в Неаполе. Вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература. В каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди. Но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал,

Только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота. В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного в общем труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Я начеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок, Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночика со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночика важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе?» «Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания

0: а не композитора любовь и убийство из ревности, грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хозе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Ich zieh das Messer, pack sie beim Haar oder die Kehle das Messer. Ich stirb ein Mensch.
0: По фантазии Яночека, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.

«Сукин сын! Сукин сын!» – кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому отбывающий срок за убийство жены, заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического повеса Яночка Горянчикова в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векслер. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
2: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха,

0: но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», – писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала: Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Радзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался, подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 1917 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено. Все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish in all our different kinds of ways. We must not now or ever in the future show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
1: And what God expects him to do.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час. Поверх барьеров».
3: Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
4: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка, Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
5: Et moi, tous, quel culot.
6: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
4: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо, что за углом послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
2: «Европейский час. Поверх барьеров». Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал «Дневник Павла Юрачика», одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: «Дневник Павла Юрачика», 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии

0: который потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом 4-го курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы. И его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
1: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающихся с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
0: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачику. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
1: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника – маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный. И очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды, и ожидание, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
0: Потом у Павла Юрачика родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе. Или самиздата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по новой волне.
1: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы.

0: И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 года мне не останется ничего другого, как только повеситься».
1: Как всегда, он все правильно предвидел.
0: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля. Мобили на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
1: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом. Часто ездит к нему в его дом в горах. Сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «КИВИ». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза». Почетная женщина. С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
2: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.

Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года

сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров», не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не Гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одну из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «Миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «Миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается Миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полная таз. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопала полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале, и бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко, когда Гасконца, его играет отличный актер и красавец Ван

0: Сан-Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны. Когда гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено. А перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильные миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок, хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, и мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабелла Джани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления, бедная Изабель.
1: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем европейский час. Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
2: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Маре Нострум» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Маре Нострум» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, «Mostra Oltre Mare», дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолинивские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» «Раковина», весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в Святую Землю в Средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии.

0: Это и развлечение. Фирма Xerox придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
1: О неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать: в 4, 5, 7 лет впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-Холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Артуро Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

0: этом мы заканчиваем европейский час «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джумпаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт?

0: Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
1: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
2: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
3: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
4: Представьте себе, тайно, довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
3: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
3: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
3: «Человек имеет право».

Добрый день. Говорит Радио Свобода. Показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 6 августа по-старому. Преображение Господне. Печальную годовщину отмечаем мы сегодня. 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве с треском провалился путч ГКЧП. Вслед за этим, как карточный домик, распался Советский Союз. Казалось, что Россия встала на путь демократизации и модернизации, стала нормальной страной. Но сегодня очевидно, что попытка реформировать страну и построить демократическое государство провалилась. Почему не состоялась?

0: Состоялась в России демократическая революция, как в странах Центральной и Восточной Европы. Как сохранился и возродился в стране тоталитарный режим? И будет ли у России еще один шанс? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: 35 лет назад, в августе 1991-го, в Москве провалился путч ГКЧП. Через несколько месяцев вслед за этим распался Советский Союз, а Россия получила шанс начать новую жизнь с политической конкуренцией, свободными выборами и рыночной экономикой. Тогда казалось, что страна наконец стала на путь демократизации и должна стать частью современной Европы. Но этот шанс оказался упущен. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, где после падения коммунизма удалось создать устойчивые демократические институты, в России постепенно восстановилась вертикаль власти, а затем и авторитарная система. В итоге страна вернулась к политическим репрессиям, цензуре и войне. Почему российская демократия не состоялась? Почему старые советские институты и представления оказались сильнее попытки модернизации? И был ли 91 год единственным шансом России стать демократической страной?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко, а к нам по Зуму присоединяется политолог, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Мария Снеговая. Маша, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Такое сначала ностальгическое наблюдение. Мы с вами немножко, так сказать, разных поколений. Я думаю, я чуть старше, вы чуть моложе. Но все так или иначе, мы с вами дети августа. Мы дети той реальности, которая была создана в августе, в эти три августовские дня 1991 года. А у меня такой будет, может быть, даже провокационный вопрос. Я, кстати, скажу, откуда он берется. Последний раз мы вот этот вот разговор, годовщина была 30 лет путча, мы говорили с Глебом Павловским. Это был август 21 года, Глебу Олеговичу еще полтора года жизни оставалось. И он в том числе сказал такую вещь, что Путин – это тоже ребенок августа. Это тоже дитя 91 года. Вы с ним согласны?
2: Ну, безусловно. И, собственно, об этом я много говорю, что опыт распада Советского Союза очень по-разному отразился на последующих поколениях. То есть для нас с вами, предположу, Сергей, меньшинство такое либерально ориентированное, это, конечно, была такая, возможно, проигрыш реакционных сил в советском истеблишменте и возможность начать новую жизнь, строить прекрасную Россию будущего, в которой, увы, не сложилось. Но для людей, как Путин, и прежде всего определенного бэкграунда, это силовики, чекисты, которые в конце Советского Союза действительно были в панике и думали, с их точки зрения, что Горбачев разваливает там великую страну. Это объективно так, это видно по самым разным воспоминаниям и мемуарам. Для них это было катастрофой. И действительно Путин, травмированный этим опытом, сидя там у себя в Восточной Германии, наблюдая вот эти толпы на улицах, непредсказуемые цветные или разноцветные, да, революции, он из этого извлек вполне характерно для своего социального слоя вывод, что это была катастрофа, которую ни в коем случае нельзя повторить, и надо любыми способами вернуть назад то, что осталось от Советского Союза. И весь его последующий, можно сказать, путь и опыт, его действия как руководителя России, они направлены именно на то, чтобы действительно восстановить каким-то образом то, что возможно, от Советского Союза. То есть развернуть назад то, что он считает величайшей катастрофой 20 века. Тут я его цитирую.
0: Ну, то есть он дитя августа в том смысле, что для него это стало такой родовой травмой. А то, что он пытался отыграть, ну да, величайшей геополитической катастрофой. А вы здесь вот уже задаете вот эту парадигму восточноевропейской революции. Да? Путин в Дрездене наблюдает толпу, штурмующую архивы Штази, выходит якобы с табельным Макаровым. А можем ли мы вообще сравнивать то, что произошло в августе 91 года, потому что вот мне кажется, что здесь, вот как политолог политологу, что здесь корни такой, очень такого сильного заблуждения, что мы как бы чохом все включили в одну парадигму. Вот что произошло в Румынии, что произошло в ГДР, что произошло тут у нас на Вацлавской площади, то произошло и у Белого дома.
2: Интересный вопрос, тем более, что я как раз занимаюсь обоими регионами. Да, с моей точки зрения, конечно, они составляющие одного процесса, да, распада Советской империи, которая существовала, естественно, там, второй половине, как она сложилась во второй половине 20 века. Но, с другой стороны, тут я совершенно согласна с вами, Сергей, это все-таки разные общества, разные страны.

0: страны, и, собственно, поэтому их путь в дальнейшем оказался разным. Они общие в том смысле, что на самом деле звенья одной цепи, да, неэффективность советской экономической модели, которая была дополнительно усугублена падением нефтяных цен с где-то вот с начала 80-х годов, сделала все более трудным для Советской империи удерживать свои там сателлиты, свои колонии, поскольку существенная доля советского контроля над этими странами осуществлялась просто через перераспределение денег к ним, нефтяной ренты, как такая так называемая понци-схема. Когда в результате углубляющегося экономического кризиса это стало делать невозможно в странах, прежде всего, Центрально-Восточной Европы, изначально более прозападных, с более мощным гражданским опытом, и, что очень важно, опытом существования как национальных государств до советской системы. Это отмечается многими исследователями как очень важный фактор, предсказывающий, насколько успешно страна выстроит свою государственность и демократию после распада империи. Многие, не все имели такой опыт. В итоге начинаются центробежные тенденции. На этом фоне уже такого как бы дребезжания, да, на окраинах, советское руководство приходит к выводу, что как бы нужны какие-то изменения. И выбирает Горбачева как более молодого, хотя на тот момент Горбачев еще не имеет четкой такой демократической повестки, это видно по его первым выступлениям. Он вполне себе такой андроповец, продолжатель дела старших руководителей. Но понемногу, да, он как бы затягивается в этот либерализм, процесс. В целом Горбачев сам и окружавшие его так называемые международники, более таких либеральных идейных устремлений люди, все-таки стремились к такому более либеральному пути. И по мере того, как вот эти тренды усугубляются, Советский Союз вынужден ослабить вот эти вот вожжи, и он начинает отпускать, по сути, эти сателлиты. В итоге эти центробежные тенденции доходят уже до непосредственно самого Советского Союза, то есть Варшавского блока уже распространяется, собственно, на сам Советский Союз, и система распадается. В последней попытке предотвратить это как раз силовое ядро Советского Союза, которое в ужасе смотрит на происходящее, делает попытку ГКЧП, но в реальности оно только усиливает эти тренды, поскольку именно после ГКЧП уже сами советские республики, которые еще вначале как бы думали, куда это все идет, и прежде всего Украина, что очень важно, они делают решающий выбор уйти из СССР, и в итоге СССР распадается. Тут важно подчеркнуть, что ни у кого в руководстве СССР на тот момент как бы не было желания совок распустить и закончить. Даже Ельцин до последнего с Горбачевым на самом деле пытался Украину говорить не выходить из СССР. Украина была очень важна для них, поскольку это одна из славянских республик. Такой своеобразный расизм советского руководства, связанный с тем, что они боялись остаться в союзе без Украины, да, с доминированием азиатских республик. И в итоге все это с выходом Украины уже там в декабре, там, в 91-го года становится очевидно, что союз не удержать. И вот эта вся тенденция, это как бы общие процессы, но, конечно, СССР, собственно, Россия, РСФСР в этом плане это ядро империи. И она как бы подчиняется во многом вот этим центробежным трендам, которые были следствием совокупности вот этих описанных мной обстоятельств. Но, и вот тут очень важно, да, в то время как у многих стран там, Центрально-Восточной Европы есть понимание, куда двигаться, есть некая осознание собственной государственности, своей идентичности национальной, которая предшествовала захвату, да, их Советским Союзом, у России ничего этого нету. А вместо этого есть огромное имперское наследие. Один из авторов описывает это как без империи как бы образуется пустота. И мы видим, как Ельцин в последующие годы очень много сражается с этим вопросом, что же делать. Потому что кто такая Россия, кто эти россияне?
1: Ну да, здесь
0: никто
1: вот
0: не
1: я
0: знает, это пустота.
1: Прерву, да, мне кажется, очень интересная мысль. То есть, условно говоря, тот, кто мог вернуться к своему национальному государству, да, даже три страны Балтии, да, у них, собственно, хоть и небольшой, но был опыт собственной государственности. У Украины, в конце концов, куцый, но был опыт собственной государственности или период национального возрождения, строительства национальной идентичности. А России как бы возвращаться, кроме империи, было некуда. То есть проблема здесь в том, что у России не было опыта национальной государственности.
0: Очень важно, что страны определяют себя против кого-то, да, то есть кто я есть, ну, это ценности, вокруг которых общество все-таки объединяется, да, скажем, вот в Америке.

0: там, свобода, индивидуализм, и ценности, против которых мы противостоим. То есть мы кем-то не являемся. Кто не мы? Кто они? И это, кстати, очень характерно и для ребенка. Да? Мы, как сами, мы даже люди, индивиды, проходим такие этапы в развитии в своем маленьком возрасте. Мы начинаем от того, как мы воспринимаем «они», и только после этого мы понимаем, кто мы. Вот для очень большого числа стран, постсоветских и посткоммунистических, вот от кого они отталкивались, с кем они хотели быть, кто им противостоял и против кого они объединялись, это, безусловно, был советский империализм, российский империализм. Но для России самой этой опции не было, поскольку себя саму не откинуть, и уж тут никуда не денешься. Ленин, большевики, да, советская система зародилась в России, и она была для России в 20 веке, можно сказать, успешной, вот эта идея советская, поскольку она, действительно, Россия достигла беспрецедентного масштаба, несмотря на чудовищные катастрофы и ужасы, да, с точки зрения международной политики, безусловно, были успехи, и плюс выигрыш во Второй мировой войне, люди этой пропаганды, безусловно, выращены, и они так думают. Соответственно, для большую часть российского общества и элит, потеря вот этого величия, вот этого какого-то системы, которая являлась неким венцом развития российской государственности, это было катастрофой. И что строить вместо этого, на каком основании, на каком ценностном фундаменте выстраивать альтернативу, было непонятно. Плюс, конечно, огромный раскол в обществе по поводу ценностей. Либералов мало, прозападных групп мало, огромное количество реакционных групп, но все между собой как бы бодаются и не знают, куда идти. Да, да. Еще, конечно, проблема российской диаспоры, опять же, такое имперское наследие, как и в Германии, расколотые русские общины, да, которые остались на территории стран бывшего Советского Союза и ЦВЕ. И, соответственно, это тоже Ельцина отчасти сдерживает, поскольку трудно как бы проводить такую национальную политику, не учитывая присутствие вот этой огромной диаспоры.
1: Ну да, русских за рубежом, русских за пределами России, условно, тех же русских Балтии. А вот давайте подумаем, были ли альтернативные сценарии? Да, вот я два могу предложить. Первое, что как бы не удается путчистам организоваться, и подписывается союзный договор. Мог ли СССР продолжать в формате союзного договора? И второй обратный сценарий. Путч, наоборот, удается. Получается советский Тяньаньмэнь. И, собственно, страна идет дальше по китайскому пути. Вот, возможно, были эти два сценария. Союзный договор и, так сказать, благоприятный сценарий, мирный сценарий, или жесткий сценарий с Тяньаньминем и танками.
0: Ну, я думаю, что союзный договор рано или поздно затрещал бы по швам, потому что этого было, как это, для графа де Лафер слишком мало, для Атоса слишком много. Страны, например, балтийские, захотели бы, конечно,
1: уже,
0: больше
1: да.
0: автономии.
1: Независимость
0: и
1: уже была
0: они уже на тот момент уже провозгласили независимость, уже, по сути, переизбрали более независимые парламенты. И, понятно, все хотели на Запад. Плюс для этих стран это реально вопрос безопасности. Он очень остро стоял уже тогда. Ослабленная Россия воспринималась как некая девиация. И было понятно, что через некоторое время, когда там цены на нефть вырастут, имперские амбиции России вырастут вместе с ними. Соответственно, гарантировать, что союзный вот этот вариант останется таким вегетарианским, и что центр потом не затребует большего контроля над республиками, было невозможно. Я думаю, что эта схема бы не удержалась. А вот что касается альтернативы, может быть, не в варианте конкретно победы ГКЧП, тогда, я думаю, уже было поздновато. Но вот если бы вместо Горбачева пришел более жесткий руководитель и попытался бы, скажем, либерализовать экономику, не отпуская вожжи политического контроля, для части республик в Советском Союзе, теоретически, мне кажется, такой вариант можно рассмотреть. Во всяком случае, так многие из вот этого реакционного эстаблишмента до сих пор считают, что если бы был выбран так называемый китайский путь, то есть экономическая либерализация без либерализации политической. А Горбачев пошел, по сути, наоборот, обратным путем. Начал политическую либерализацию, а потом она уже с собой потянула и экономическую, но поскольку тогда плохо понимали, как делать эти реформы, а на самом деле они были очень бестолково сделаны, и уже при Горбачеве экономическая ситуация существенно ухудшилась именно в результате этих реформ, как раз его экономических. Но то есть теоретически такой сценарий возможен. Я думаю, все равно откололись бы части республик на фоне слабости Советского Союза, но какое-то ядро, возможно, они могли бы на какой-то момент удержать. Многие страны, конечно, прежде всего евразийского региона, особо, честно говоря, не стремились на тот момент к независимости. И до определенной поры в их эстаблишменте, в общем, был такой ресентимент по советскому периоду. Тут

0: Очень важно, что для этих стран как раз у них не было опыта государственности, который предшествовал бы Советскому Союзу. Это один вот из факторов, который, возможно, этот тренд осуществил. Но в конечном итоге я считаю, что многие смотрят на там, неудачный, да, российский транзит как трагедию и провал. Конечно, для нас, людей либеральных взглядов, это так. Но с исторической точки зрения Советский Союз развалился, как мы видим, отчасти в силу достаточно случайных причин. Действительно, Горбачев, в действии Горбачева, экономической ситуации в мире. И теоретически он мог бы протянуть дольше, если бы не было совокупности причин. Многие страны благодаря этому распаду получили раньше свободу, да, и независимость, ну, да, раньше, чем могли бы.
1: Шанс,
0: и в этом,
1: шанс,
0: конечно,
1: на новую жизнь.
0: Новость.
1: Шанс на новую жизнь. Действительно, это некое, так скажем, как учили, да, еще в школе марксизм, необходимость осуществляется в силу ряда случайностей, прокладывает себе путь, да, вот это вот всемирный дух, мировой дух. Вот. И действительно, распад СССР – это некая объективная необходимость, которая действительно летом 91-го года случилась в силу ряда случайностей. Последний вопрос в этой части хотел задать. И все-таки вот с точки зрения политической науки, что это было? Это была революция? Это была попытка буржуазно-демократической революции по восточноевропейскому образцу. Как мы можем квалифицировать эти события с 35-летней дистанции?
0: Ну, я думаю, мы можем четко говорить именно о распаде империи, такого типа, как мы наблюдали, например, там, после Второй мировой войны или после Первой мировой войны, вызванной рядом там, политических, международных, экономических, прежде всего, процессов, и национальные демократические революции в ряде стран. Причем это не только стран Центрально-Восточной Европы, но мы можем говорить, я думаю, о Грузии, Армении, впоследствии Украины, безусловно, балтийских странах, которые все так или иначе были частью этого процесса. В российском случае либерализация, политическая либерализация, да, но не демократизация. Даже период ельцинский, все-таки власть ни разу не сменилась классическим образом для демократии. То есть не было трансфера власти противоположной политической партии. Ельцин передал власть Путину, но Путин, соответственно, ненадолго Медведева, но, по сути, никуда вообще не уходил. То есть очень важно понимать отличия. Либерализация, да, то есть некое ослабление центра, да, какие-то свободы появились ненадолго, но с точки зрения демократии, конечно, ее в России никогда не было и, увы, в ближайшее время не будет.
1: Ну, то есть, вот опять-таки, да, сравнивая с восточноевропейскими транзитами, это не было в таком в чистом виде политической революции. Это была некая корректировка политической системы без революционного отношения, изменения режима.
0: То есть, это, безусловно, режим сменился в силу распада Советского Союза, то есть от одной, там, от, безусловно, там, консолидированной автократии мы перешли к, скажем, какому-то сначала гибридному режиму, там, конкурентной автократии, можно сказать, и так называют ее левицкий way в 90-е годы, но потом новому консолидированному автократическому режиму при Путине. То есть был период ослабления авторитарного режима, и, безусловно, режим сменился. То есть это другая система, кстати, меньше институционализированная, более персонализированная авторитарная, да, система, но с существенным сохранением тем же самых элит у власти и существенным сохранением тех же самых институтов, пусть там в несколько модифицированной форме. То есть смена режима была, но, конечно, никакой демократической революции не случилось, просто в силу, увы, отсутствия, как мы сегодня видим, предпосылок для таковой. Необходимо развитое достаточно гражданское общество, хоть какие-то автономные власти, достаточно сильные институты, как и видение некое себя как нации, да, какое-то единение общества на ценностной основе. Увы, сегодня мы видим, что в России ничего этого не было, и это привело ее в такую чудовищную ловушку, в которой она сегодня оказалась.
1: Ну что ж, тогда да, в завершение этой части скажем действительно, что это была несостоявшаяся демократическая революция, которую мы по ошибке долгое время считали таковой. Да, счислили Россию в ряду восточноевропейских, центральноевропейских транзитов и вот как бы опустили ее в эту категорию, между тем, как события внутри нее развивались по совершенно другому сценарию. Напомню, что у нас в гостях Мария Снеговая. Мы говорим к юбилею, к печальному юбилею августа 91 года и вернемся буквально через несколько секунд. Мария, вот мне очень интересно сейчас обсудить, у вас были исследования, был ряд работ относительно преемственности элит

0: да, продолжая наш разговор о том, что как бы был ли мальчик, да, была ли революция, а была ли, собственно, смена режима, потому что режим как бы внешне стал новый, да, из коммунистического стал посткоммунистическим, демократическим, а люди-то остались прежние. Вот чем в этом отношении Россия отличается от стран Восточной Европы?
1: Ну, надо сказать, что преемственность элит сама по себе не является определением, то есть, того, что режим сохраняется или сменяется. Я как бы дополняю в своих работах существующие исследования по этой теме, говоря и показывая, что мы, когда говорим об институтах, о режимах, недостаточно говорить только о формальных институтах, там, как организована власть, да, важно также смотреть и на другую составляющую, такую как состав там, руководящей коалиции элит. Но в той или иной степени преемственность элит, во-первых, характерна для любого транзита, а во-вторых, она также очень отличала именно посткоммунистические транзиты, то есть, скажем, в той же самой Венгрии есть исследования, Чехии, где о сохранении части бывших коммунистических элит у власти страны даже после этого. Но чем отличается Россия и ряд также центральноазиатских постсоветских республик? А это тем, что здесь она очень высокая. То есть, если мы говорим там, в случае Венгрии, Чехии, это там, где-то 40%, зависит от того, как вы строите выборку элит, обычно по формальным позициям, какие позиции включены, то в случае России, например, это там 80-90%. Да? А там, если взять Совет Безопасности, то там уже вообще зашкаливает эта цифра. Начнем с того, что сам Ельцин был достаточно высокопоставленным членом советской номенклатуры, да, кандидатом в Политбюро. Это очень высокая позиция. Но и после распада в высшем руководстве номенклатурные советские позиции, то есть люди, которые специально отбирались коммунистической партией КПСС для того, что у них были специальные квалификации и лояльность, и индоктринированность идейная для того, чтобы служить в системах управленческих советской власти, эти люди в существенной степени сохранились. Причем, если вы смотрите на министерский уровень, то это просто огромные цифры. Фактически все в существенном масштабе просто брались кабинеты, переносились в новую как бы, постсоветскую реальность. Там еще важно отметить, что часто возникает там чехарда, связанная с тем, что были же советские органы руководства, расположены в Москве, а были уровни РСФСР, республиканского. Но вот ельцинское руководство предпочитало пользоваться советскими кадрами, то есть уровнем союзными органами, просто потому что там была более высокая квалификация людей. И, условно говоря, вот брался этот кабинет, состав людей, и, по сути, сохранялся без изменений. К 93-му году оценки показывают, что порядка 80% российской политической элиты сохранялись.
0: Мария, секундочку, уточню. Вот элиты здесь что берется? Как номенклатура, как, я не знаю, 200 тысяч человек? Или примерно о каком порядке мы говорим?
1: Да, ну, по оценкам Васленского, да, точных оценок размером номенклатуры нету. Да, вы правильно сказали, что 200 тысяч – это, скорее всего, там, ядро. Да. Но по оценкам Васленского, там, 1-3% населения Советского Союза, если учитывать их родственников. Зависит от того, как вы считаете, считаете ли вы там только союзный уровень или там, с учетом республиканских, более низких уровней, там, областных и так далее. Но в целом примерно там, да, 200 тысяч. Такие оценки примерно общего масштаба. Если мы говорим о, скажем, президентской администрации или там, о, особенно об органах безопасности, армии, каких-то министерствах разнообразных, возможно, за вычетом экономического блока, где сменяемость была в наибольшей степени выражена, то во всех этих уровнях реформы горбачевские и ельцинские снимали верхушку, но оставляли ядро этих департаментов, которые потом перенеслись, соответственно, в постсоветскую Россию.
0: Ну, а какие были, Мария, вот какие были варианты? Люстрация, как в ряде восточноевропейских стран, экзамен при, или как в Германии после Второй мировой войны, экзамен при приеме на работу, при приеме в полицию и так далее.
1: Да, экзамены, иллюстрации, безусловно, существовали, но когда об этом реформаторы, которые в частичном каком-то виде сохранялись в раннем ельцинском правительстве, даже Старовойтова там заикнулись, он сказал ей: вы что, хотите меня иллюстрировать, Галина Васильевна? И, соответственно, естественно, поскольку те же самые люди удержались у руля страны, и во многом они удержались, потому что не было достаточно

0: мощного общественного движения, которое бы выталкивало их оттуда, как мы видели, например, в Балтийских странах, или впоследствии, скажем, в Молдове и в Украине. Оно понемножку оформилось. В России этого никогда не случилось. И в существенной степени этого стимула не было. Ну и плюс, естественно, эти сами люди не хотели иллюстрировать самих себя, что совершенно понятно. В интервью с моими собеседниками, я много интервьюировала людей той поры для своей книжки, которая выйдет через какое-то время, как раз об этом, они мне всегда говорят, что номенклатурщики были просто очень эффективные люди, специалисты, и их жалко было заменять. И неким. Но во многом тоже неким было, потому что не было альтернативы. Не было мощного какого-то гражданского движения ни вне России, ни внутри, откуда можно было бы набирать эти кадры. Хотя непонятно, да, почему не взять каких-то представителей интеллигенции, беловоротничковой, но не номенклатурной, то есть не без опыта руководства на высших позициях, почему не попытаться их более активно, да, внедрять во власть. Но, опять же, поскольку вот эти все факторы наложили друг на друга в сочетании с огромной нестабильностью и, в общем-то, кризисом власти, связанный с тем, что, например, тот же самый парламент, во многом тоже состоявший из реакционного номенклатурного ядра, препятствовал, блокировал реформы, собственно, можно процитировать Черномырдина, не до этого было. Но, увы, все эти факторы, собственно, обусловили провал, итоговый провал транзита.
1: Было ли, вот я хочу понять, было ли какое-то окно возможностей, в которое была возможна реформа? Потому что вот я помню август 91-го, где я и сам был на баррикадах и участвовал в сносе памятника Дзержинскому, и вообще всячески активно разъезжал по городу, все это воспринимал, впитывал, это как бы удивительные дни. Вот я помню, что август, сентябрь, октябрь – это какое-то время совершенно каких-то фантастических возможностей, когда было возможно все. Люди, так сказать, буквально там бумаги летали по улицам города, люди ходили из кабинета в кабинет каждый день потерянные, каждый день объявлялись какие-то новые реформы. То есть было ли это действительно в тот момент окно возможностей попытаться отстроить новую власть и новую систему, которая затем закрылась?
0: Окно возможностей было, но оно было очень маленьким. Это буквально мы говорим об одном годе, в 92-м, потому что уже к 93-му начинает нарастать большое сопротивление, как в обществе, на фоне не очень удачных реформ, там, растущей инфляции, общего раздрая и непонимания, что происходит, и противостояние Ельцина с Верховным Советом. Оно все больше усиливается. Верховный Совет, опять же, это более реакционная группа, где еще на выборах, соответственно, до ельцинских пришло к власти достаточно реакционное большинство. Но тут еще важно, да, что ситуация общая в обществе, недовольство и раскол населения по поводу реформ, непонимание, куда мы идем, это усиливает эти группы, в итоге ведущим к противостоянию с Ельцином и к знаменитому разгону парламента, который как бы приводит к усилению президентской власти. Но
1: вот у нас, да, это как раз здесь вот это возвращение Левиафана, горящий-горящий Белый дом стоит. Вот я хочу понять, это было, мы можем определить какую-то поворотную точку, в которой Россия действительно отвернула полностью, да, от тех псевдо, ну, квазидемократических оснований революции 91-го года и уже повернула в сторону нынешнего авторитаризма и тоталитаризма?
0: На мой взгляд, разгон парламента – это следствие. То есть я знаю, что многие политологи, например, там Владимир Гельман, именно оценивают именно разгон парламента как такую вот точку поворота. Но, на мой взгляд, это было следствием того, что реакционный парламент блокировал ельцинские реформы, и ядро экономистов-реформаторов, гайдаровское, да, и козыревское внешнеполитическое ядро, их было просто очень мало во власти, чтобы сопротивляться этому процессу. В итоге ситуация дошла очень резко поляризовалась, эти группы, и дошла до противостояния. Если бы, скажем, в парламенте, например, в тот момент, в Верховном Совете, было более прореформистски ориентированное ядро, то не было бы такого противостояния, и в итоге ситуация не эскалировала бы так печально. Но основная первопричина здесь в сохранении этих групп у руля и обществе, которое само не знало, куда идет страна и что, кого нужно поддерживать. Не было общественного единения. И обращу внимание, что вот Украина, очень важное сравнение здесь. Остается у власти тоже достаточно серьезное номенклатурное ядро. И очень долгое время там блокируются реформы. То есть Россия во многом опережала Украину в 90-е годы по части реформ экономических, например. Но там понемногу сформировался очень мощный общественный запрос на движение в сторону Европы, на Запад, которое постепенно выносило вот эти вот номенклатурный блок или советский оставшийся реакционный блок из власти за счет ряда цветных революций.

0: революции, то есть продавливали. В России вот этого давления низового не было, в итоге реформаторы, их было очень мало, да, они, по сути, были со всех сторон атакованы реакционными группами, и это приводило там к резкой поляризации. Ельцин был вынужден очень сильно усилить президентскую власть в новой конституции, но это неизбежно в итоге привело к новой реавтократизации и в итоге блокировке реформ. Вот первопричина здесь – это слишком мало реформаторов, людей с западным вектором у руля власти.
1: Ну да, слишком мало реформаторов, мало реформы и отсутствие общественного запроса и общественного давления, да, широкого общественного давления. Да, не просто московской интеллигенции, там, петербургской, больших городов. Хорошо, Мария, вот такой тогда вопрос. Я все-таки возвращаюсь к этому. Тогда что? Вот это все российские 90-е, так называемый демократический транзит, это была очередная российская потемкинская деревня? То, что Запад это покупал, то, что, я не знаю, Дэн Тризман писал «Russia is a normal country», «Россия стала нормальной страной», что ему это, наверное, аукается, бедному прекрасному политологу, я его знаю, но ему, наверное, это вспоминают сейчас вообще каждый день. Это все было такой действительно дымовой завесой, да, по сути, это было отстраивание, возрождение авторитарного режима под завесой вестернизации, модернизации и с подпиткой там нефтяной подушки, нефтяных денег и ништяков глобализации.
0: Я сказала бы так, что ослабленная автократия в конце 80-х годов были под мощным влиянием вот этой идеи конца истории. Вот тоже кому аукуется, так это Фукуяме тоже часто. Что Запад победил, что либеральная демократия – это так называемая «the only game in town», единственная игра в городе. Альтернативы нет. И мы все так или иначе идем туда. Это казалось совершенно очевидным, там, особенно в начале 90-х, да, смешно даже обсуждать, всем понятно. И под вот этим неким оболочкой вот этой идеи, в том числе потому, что Запад слишком легко, я скажу, выиграл холодную войну, всем показалось, что действительно так и должно быть. Соответственно, было некое движение в этом направлении искреннее со стороны людей, либерально ориентированных, которые думали, что альтернатив нет. Тем временем ослабленные на тот момент реакционные группы, ошеломленные в состоянии шока, что так быстро распалась эта огромная система и страна, зализывали раны, консолидировались, да, и думали о том, как быть. И вот на фоне того, как они понемножку приходили в себя, а экономика России восстанавливалась, очевидно, единственным вариантом, как быть, для них стал возврат назад, поскольку они сами из этой системы не слишком образованы, прямо скажем, и самое простое для них – идти назад. Это единственное, что они знают. И понемножку эта консолидация, особенно с учетом прихода Путина к власти, да, который разделял абсолютно эти взгляды, причем не только в нулевые, но еще есть что-то людей, которые с ним общались еще и в 90-е, да, что это во всем Запад виноват, а надо великую страну отстраивать назад, которую развалили. И эти все группы в итоге консолидировались вокруг него. Причем вот этот реваншистский разворот, он в российской политике заметен уже там в середине 90-х, я напомню, уже с 93-го года выборы думские 93-го очень важны, потому что, по сути, демократический блок проигрывает, а выигрывает ЛДПР.
1: Ну да, Россия, знаменитая Россия, ты одурела, Юрия Каретина.
0: Ты одурела.
1: Да.
0: Именно. И тогда становится всем понятно, что общество на самом деле далеко не поддерживает эти все ваши либеральные устремления. Можно разворачиваться. В следующий этап – это приход Примакова, который уже во внешнеполитическом курсе заменяет козыревский такой либеральный вектор.
1: Война в Чечне, 94-й год, новогодний штурм Грозного.
0: Тоже играет, безусловно, в этом роль, поскольку уже такая, да, более жесткая политика начинается на консолидацию системы. Примаков, потом Примаков премьер разворот над Атлантикой, ну и, конечно, потом приход Путина как кульминация этого вектора. И я подчеркиваю, что Путин – это не случайность, это вполне точная закономерность, которая следует вот этому тренду на то, что Кремль, консолидирующий, понимающий, что надо отходить, дистанцироваться от либеральных взглядов. Ну и, увы, Путин продолжает ту же самую траекторию, которая закончилась чудовищной реваншистской войной в Украине.
1: Ну да, и здесь, конечно, еще одна вещь, которую мы не проговорили, то, что имперский комплекс не был сломан и вообще даже никак не был поставлен под вопрос. Да, не произошло деколонизации, деимпериализации сознания. Да, распад, потеря окраин империи воспринималась как геополитическая катастрофа. Условно говоря, украинская независимость, незалежность, сколько это говорит.

0: С какой нескрываемой иронией это слово произносилось всегда в Москве. Вот. И здесь, мне кажется, тоже очень важная вещь, которая, в принципе, не произошла в России за вот это вот так называемое десятилетие реформ.
1: Ну, вообще рефлексии толком не было о российском историческом пути, да? То есть когда-то говорились одни слова, потом стали говорить другие слова. То есть сначала Советский Союз, в риторике Ельцина это была некая девиация исторического российского пути, а в путинской риторике это одна из форм российской государственности, там, не менее достойная, чем предыдущие. Но, по сути, общество оказалось неспособным на рефлексию. Очень характерная история с Мавзолеем. Да? Даже Мавзолей, собственно, Ленина тело не смогли вынести, потому что не было поддержки. Ельцин опасался раздражать общество, которое не хотело в существенной степени этого на фоне не очень успешных реформ и общего социально-политического кризиса. И мы сегодня точно так же видим продолжение этой динамики. То есть если вы не обсуждаете свои как бы ошибки, да, то вы обречены их повторять. И если вы единственный источник величия видите в чудовищно тоталитарной системе, которая разрушила, уничтожила миллионы жертв, то вы поневоле, да, будете скатываться туда, потому что это для вас единственный образец того, как эта страна должна существовать. И вот это отсутствие рефлексии, отсутствие готовности, понимания, необходимости вообще анализировать свои ошибки прошлые и вообще отсутствие представления общества о необходимости этого, это одна из чудовищных российских проблем. Это очень четко выразилось в 90-е годы и, увы, закономерно завело нас сегодня туда, где мы есть. Но, да, к сожалению, да, даже здесь сегодня мы отказываемся обсуждать эти тяжелые вопросы, увы, даже среди тех групп, которые находятся за границей, в принципе, могут это делать.
0: Ну да, даже война в Украине не может как бы пробудить общественное сознание и осознать весь многовековой комплекс вины и ответственности России за тот колониализм, за ту политику, которая проводится. Я даже не знаю, какой удар грома должен произойти, да, как в «Волшебной горе» Томаса Манна, чтобы пробудить сознание в отношении, да, вот Российской империи, российского колониализма. Ну что ж, Мария, спасибо большое за этот рассказ, за этот разговор. Мария Снеговая, старший научный сотрудник CSIS, Центра стратегических международных исследований в городе Вашингтоне, была с нами на связи. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к странному юбилею. Август 1991 года. 35 лет назад была попытка революции. Московский Майдан. Попытка, которая провалилась. И сейчас встает вопрос, что это было? Был ли это путч, государственный переворот, или это был некий прорыв в новую реальность, которую, однако, Россия не удержала? И сейчас возвращается к своей извечной колее, к своей извечной норме, к этому дню опричника, который изображен у меня за спиной на этой картинке с Московским Кремлем. Нужен метаисторический взгляд. И в этом нам поможет историк Никита Соколов. Никит, добрый день.
2: Добрый день.
0: Ну вот давайте попробуем понять, а что вообще в России норма? Потому что у меня такое впечатление, может быть, слишком пессимистичное, буду рад, если меня опровергнете, что вот сейчас, после 2000 года, с Путиным Россия вернулась к норме. Что август 91-го и все 90-е были исключением из российской истории, короткой оттепелью, которая продолжалась не более 10 лет. И сейчас на крыльях КГБ, на крыльях ФСБ в Россию вернулась вечная русская норма, которую уже в 2006 году так хорошо изобразил Владимир Сорокин в «Дне опричника». Какая ваша точка зрения на это предположение?
2: Ну, я все-таки историк, поэтому я решительный противник существования какой-то вечной нормы. Никакой вечной нормы не существует. Не существует никакой колеи, матрицы, в которую обречено как бы буксовать какое-то сообщество. Ничего похожего, ну, как-то в это можно веровать, но средствами позитивной науки это как-то не доказуемо, поскольку очевидным образом мы видим, что на нашей памяти общество, имеющее сходную с Россией траекторию, вполне ее благополучно меняет. Другое дело, что обстоятельства складываются так, и люди ведут себя так, что у некоторых стран получается выскочить из этой авторитарной узды, а у некоторых не получается. И это совершенно не, здесь нет никакой ни судьбы, ни фатума, ничего такого. Это стечение исторических обстоятельств.
0: Оно же как-то каждый раз оно так именно стекает. Вот я пытаюсь, я вспоминаю вашу замечательную книгу с Ириной Карацовой.

особой, да, выбирая свою историю, и по мотивам этой книги был же и ролик тогда сделан в Ельцин-центре, вот этот, вот эти вот эпизоды российской свободы, там, собор 1613 года, реформы-то, великие реформы,

0: русской системы, я уже забыл, кто это придумал, кажется, Глеб Павловский, изобретатель разных слоганов, вот, все это имеет разную природу. Вот Романовым после 1612 года потребовалось без малого 40 лет, чтобы как бы схомутать земские соборы, схомутать земство в широком смысле, и самодержавие это установило все-таки, в конце концов, Петр Великий через сто лет окончательно. Вот. Это одна история, и здесь с переменным успехом как бы действовали Романовы на престоле и общественные силы. Вот. Совершенно другая история, история великих реформ Александра II. Здесь мы как бы подбираемся, на мой взгляд, к ключевой точке. Собственно, демократия – это режим, построенный на диалоге, на том, что люди с разными общественными позициями, имеющие разный образ будущего, выясняют будущую траекторию не при помощи мордобоя, а при помощи диалога. Вот. Для такого диалога нужны субъекты, самодостаточные и имеющие собственные позиции. Когда бы в России могли такие сформироваться? Вот очень короткий период, когда такие субъекты не только появились на сцене, но и вступили в диалог, это после земской реформы Александра II. Вот тут мы наблюдаем, как медленно наращивается культура диалога. Позвольте, я простой пример приведу, для меня чрезвычайно важный. 10 лет в земствах с 64 по 74 год шла дискуссия о том, какой должна быть программа земской школы. И бывшие помещики с бывшими крестьянами, крепостными своими, весьма энергично спорили о том, что, в чем, собственно, должен заключаться куррикул. Значит, крестьяне считали, что достаточно чтения и первых правил арифметики. Дворяне и разночинцы утверждали, что нет, нужна история, география, что кругозор должен быть пошире. 10 лет продолжалась эта дискуссия, пока крестьяне наконец убедились, что земская школа должна быть общеобразовательной в европейском тогдашнем смысле слова. Это был большой и колоссальный успех. И на самом деле к 17-му году уже, даже не к 17-му, уже, собственно, к 905-му сформировалась весьма значительная прослойка людей, прошедших эту школу, вполне себе европейского, тогдашнего европейского культурного уровня. С этим связаны были большие надежды разных российских либералов. То, что эти надежды не оправдались, ну, это ряд стечение ряда обстоятельств.
1: Ну, а когда они оправдались? Ну, тогда приходит Александр III, всплеск патриотизма, война русско-турецкая, затем уже Первая мировая, как бы вот это тоже. Да,
0: всплеск... Нет, Александр III.
1: Нет, окей, III, да, я слишком перескочил. Там всплеск, скажем, революционный 905-907 года, Дума, да, русский парламентаризм, тоже надежды. Опять все это обваливается, да, война и революция, весь этот всплеск, этот взрыв русского авангарда и такого живого творчества масс тоже обрывается. Но вот эти вот эпизоды, свободы, они аккумулируются как-то, они, так сказать, это идет некое наслоение в истории.
0: Вот важная вещь, которую я не успел договорить.
1: Да.
0: Значит, культура диалога выращивается медленно. Это то, что входит в понятие, ну, как бы, собственно, культура в антропологическом смысле, культура не в смысле изящных искусств, а, как понимают ее антропологи, культура в смысле принятая в данном обществе способ делания дел самого разного рода, то, как общество решает свои проблемы. Так вот, культура диалога требует довольно значительного времени для того, чтобы она была укоренена, отработана. Вот. А уничтожается она действительно очень быстро. Ровно в силу этого такая разная траектория, скажем, у постсоветской России и стран Восточной и Центральной Европы, где влияние, где террористический режим держался существенно меньшее время и существенно меньше переработал вот эту самую толщу национальной культуры.
1: Хорошо, давайте все же вернемся к нынешнему такому странному юбилею 35 лет августа 91 года. Чем это для вас явилось? Что это было в перспективе русской истории?

0: попыткой революции, попыткой, да не весь, не только 91 август 91 года, условно говоря, все так называемые реформы 90-х. Хотя и не так называемые, реально были реформы, да, и экономические, и реформы даже и в начале 2000-х были достаточно серьезные. А что это было? Некий опыт прорыва к свободе, опыт модернизации, который сейчас закончился?
1: Ну, я бы все-таки различал события, собственно, августа 91 года, которые были, безусловно, важной революцией, когда городской образованный по преимуществу класс вышел на улицу и сказал: нет, мы больше вашего этого несвободного социализма больше не хотим. Мы хотим свободы, мы хотим прав человека, мы хотим уважения гражданских прав, мы хотим свободы экономической. Вот, собственно, три главных тезиса, с которыми вышла против ГКЧП Москва, Питер и Екатеринбург, а к ним уже примкнула и провинция, такая уж глухая, вслед за ними. Не сразу, надо сказать. Вот. Мне трудно здесь отвлечься, поскольку я был прямым участником событий. Мы с моим другом-американцем стояли в оцеплении около Белого дома в августе 91 года. И я видел этих людей, я понимал, что ими движет. И была большая надежда, что за ними будущее. Но уже через 2-3 месяца стало понятно, что эту волну оседлают совсем другие люди. Я это видел по тем процессам, которые происходили в Российском гуманитарном университете, где я тогда преподавал. Мгновенно стало понятно, что руководство интересуется не столько свободами и академическими свободами, сколько переделом собственности, вселением в бывшую партшколу. И все это очень быстро выродилось, это движение. А начавшееся буквально через несколько месяцев с января 92 года реформы, сопряженные с шоковым отпуском цен, мгновенно подорвали доверие к реформаторам. Это как-то невозможно отрицать. При том, что реформаторы, они слишком снисходили до общественного мнения, и как-то ни Егор Гайдар, ни его товарищи как-то не спешили объяснять свои действия.
0: А была возможность, вот это продолжает разговор, который мы начали с Марией Снеговой, а была ли возможность изменить все, поставить на другую колею и, так сказать, добиться подлинных демократических, гражданских изменений, чтобы это было больше похоже на восточные и центральноевропейские транзиты?
1: Думаю, что да, но для этого нужно было бы произвести очень много фундаментальных изменений в российской практике. Ведь что возвращает, как мы видим, что обеспечивает, облегчает, как мы видим по опыту многих стран, возврат к авторитарным режимам? Это прежде всего ресурсная экономика, когда государственный аппарат зависит и правительственный режим зависит не от налогоплательщика, а от некоторого ресурса, который от налогоплательщика не зависит. Ну, тут как-то действительно легче властям помыкать собственному народу. Вот. Но этого не было сделано. Как-то с этой самой нефтяной иглы Россия даже не попыталась тогда соскочить. А это было бы очень существенно.
0: И ну, даже, то есть, да, первое, это вот эта основа, вот это ресурсное государство, да, не было никак поставлено, ну да, взято в рамки под какой-то гражданский общественный контроль. И да, началась вот эта ресурсная история.
1: Во-вторых, вполне криво была устроена и приватизация многоуровневая, которая не привела к формированию, на чем, собственно, была построена идеология, не привела к формированию широкого круга мелких собственников, а наоборот привела к формированию, как тогда выражались, олигархата, что совершенно неправильно, потому что собственно, никакой собственной властью эти псевдоолигархи не располагали, а только были как-то допущены к казенному пирогу. И это также чрезвычайно существенно сказалось на дальнейшем ходе событий, когда оказалось, что и пресса, и

0: электронная пресса в том числе, оказалась во власти этого олигархата, и доверие к ней было утрачено. А это один из важнейших свободных СМИ, это один из важнейших институтов, который обеспечивает как бы прогресс и устойчивость демократических институтов.
1: Ну, понятно, да. Сейчас, конечно, мы действительно можем много вспоминать те поворотные точки, когда были проиграны, да, вот эти битвы за демократию, и Россия вернулась в свое такое бывшее, более привычное состояние. Хорошо, но у меня здесь вот, я хотел, что в завершении нашей программы обсудить. А будет ли еще один шанс? Даст ли России история еще один шанс, подобный 91-му году?
0: Ну, как-то не существует никакого субъекта, который можно назвать историей, который действует сам собой.
1: Ну, понятно.
0: В истории действуют люди. В истории действуют люди. Вот как они себе вообразят будущее, за которое они готовы бороться, такое это будущее и будет. Значит, сейчас Россия, по моим представлениям, сильно расколота между условными сторонниками вот этой имперской ажитации, великой державы от моря до моря, которая всех покорит, и все ее будут бояться. И столь же малочисленной группой решительных сторонников либеральных порядков. Большинство колеблется и не знает, что ему делать. Вот как-то мы живем в эпоху неопределенности, когда вот этот верховный властный призыв к тому, чтобы нас всех боялись, сделать так, чтобы нас всех боялись, и больше ничего нам не надо, и простым желанием людей жить свою счастливую домашнюю жизнь со своими детьми, они вступают в противоречие. Как это противоречие разрешится на сей раз, но мы совершенно этого не знаем. Перед нами опыт Украины, перед нами опыт Польши, где совершенно этот путь не заказан, на мой взгляд, и России.
1: Да, по прерву, но мне кажется, что здесь мы выходим на какую-то очень важную такую магистральную тему, которую мы обсуждали и в первых частях программы с Марией Снеговой. Имперскость и державность. Что вот эти вот два компонента, они вообще не ставились под вопрос. Люди отвергали коммунизм, люди отвергали коллективизм. Многие вещи ставились под вопрос. Но, по-моему, никогда не подвергалось критике, никогда не подвергалось анализу, рефлексии понятие, что Россия должна быть империей и что Россия должна быть великой державой. На этом соглашались все, и коммунисты, и либералы, и националисты, и не знаю кто.
0: Это давняя традиция, восходящая еще к Милюкову. К Милюкову, Струве, правым кадетам, что Россия великая держава, и проливы должны быть наши.
1: Да.
0: Турция должна трепетать. Ну, как-то, по всей видимости, мы доживаем до того момента, когда этот стереотип будет пересматриваться.
1: Ну, хотелось бы надеяться, потому что, действительно, смотрите, вот я, завершая наш разговор, почему вот я хотел такой перспективы. Вот 17-й год. Распалась империя, обломалась по краям, потеряла Финляндию, потеряла Польшу. 91-й год. Еще один распад империи. Еще одни обломки по краям. Да, балтийские страны, ну, окончательно, так скажем, на тот момент не были потеряны Беларусь с Украиной, страны Центральной Азии. Но не получается ли так, что вот как бы мы присутствуем уже при втором веке подряд распада Русской империи, которая понемножку каждый раз обламывается и обламывается по краям, но никак не обломится, никак не прекратит свое существование?
0: Ну, на мой взгляд, завершение жизни империи должно заключаться не в обломе территорий, а в как бы покаянии и перемене мыслей населяющих ее людей. Надо перестать думать о себе как об империи, начать думать о себе более скромно, как о нормальном, как бы, ну, в строгих терминах, национальном демократическом государстве, и перестать заноситься на всемирные цели.
1: Да.
0: И тогда, по всей видимости, мне кажется, что сейчас эта идея должна обрести больше сторонников, чем в 91-м году.
1: В смысле, эта идея?
0: Да.
1: По итогам войны.
0: Отказа от имперских амбиций, отказа от этих фанаберий. Ура, мы русские с нами.
1: Как Швеция после Полтавы. Хотелось бы. Ну, Никит, да, очень хорошее, мне кажется, завершение.

0: Желание, если говорить о России и будущее, вот это вот убить в себе империю. Убить в себе желание быть империей. И то, что не ставилось на повестку дня в 91-м году и все 91-е годы, и то, что к нам вернулось в таком кровавом обличии в виде войны в Украине. Никита Соколов, историк, был с нами на связи в этом эфире, посвященном 35-летию августа 91-го года. Спасибо, Никита.
1: Вам спасибо. Всего доброго.
0: Всего доброго. Но я хочу завершить этот эфир в жанре воспоминаний старого большевика, ветерана баррикад у Белого дома в августе 91-го года. Был там не только Никита Соколов, был там и я эти 3 дня и 3 ночи. И пускай ГКЧП, как мы сейчас понимаем, по сути победил. Все закончилось провалом демократии и фашизмом. Но я счастлив, что в моей жизни были эти 3 ночи. Когда я стоял на Новоарбатском мосту с коктейлем Молотова в руке, готовый встретить танки или машины с псковскими десантниками. Эти 3 дня были для меня опытом абсолютной свободы, когда я победил в себе Левиафана, убил в себе государство. И я желаю новому поколению когда-нибудь снова это пережить. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
3: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
7: Говорит Радио Свобода.
8: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайв.
7: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: YouTube-канал Радио Свобода Лайв. Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
8: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
7: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
8: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
7: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
8: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
9: Привет, друзья, это Артемий Троицкий. Музыка на свободе, разумеется, радиопрограмма, подкаст, 274-й выпуск. Героиня у нас сегодня в центральном развороте Кейт Буш. Ну, я думаю, что всем это имя хорошо знакомо, пояснять не стану. А начнет тоже очень известная группа артистов, американский дуэт «Черные клавиши», «The Black Keys» из города Акрона, штат Огайо. Существует группа уже более 20 лет, 22 года, если быть точно, и 11-й альбом у них вышел, аккурат по 2 года на один альбом. Называется альбом «Dropout Boogie». Надо сказать, что я отчасти из-за названия польстился на этот диск, потому что «Dropout Boogie» — это, вообще говоря, песня моего любимого Кэптона Бифхарта. Но оказалось, что даже кавера на эту песню на альбоме нет, хотя, конечно, музыка качественная. Дан Ауэрбах — гитара-вокал, Патрик Карни — барабаны. Ауэрбах, кстати, один из самых востребованных американских продюсеров. Мне вообще

The Black Keys, Соединенные Штаты Америки, и песенка с их последнего альбома Drop Out Boogie. Теперь у нас будет маленький сюжет, посвященный девушке, которая проживает в Израиле, но вообще имеет иранские корни и поет на языке фарси. Зовут ее Лирас, и она сейчас одна из самых популярных в Израиле певиц и, к тому же, довольно эффективный музыкальный экспорт. Семья Лирас выехала в Израиль из Ирана, ну, поскольку это евреи, но иранские, еще в 70-е годы. Вот, но культуру тамошнюю, средневосточную, Лирас не забывает. Два ее последних альбома сейчас послушаем. Первый называется «Зан», то есть «Женщина», и вышел в 21-м году. С него песня «Джун-Джун».

персидская израильтянка Лираз, альбом «Зан». Ну и самый последний альбом вышел в прошлом году, уже третий у нее по счету, называется «Ройя», опять же в переводе с фарси «Фантазия», и с него заглавная песня.

Лираз, израильтянка иранского происхождения, и ее новый альбом «Ройя». Теперь популярная английская группа, но особо популярна она была, наверное, все-таки в 90-е годы. Дуэт Эрейзер, Эрвин Скларк и Энди Белл. Группа существует уже очень давно, то есть

ну, где-то около 40 лет, 37 лет примерно. За это время выпустила приблизительно 20 альбомов, не мог их толком сосчитать. Все на лейбле Mute, одном из моих любимых. Ну, это там, конечно, самый попсовый, я так думаю, экспонат на этом самом лейбле прекрасном. Последний альбом Erasure называется Dayglow Based on True Story, то есть «При дневном свете», основана на подлинной истории. И слушаем с него песню «Inside Out».

Английский дуэт Erasure, песня Inside Out с их последнего альбома Day Glow. Теперь нечто, обнаруженное мною в Америке во время последнего визита. Я люблю там, как вы, возможно, знаете, посещать всякие экзотические пластиночные магазины. И вот там я обнаружил, наконец, альбом, за которым давно охотился, не мог его найти. Это, по-моему, 4-й или 5-й альбом лос-анджелесской группы Dengue Fever, американо-камбоджийской солисткой Члом Немоль. И это альбом под названием «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро». Он вышел еще в 2015 году, но вот как-то мне никак не попадался. А тут попался наконец-то, и с большим удовольствием предъявляю вам песню «Deepest Lake on the Planet» — «Самое глубокое озеро на планете» в исполнении Dengue Fever.

«Dengue Fever». Запись 2013 года, тогда же вышла на сингле, ну а потом вышла на альбоме 2015 года «The Deepest Lake» — «Самое глубокое озеро на планете». Теперь чешская группа «Дунай». «Дунай» — одна из самых известных чешских альтернативных групп, существовала еще при социализме, так называемом, то есть группа была основана в городе Брно в 1986 году, просуществовала до 1998 года, потом распалась и реформировалась спустя 20 лет, в 2018 году. То есть тогда они записали 6 альбомов, и вот сейчас тоже вышел у них, наконец-то, первый альбом после воссоединения. В группе по-прежнему Владимир Вацлавик, вокал, бас-гитара, Йозеф Остранский, гитара, и Павел Коуделко, барабаны. Подпевает им периодически замечательная, знаменитая певица Ива Битова. Альбом «Дунай» называется «За водой», ну, понятное дело, «За водой». И слушаем песню «Капка», то есть «Капелька».

Чешское трио «Дунай» и их первый альбом после восстановления состава. Альбом называется «За водой». Ну, а теперь Кейт Буш. Кейт Буш я, в общем-то, всегда относился с большим уважением, ценил ее творчество. Могу сказать, что был каким-то рьяным поклонником, как многие другие. Вот, поэтому не уверен, что все ее альбомы, скажем, находили отражение в моих радиопередачах. Но тут как раз произошло два события. Во-первых, как вы, наверное, знаете, летом прошлого года состоялся какой-то невероятный просто акт воскрешения Кейт Буш. Ее песня «Running Up That Hill» стала глобальным хитом, первые места во всех мировых хит-парадах и так далее. Произошло это из-за того, что прозвучала эта песня в каком-то модном молодежном сериале. Ну и молодежь, значит, оценила творчество Кейт Буш и поставила ее на всякие первые места. Это факт номер один. Факт номер два — это то, что вышел у Кейт Буш альбом, сборник под названием «The Other Sides», «Другие стороны». И на этом сборнике присутствуют всякие редкие песни, какие-то, значит, бэк-стороны синглов, какой-то неизданный материал, какие-то каверы и так далее. В общем, всякая экзотика, которая не входила в ее обычные номерные альбомы. Ну и это как раз стало тоже хорошим поводом вспомнить о творчестве замечательной девушки, вечной девушки Кейт Буш. Да, родилась она, кстати, в 1958 году, сами можете посчитать, то есть, ну, в общем-то, 65 лет полуюбилей у нее в этом году тоже происходит. Начнем как раз с песни «Running Up That Hill». Ремикс этой песни, который вышел не на альбоме «Hounds of Love», разумеется, а на 12-дюймовке виниловой в августе 1985 года.

Kate Bush, Running Up That Hill, ремикс-версия, 85-й год. Теперь песня, которая не входила ни в каком виде, ни на какие альбомы, и исполняется, как ни странно, на французском языке. Называется «Ne t'enfuis pas», то есть «Не убегай». Была записана примерно в то же время, в 88-м году, что альбом «The Dreaming», новый альбом не вошла. Вышла как сингл во франкоязычных странах, то есть во Франции и в Канаде. И песня, хоть и на французском, но сочинение самой Кейт Буш. «Ne t'enfuis pas».

0: Кейт Буш
1: на французском языке «Убегай». Напомню, что это все треки с четверного такого бокс-сборника под названием «The Other Sides». Редкие записи Кейт Буш. Там же имеется одна из первых, если вообще не самая первая, профессиональная запись Кейт Буш. Запись была сделана с подачи Дэвида Гилмора, поклонника ее таланта, при продюсерстве Эндрю Пауэлла, приятеля Гилмора. Сделана была в 1975 году, то есть девушке тогда было то ли 16, то ли 17 лет. Песня называется «Humming», «Шумим», ну и до сих пор никогда не выходила на аудионосителях.

Юная тинейджерша Кейт Буш, песня «Хаминг», запись 1975 года. Если вспомнить судьбу песен Кейт Буш в России, то, конечно же, самой популярной, наверное, была песня «Бабушка». Не имеет, на самом деле, эта песня никакого отношения к России. Речь там идет совсем о другом, но в видеоклипе на эту песню сама Кейт Буш, значит, в каком-то русском народном одеянии, какие-то балалаечные трели там присутствуют и так далее. Летом 1980 года происходила сессия записи этого альбома «Never Forever». И помимо «Бабушки» там еще была записана отличная песня «Rent and Waltz», которая стала второй стороной сингла песни «Бабушка». Вот ее мы сейчас послушаем.

0: Кейт Буш, Ren 10 Waltz, запись июня 1980 года. Ну и напоследок, четвертый, последний из дисков этого сборника The Other Sides, это всевозможные каверы Кейт Буш. Там имеется аж две песни Элтона Джона в ее исполнении, песня Донован и еще там чего-то. Но один трек меня невероятно удивил и обрадовал, потому что это песня «Акуарелла до Бразил», которая вошла в саундтрек великого фильма Терри Гиллиама «Бразилия». И вот там вот, когда Сэму Лаури являются всякие сладкие видения, такие небесные во сне, вот как раз звучит эта самая песня. А я не знал даже, что поет это не кто-нибудь, а Кейт Буш. Запись 1985 года, собственно, когда вышел и фильм «Бразилия». Выпущена была в 1993 году на каком-то там сборнике или саундтреке, но вот теперь вошла в компиляцию «The Other Sides».
1: Has anybody seen Lowry? Has anybody seen Sam Lowry?

Блюз, акварелла до Бразил из саундтрека к фильму Терри Гиллиама «Бразилия». Ну и теперь приступаем к последней трети нашей программы. Начнет ее канадская группа Black Ox Orchestra. Ну, это одна из многих групп, которые вращаются вот вокруг лейбла Constellation и монреальской студии «Отель Тутанго». Стиль можно определить как авангардный клезмер. Группа из Монреаля, но возглавляет ее американец, житель Вашингтона Скотт Гилмор, то есть он поет, играет на гитаре. Все песни на языке иддиш, и в том числе песня, которую мы сейчас будем слушать, называется «Ламед Вовник». Да, и забыл сказать, что это третий альбом Black Ox Orchestra, и называется он «Everything Returns», «Все возвращается».

Black Ox Orchestra, альбом Everything Returns. Airwaves — это американская группа, не сказать, что очень новая, но даже, пожалуй, что и не группа, то есть это, фактически это одна девушка, ее зовут Никель Сеуэлл, и она играет на гитаре, поет, сочиняет песни и так далее, и к ней присоединяются разные

Николь Шнелл, она же Airwaves, альбом «Танец». Ну и завершить сегодняшнюю программу. Новая датская группа, довольно симпатичная, играют такой довольно изобретательный фолк-рок. Называется группа Tone of Voice Orchestra. Альбом их называется также, без названия, дебютный альбом. И слушаем песню «Typecast», то есть «Типография». Вам всем счастливо, это Артемий Троицкий. Подписывайтесь на подкаст «Музыка на свободе», слушайте радио «Свобода» и счастливо до следующей недели.

0: писатель, историк, переводчик Александр Борисович Горянин успел в последние годы жизни написать книгу воспоминаний. И не только написать, но и надиктовать ее специально для «Радио Свобода». Геолог по профессии, Горянин всегда был человеком необычайной широты интересов. Ему хотелось знать все – дальние страны и древнюю историю, русскую и европейскую литературу, этнографию, генеалогические древа знатных и малоизвестных родов, библиографию и поэзию. Мало кто вообще к своим 30 годам может назвать больше 3-4 двуязычных писателей. А Александр Горянин не просто ориентировался в этом вопросе. Он написал для литературной энциклопедии большую статью «Литературное двуязычие», где описал этот феномен на примере десятков писателей со всего мира. Такую эрудицию трудно себе вообразить, особенно за четверть века до изобретения интернета. Именно Горянин в середине 60-х, прочитав подпольно два набоковских романа «Дар» и «Приглашение на казнь», написал самому Набокову в Швейцарию. Это был первый читатель из Советского Союза, кто обратился к писателю с письмом. Набоков был столь поражен, что носил это письмо с собой и показывал друзьям, поражаясь, как в большевистской стране мог вырасти юноша, так тонко и глубоко понимающий литературу. Александр Горянин – давний слушатель «Свободы». С тех пор еще, когда большая часть сегодняшней аудитории не появилась на свет. Вот как он вспоминал те времена.
1: Переносные приемники выпускались в СССР уже с конца 50-х. Обычно вспоминают Спидолу. В Юрмале, правда, помню, меня поправили, что надо говорить Спидола. Но она не была первой. Помню названия «Альпинист», «Атмосфера», «Ласточка», хотя в руках их не держал. Знал по журналу «Техника молодежи». Был еще некий маленький транзистор, не могу вспомнить его какое-то простодушное имя. Мне его оставила однокурсница, уезжавшая на полгода к родителям. А у них, как она говорила, дом был набит приемниками. Этот транзистор имел какой-то дополнительный диапазон. Именно на нем я впервые услышал слова «Говорит радио «Свобода». Могу точно назвать дату. Просто потому, что новости в тот день начинались с разрушительного землетрясения в городе Агадир, Марокко. А оно случилось, я сейчас нашел в Википедии, 29 февраля 1960 года. Дальнейшие слова диктора, правда, утонули в совершенно инфернальном вое, но первое знакомство, тем не менее, состоялось. Уже летом я уяснил, что стоит углубиться в горы, как глушилки, подавлявшие зарубежные голоса на русском, слабели там почти до уровня безвредного шума. Мало того, их фоновое подвывание могло сделать искомую волну даже легче находимой в толчье эфира.

0: Чем дальше от Ташкента, тем надежнее действовала эта закономерность. Хотя уже в начале 60-х глушить BBC и «Голос Америки» почти перестали, свобода не дождалась поблажек. Но я довольно быстро сделал открытие. На стационарной экспедиционной базе близ городка Мейлисай в горах Баобашата, это отроги Ферганского хребта, свобода была слышна почему-то особенно хорошо. Ныне Мейлисай входит в десятку самых загрязненных городов мира. Вероятно, входил и тогда. Но мы пребывали в блаженном неведении. То, что столичный въедливый интеллигент с муками вылавливал из потоков рева, ора и свиста, здесь я мог слушать с комфортом. Проводить много времени в Мейлисае я стал примерно с 1964 года, уже аспирантом. Поскольку в большой камералке от работы отвлекал общий треп, я уходил со своим портфелем в кернохранилище, там был удобный стол, и там время от времени включал спидолу.
1: Александр Горянин. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
2: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
2: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
0: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: К 11 годам и одному месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву.

0: По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
1: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Димбуликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
2: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается «Баймакское дело», возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан-Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы,

0: Толпа заблокировала здание и не давала автозаку увести активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Марьяна.
1: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
2: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждены. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, отсидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
1: Откуда много столько? Откуда столько людей-то?
2: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих, и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы Башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими,

0: разработками в Заурале полезных ископаемых, вот, и, а также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенной уже в России организации «Башкорт», над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики, туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
1: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не конечно, выступали, условно говоря?
0: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам вот, было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
1: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
0: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну вот если взять вот эти 10 человек, ну вот, например, Закир Ахмедин, его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Рус-Ньюс», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или все черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, и все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Следствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что

0: они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там прослушек телефонных переговоров. Нет никаких других организационных действий. Ничего нет.
1: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Эти 10 человек.
0: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, допустим, того же Ахмеда Якубова как поэта, как исполнителя, как бывшего Никуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов, да.
1: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
0: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало 74-х приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет. Вот. Но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая, путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15 лет. На этом в июле прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, и завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину, потому что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
1: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов подсудимых, судья-то прислушивается к ним, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
0: Ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняет какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Когда осудили 2 года назад первого фигуранта, Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов Баймакского дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, будут и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей, в том числе свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как что называется, по зову сердца.
1: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот

0: сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Его же специально, их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
1: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но может максимум недели. И по нашим данным приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только самый подсудимый, но и защитник, конечно же. Да, потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. И пишут об этом преимущественно в башкирских, конечно. Но не только, скажем, в демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая была посвящена производственному процессу.
0: А сами люди? Что вам известно, ну, об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
1: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
0: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
1: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Так и будет проходить.
0: Да, ну к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реалии», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реалии» много рассказывает о баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту, и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
2: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыске и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектор. Алекс, здравствуйте.
3: Приветствую.
0: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами. Или это скорее исключение?
3: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, Но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
0: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuters лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за

0: из-за того, что их назвали, а что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
1: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20. Цель этих сообщений, ну, ее можно только предполагать, но тем не менее.
0: Солидаризироваться. Солидаризироваться,
1: да, скорее всего. Многие люди писали с анонимных телеграм-аккаунтов. Здесь в ходе материалов тоже указано, что, опять же, нет имени, полного имени отправителя, и однозначно вычислить, что это был Юрий Беленький, было бы проблематично для российских следователей. И, возможно, опять же, у него был иностранный номер телефона подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
0: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела, про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
1: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций.

0: журналистов, те, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет, не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance. И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. А скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что Беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, но приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателей лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе. Их пользователи из Европы могут только выводить средства и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, ой, пардон, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали. Если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут

0: защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот, вот.

0: другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе. Был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией? Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написана обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов: пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что с ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом, с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать, и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что вы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию, да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процека в поселке Башмакова ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже 10 раз, телефон уберите. Видео...
3: Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процек из поселка Башмакова в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процекам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процека. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей, и супругу, по словам Процек, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процек говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации.

0: Тамару Павлуткину. Далее цитата. «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
1: Вы что творите-то, а?
0: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам, и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
2: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
0: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчин-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну. Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», – написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
3: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже. Один его запихал.
0: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей, Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
4: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям вырываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
5: Да, верно, разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
4: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
5: Да нет, вмешивались, они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
4: Вот в том-то и дело, что теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контрактов.

0: Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там.
1: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, собственно, не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человек пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, и про них тоже надо отдавать себе отчет.
0: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим рассказывали, мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
1: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они и выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
0: Ну, тогда...
1: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел, буквально, после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
0: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию? И не по контрактникам-то надо будет платить? Но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
1: Им платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
0: Вы имеете в виду офицеров?
1: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые – извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
0: Ну, по этой
1: логике... обставляем захваченные дома местных жителей.
0: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
1: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Угу. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет, ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании.

0: куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя.
1: То есть...
0: Очень, очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чувеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский тамиздат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
5: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наше сегодняшнее, в которой мы находимся, она писалась еще до февраля 2022 года, она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной ее темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой эвериги, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом – это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве «Видим Букс» вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме. Он называется, по-моему, «Номер дома». Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь. Ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было

0: очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей, помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний. Книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это книга о других книгах, о том, как можно смотреть на мир вокруг нас через литературные тексты других авторов. В Хеле их очень много, этих текстов. Это, во-первых, основные тексты, вокруг которых вообще возникла вся эта история, это значит воспоминания самой Хелены, но это тоже роман, прототипом которого стала Хелена Фришер, это роман чешского автора первой половины 20 века Иржи Вайла. Роман называется «Москва граница», и он описывает как раз жизнь иностранцев в начале 30-х годов. Это тоже воспоминания Тамары Петкевич, но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования, это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей, но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность этой поэзии Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, это и прозы Полины Борсковой или Марии Степановой. Так что вот это три для меня таких очень важных момента, и, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
1: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчика в писателя? Это сложно для вас было или это, по большому счету, все равно работа с текстом, и тут нет большой разницы.
0: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод, у вас уже есть готовый текст, и вы только как бы следуете тому, что задано, у вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова, и когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова. И перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала. И это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода, но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Это я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что это такая, скажем, попытка понять как можно лучше текст, как-то проникнуть как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского языка, то если я хочу с этой публикой обсуждать эти мои любимые тексты, то у них должна быть возможность эти тексты прочесть. Мне кажется, что я писала всегда, это просто были какие-то такие, может быть, это были как бы не тексты прямо художественные, но даже свои научные статьи или эссеистику, публицистику я всегда воспринимала как-то на грани художественного. И в Хеле, мне кажется, я как-то впервые решила шагнуть в литературу полностью, и я бы сказала, именно решила, а не, скажем, осмелилась. Сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, а за собственное творчество не всегда.
1: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен. Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавриче Комаровского до Милана Кундеры. Вы писали «Хеллу» на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России. И белоленточные движения, и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть эту разницу восприятия. Вы не думали о том, чтобы самостоятельно сделать перевод «Хеллы» на русский язык? И если думали, то почему не сделали?
0: Когда я писала «Хеллу», у меня был такой момент, я писала очень долго, и наступил такой момент, когда я оказалась в тупике. Я ее начала писать в таком небольшом перерыве, когда мы уехали из России и 3 года находились в Чехии, потом опять вернулась в Россию. Но «Хелла», она рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня был уже этот опыт переписывания собственного текста. Я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор — это, и, как я представляю, после этого опыта кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы, не знают чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам текст. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты намного легче, чем в предыдущих волнах эмиграции, это досягаемость этих текстов на русском в саму Россию не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
1: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводчиках.

0: исторических смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималась многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле, ничего не меняя в подходах. А кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к русской культуре вообще?
1: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине, что я всегда занималась литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила на чешский, что государство, оно всегда в конфликте с частным человеком. Значит, литература, которая меня интересовала, она всегда стояла как бы в стороне. Для меня с самого начала такими ориентирами были Всеволод Некрасов и его поэзия, но не только его поэзия, но и его такая принципиальная жизненная позиция, его такие эмблематические стихи про свободу, про то, что она есть, и что она есть только свобода и ничего другого. Вторым таким ориентиром, наверное, можно сказать, были лагерные рассказы Варлама Шаламова. Вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за этих четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письма из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
0: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти которой уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер, и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете применительно к себе?
1: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как

0: например, воспоминания Тамары Петкевич, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Волчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкевич. Третья вещь – это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях. И в Чехии мне всегда как-то тесно, она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
1: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение или оправдание действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивлению ей?
0: Нет, мне кажется, ни у кого ответа, но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что, надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности, что как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
1: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношений между двумя странами? По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
0: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы из Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается

0: того, что я сейчас перевожу, осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой и еще над дневником «Конца света» Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит в сегодняшней России. Вы правы, интерес к русской литературе в Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
1: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и Марию Степанову, и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
0: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась. Как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу. И потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самое очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включенную как-то в этот круг женский.
1: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей первой книге, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману эссе. Как ты думаешь, что он видит? Видимо, так верно перевести название на русский, об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
0: И это и она, и нет. Этот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хела. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах. У нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России, такой же непредсказуемый.
1: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свобода».

0: годы со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
1: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободны, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
1: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
9: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. В Москве вновь введены ограничения на продажу бензина. В одни руки, пишут медиа, отпускают от 40 до 60 литров топлива. Люди же сообщают, что продают по 30. В особенном дефиците самый ходовой товар – бензин марки АИ-95. Вторая волна бензинового кризиса в Москве ощущается сильнее, очереди дольше и заправок, до которых можно заправиться быстрее, но дороже меньше. С начала августа бензин и дизельное топливо по всей стране поступает с перебоями. Очередь за бензином – новый объединяющий фактор для всей страны. Обсудим параметры длящегося бензинового кризиса с независимым аналитиком нефтегазового сектора с Борисом Ронштейном.
1: Борис, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Почему Россию накрыла вторая волна бензинового кризиса, несмотря на закупки из Индии и Марокко?
2: Да я бы не сказал даже, что это вторая волна, потому что кризис, собственно говоря, продолжается. Он стал уже системным. И я бы даже не называл это волнами. Просто в отдельные периоды накрывает одни регионы, в другие периоды накрывает другие регионы. А что касается закупок, ну, давайте посчитаем. В России ежемесячно, ежесуточно потребляют 110 тысяч тонн нефтепродуктов. Индия поставила 68 тысяч тонн пока из 300 тысяч, которые якобы были закуплены. 68 тысяч тонн – это даже на сутки не хватит российскому рынку. А уж 30 тысяч тонн из Марокко – это вообще ни о чем. Это 1/4 часть суток по, так сказать, по российскому спросу. Более того, я вам скажу, вот Новак, который все это курирует, он не называет такую вещь. Этот бензин тоже застрял в порту Перевалки, потому что нефтетрейдеры не могут договориться о цене. Индия предлагает свой товар по цене от 110 до 130 тысяч рублей за тонну. На оптовую биржу в Петербурге для внутреннего, что называется, пользования, он стоит 77 тысяч. То есть брокеры будут покупать себе, нефтетрейдеры будут покупать себе в убыток.
1: Это до сих пор эти танкеры находятся в порту?
2: Они, да, они не, пока еще перевалка, собственно говоря, физическая не произошла, потому что не могут договориться о цене. И я не знаю, как они сумеют договориться о
1: цене. Если не договорятся, развернутся и уедут
2: обратно. Если не договорятся, то да, они, так сказать, перевалки не случится.
1: Вот Казахстан недопоставил России, пообещав 50 тысяч.

0: тысяч тонн, поставил только 5 тысяч. Это производственная проблема или политика?
1: Ну, знаете, поговорка есть: обещать не значит жениться. Они юридически никакого контракта с Россией на поставку этих 50 тысяч тонн не подписывали. Это был просто даже устный такой меморандум о взаимопонимании. Значит, у них сейчас очень непростая ситуация на внутреннем рынке. У них спрос тоже выше, чем предложение. Павлодарский НПЗ должен вот уйти на ежегодный ремонт. И, то есть он выйдет из строя, а всего у них всего 3 нефтеперерабатывающих завода. И они поставили сначала вообще 1 000. Потом поставили еще 5 тысяч. И не факт, что они все эти 50 тысяч поставят, потому что исторически как раз в этот период Россия им поставляла нефтепродукты, а не наоборот.
0: А вот эти цены на заправках повышены только из-за дефицита или из-за того, что импортное топливо дороже?
1: Мне кажется, государство начало понимать, что жесткий контроль над ценами приводит к черному рынку и дефициту. Мы все знаем, что произошло 1 января 1992 года, как вдруг наполнились продуктовые полки магазинов, потому что цены были отпущены. Вот сейчас, мне кажется, правительство наконец стало понимать, что если между дефицитом и ценой, лучше все-таки выбирать цену, повышенную цену. И поэтому оно уже сквозь пальцы смотрит на стоимость бензина 90-95 рублей и даже 100 рублей за литр, лишь бы не было очередей, лишь бы колонки работали с полной нагрузкой.
0: Борис, а вы можете назвать сейчас среднюю цену рыночную по России или, может быть, по разным регионам?
1: Я думаю, что если бы правительство просто бы отпустило цены, вот отпустило бы цены и предоставило компаниям самим решать, я думаю, что цена литра бензина была бы где-то 120-130 рублей за литр, а это привело бы к чему? Люди стали бы меньше ездить, покупать стали бы меньше, более экономно расходовать, и мы получили бы баланс спроса и предложения просто на другом уровне.
0: А что для правительства важнее, доступность или цена?
1: Для правительства сейчас важнее доступность. Они наконец стали понимать, что вот эти вот многокилометровые очереди, нехватка, плохое качество бензина, это в конце концов отзовется очень неприятными последствиями. Поэтому они так вот пока еще не явно, но уже в неявной форме они стали поощрять нефтяные компании с ценами обращаться более вольно, так я скажу.
0: Александр Новак считает, что отремонтированные НПЗ вот-вот выровняют ситуацию. Вы верите в его оптимизм?
1: Нет, потому что, значит, ВСУ старается вместо одного введенного в строй НПЗ вывести из строя еще 1-2. И вот очень показательный пример с Орским НПЗ. В первой половине августа был выведен из строя Орский НПЗ. Даже губернатор публично должен был признать, что меньше 6 месяцев не получится его ввести в строй. А это означает, что в этом году Россия уже только с этим НПЗ не досчитается почти 6 миллионов тонн. А самое главное, что основной его продукт был дизель. А дизель, вы знаете, это, что называется, кровь военного и сельскохозяйственного транспорта. Так что Новак здесь, как всегда, срезает углы, я могу сказать.
0: Вот на одной из заправок работник АЗС говорит, что сотового бензина не ждите до января. Вот в лучшем случае высокооктановый. Этот бензин теперь дефицитный товар, который будут доставать, в кавычках.
1: Ну, я бы не стал делать выводы по заявлению одного, так сказать, автозаправщика, но тенденция действительно такая есть. Если мы снижаем октановое число, мы будем производить бензина больше. Значит, естественно, что первыми кандидатами на вылет будут высокооктановые сорта АИ-100 и АИ-98. То есть сконцентрируется нефтепереработка на производстве менее октановых, высокооктановых сортов, а также сортов с пониженной экологической нормой. А именно Евро-4, Евро-3 и даже Евро-2. И я еще могу добавить, вы знаете, что происходит с керосином, авиакеросином. Значит, государство разрешило выпускать керосин...

0: точкой кристаллизации не при минус 60, а при минус 50. Значит, пока у нас летний период, и самолет стоит в эшелоне, температура выше нуля, это еще как-то все будет сглажено. Но представьте себе, так сказать, полеты в арктических условиях, при низких температурах, вы понимаете, что такое кристаллизованный керосин в баках самолета.
1: То есть вы хотите сказать, на лету будет замерзать керосин вполне... и не поступать в двигатель?
0: Ну, конечно, если норма его кристаллизации, так сказать, повышена с минус 60 до минус 50. Это довольно много.
1: Скажите, вот сейчас разные цифры называются, сколько процентов НПЗ уничтожены или сломаны ударами ВСУ? 30-40, называют разные цифры.
0: Здесь очень большой разброс, потому что, допустим, если считать, сколько всего было подвергнуто атакам и сколько всего было в разное время выведено из строя, то это чуть ли не 58%. Но одномоментно, нам же важно, сколько одномоментно выведено из строя, значит, мы можем косвенно посчитать, потому что цифры засекречены, но косвенно спрос отстает от предложения, отстает от спроса на 35%. Вот можно считать, что 35% мощностей, особенно по бензину, не по дизелю, по бензину, выведены из строя.
1: Каковы ваши прогнозы на осень и зиму? Где будет самая сложная ситуация?
0: Сентябрь будет очень сложный, несмотря на то, что закончится посевная, уборочная и закончится сезон отпусков, но сентябрь – это, как правило, сезон капремонта. Значит, правительство давит на нефтеперерабатывающие компании с тем, чтобы сократить эти сроки. Но вы знаете, сокращение сроков в таком опасном производстве, нарушение регламента ремонта такого опасного оборудования, как оборудование нефтеперерабатывающих заводов, она грозит очень большими неприятностями. Вы знаете, недавно произошел инцидент в Комсомольске на Амуре, но туда пока еще дроны не долетают, так что этот инцидент, скорее всего, произошел из-за нарушения регламента ТЭО и капремонта установок.
1: Там был взрыв?
0: Там был то ли взрыв, то ли пожар. Это сказать трудно, но точно совершенно, что это была нештатная ситуация.
1: Какие вы самые черные прогнозы видите зимой?
0: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями, а они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику, страна может скатиться в коллапс. Я имею в виду отрасль.
1: И последний вопрос, если можно коротко ответить. Сколько нефти продает сегодня Россия? Потому что именно нефть сейчас является основным источником доходов бюджета.
0: Россия продает сейчас примерно столько же, сколько и продавала еще там год и два года назад. Это примерно 10,2-10,4 миллиона баррелей в сутки, но Россия резко нарастила перед продажу сжиженного природного газа на 10% больше, чем в тот же период прошлого года, и в основном в Европу, потому что с 1 января 2027 года законодательно в Европе будет запрещено покупать российский сжиженный газ.
1: То есть деньги на войну у Путина пока есть?
0: Пока есть.
2: Это был Борис Оронштейн. Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Кремль продолжает рассказывать о стойкости экономики и копейках от ущерба НПЗ. Но реальность прорывается наружу. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач отправлен в отставку. И где предел этой системы? Бизнес обобран, а свалить все беды на Запад больше не выходит. Что остается власти? Обратиться к мистике, достать из Кремля мощи Дмитрия Донского и отправить их поближе к фронту. Помогут ли Кремлю эти чудотворцы, когда экономика с треском рушится? Спросим у экономиста Сергея Алексашенко.

0: может быть, хотелось бы куда-то еще, но куда они разрешают, туда не качают. Вот, поэтому та часть экономики, которая работает по приказу, она работает по приказу. Здесь с ней как раз ничего существенного, ничего чрезвычайного не происходит. А все самые интересные или самые тревожные вещи с точки зрения бизнеса, с точки зрения экономики, происходят как раз в той части экономики, которая работает не по приказу. То есть в частной экономике, в частном секторе, который не завязан на госзаказ, который не работает на оборону. Там все проблемы. Там все проблемы. Там высокая процентная ставка, да, там недоступность кредита, там недостаток рабочей силы, там падающий спрос на продукцию, вот там рецессия. Вот там, там проблемы. И поэтому, когда мы видим там мощи Дмитрия Донского или заседание у Путина, который обсуждает, как поднять темпы роста экономики, то они как раз почему-то все время говорят про первую часть экономики. А вот про вторую часть они забывают. А проблемы, кризис, они именно там.
1: И все же, Сергей, Путин хвастается ростом ВВП. Но если вычесть военный допинг и бюджетную инъекцию, что реально остается от российской экономики?
0: Ну, даже если не вычитать военный допинг, если сравнивать с довоенным 2021 годом, то в 2025 году там российская экономика выросла меньше, чем на 9%, то есть чуть больше 2% в год. Поскольку темпы роста в 2026 году еще ниже, то, видимо, вот за 5 лет уже темпы роста опустятся к 2%, что сильно ниже темпов роста мировой экономики. Понимаете, я много раз говорил о том, что не надо ждать от российской экономики, что она будет рушиться там 5, 10, 20% в год. Такого не бывает. В конце концов, война, которая идет, она наносит гораздо больше экономический ущерб Украине, потому что она идет на территории Украины. До России долетают лишь какие-то такие маленькие осколки, не знаю, в Белгородской, в Курской, в других областях, на НПЗ что-то падает. Но с точки зрения остальной масштабов российской экономики, в общем, удары не сильно велики. Поэтому в том, что экономика растет, ну, нет на самом деле ничего удивительного. Это свойство экономической системы постепенно расти. Найти примеры стран, которые вот просто устойчиво там на протяжении 5 или 10 лет падают, ну, это надо еще потрудиться. Это должны быть какие-то такие серьезные политические катастрофы, военные конфликты, которые захватывают всю территорию страны. Не знаю, глобальный экономический кризис, который там сильно ударил по Европе, который там лет 6-7 вот никак не могла из этого выбраться. А так в нормальной ситуации, ну, экономический рост – это нормальное явление. Здесь нет ничего ни хорошего, ни плохого, ни удивительного. Да, так устроена экономическая система.
1: Хорошо. А каковы истинные масштабы кризиса, если за честный прогноз мгновенно увольняет такого системного тяжеловеса, как Андрей Клепач?
0: Мумин, вы знаете, вот нам кажется, вот людям, которые комментируют там то, что происходит в России, в российской экономике и за границей, у нас немножко смещенный угол зрения, и нам все кажется, что вот Клепача Андрея уволили за то, что он сказал правду, да, Клепача уволили за то, что он сказал то, что нельзя говорить. Ну, надо сказать, что, в общем, позиция главного экономиста Внешэкономбанка, это не бог весть какая позиция. Да, это человек, вообще главный экономист в банке, это человек, который для работников банка, для аналитических подразделений, кредитных подразделений рисует картину экономики. Да, он работает в интересах банка, он не работает в интересах правительства, он не находится на зарплате у Министерства экономики или у российского президента. Да, это человек, который работает в интересах банка. И, собственно говоря, его позиция по тому, как развивается экономика, какие темпы роста, какие у нее перспективы, ну, правительство может ее вообще не слушать, не читать. И, собственно, до сих пор в России есть некоторое количество серьезных, хороших экономических аналитиков или экономических экспертов, которые говорят вещи гораздо более острые и более неприятные для власти, чем Андрей Клепач. Он как раз был очень осторожным и, ну, на мой взгляд, крайне сдержанным в своих оценках. Он, безусловно, один из самых сильных профессионалов в своей области. Он знает российскую экономику, особенно российскую промышленность, ну, не знаю, наверное, лучше всех из неправительственных экспертов.
1: Но, Сергей, а за что тогда его уволили,
0: я, простите? Сейчас, Мумин, я к этому подхожу. Я понимаю, что я затягиваю ответ. Мне кажется, что, вообще говоря, проблема увольнения Андрея Клепача, она в другом. Да, потому что вот не надо забывать, что Андрей Клепач работает во Внешэкономбанке. И выступление Клепача, за которое якобы его уволили, случилось в мае. Ну, поверить, что до Кремля новости доходят с лагом в 2 месяца, ну, простите, они так не работают, да. К ним новости ложатся через 5

0: минут, а может быть за 5 минут до того, как они случаются. Мне кажется, что увольнение Клепача – это попытка подорвать позиции Игоря Шувалова как президента Внешэкономбанка. Внешэкономбанк – это огромная финансовая структура, у которой огромные финансовые ресурсы в распоряжении, которые, по большому счету, никому не подконтрольны. Ну, то есть, есть, конечно, там наблюдательный совет, но любой человек, который стоит во главе Внешэкономбанка, он способен направлять деньги туда или сюда, давать деньги туда или тем, или этим. То, что называется банк развития, ну, результаты развития можно увидеть там через 5 лет, через 10 лет, кто за это будет отвечать. Если Внешэкономбанк будет в убытках, то, в общем, тоже отряд не заметит потери бойца, бюджет даст тем или иным образом деньги. А таких позиций, где вы можете получить в свое распоряжение огромное количество денег, в российской экономике раз-два и обчелся. И самое главное, что, ну, не знаю, там, вы президент Сбербанка, вы что-то плохо выдали, кредиты проблемные, у вас убытки, ну, да, и типа котировки акций пошли вниз, и все об этом знают, все об этом говорят тут же, ну, вот что называется, ежеквартальная финансовая отчетность, рынки торгуются. А если вы президент Внешэкономбанка, и у вас убытки, ну, вообще об этом может никто не знать. И вот мне кажется, что это скорее была атака или попытка подорвать авторитет Игоря Шувалова, подорвать его позиции, и ему пришлось реагировать именно на это, да, что вот что это у тебя в хозяйстве творится, не пойми какое. Да, да, конечно, у тебя есть мандат на 5 лет, который Путин подписал, но у тебя и предыдущий мандат был на 5 лет, а его через 3 года обнулили и обновили. Вот, поэтому я бы вот, не точно совершенно не связывал увольнение Андрея Клепача с тем, что он сказал. Мне кажется, проблема лежит глубже и совершенно в другой плоскости.
1: Бизнес выложил почти 400 миллиардов добровольных поборов за 7 месяцев. Сколько еще Кремль сможет выжимать из предпринимателей?
0: Да я думаю, что не очень много. Я думаю, что 400 миллиардов там без копеек – это примерно то, что на сегодня российский бизнес в состоянии отдать. Ведь у него тоже состояние не шибко какое хорошее. Да, рубль крепкий, доходы от экспорта не растут, рынки для металлургов закрыты, рынки для нефтяников, у них огромные затраты на ремонт НПЗ. Ну, что еще у нас остается? Цветные металлы, норильский никель, ну, в общем, это уже такие не очень большие деньги. Wildberries там, в разрухе, банкиры, ну, с банкиров можно, конечно, трясти какие-то, там, со Сбера, с ВТБ, не очень большие копейки. Но вот, собственно говоря, вся российская экономика. Я не думаю, что этих денег будет гораздо больше, ну, не знаю, там, может, до 500 миллиардов они, может быть, и даже и дойдут. Но нужно хорошо понимать, что доходы российского бюджета – это примерно там 37, 38, 39 триллионов рублей в год. То есть на этом фоне 400 миллиардов, ну, это чуть больше 1%. Ну, это деньги огромные, деньги колоссальные, и для министра финансов даже 10 миллиардов – это достаточно большие деньги, за которые можно биться, не говоря уже о 400. Но они не решат проблемы российского бюджета. Мне кажется, что, знаете, позиция такая, драные овцы, хоть шерсти клок. Да, ну вот Силуанов придумал это, озвучил Путину, и Путин предложил, как в 12 стульях, скинуться. Ну вот они и скинулись.
1: Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка на складах, да. Wildberries и пожары на складах. Это масштабный передел рынка или сигнал, что забирать начинают уже у своих?
0: Мне кажется, что Wildberries – это попытка украинских военных повлиять на общественное настроение в России. И, возможно, эта попытка пришлась как нельзя вовремя. Если мы с вами посмотрим на последний опрос Левада-центра, то там уровень напряженности в оценке политической ситуации в России – на слово «политическое» можно поставить в кавычки, потому что население не очень понимает, что такое политика в России, что такое политическая ситуация. Так, уровень тревожности, уровень критичности, он находится на одном из самых высоких отметок после там, 2002 года. Выше были только события в Беслане и мобилизация осенью 2022 года. И здесь, когда мы читаем расшифровку, а что тревожного? Первая война, удары по российским городам и даже бензин, не говоря уже там о мобильном интернете, отходит куда-то вниз. И в этом отношении удары по Wildberries, разрушение системы доставки товаров, к которой российское население привыкло, причем это же не Москва и Питер, главным образом это там провинциальные города, да, это Россия, которая живет вне крупных городов, где люди не могут ездить в магазины, не знаю, каждый день или каждую неделю, и куда им товары доставляют. Это удар по нормальному, привычному образу жизни, это желание украинских военных показать,

0: Простым россиянам, что война пришла к ним, что война это не где-то далеко, война у них. Я не думаю, что от Wildberries мы увидим, от разрушения системы Wildberries, мы увидим какие-то макроэкономические цифры. Я думаю, что с точки зрения Росстата это там меньше, чем 1/10 ВВП, но это точность округления. А вот разрушение системы доставки, разрушение привычного образа жизни, вот это та огромная проблема, с которой Кремль не может решить. Можно дать денег Wildberries, они восстановят свою логистику, они перестроят ее, это займет, не знаю, там пару лет. Это в конце концов построение логистической системы, это вопрос денег, строительства, да, проекта и так далее. Это можно зарешить. А вот вернуть россиянам нормальность, вернуть россиянам ощущение того, что жизнь идет, несмотря на то, что там в Украине идет война, вот этого Кремль сделать не может.
1: Кстати, россиян, которых вы упомянули, снова побежали снимать наличные. Это эмоциональный всплеск или первый признак страха заморозки вкладов?
0: Ну, мне кажется, что разговор о заморозке вкладов, они уже прошли. Их пик был где-то осенью прошлого года. И несмотря на все предчувствия, предвкушения, предсказания большого количества экспертов, этого не случилось. И я продолжаю настаивать, что это не случится, потому что это совершенно бессмысленная операция, которая правительству, бюджету, Минфину не даст ничего, ни копейки. Потому что те деньги, те депозиты, которые лежат в банках, они уже выданы в качестве кредитов кому-то другому, в том числе и Минфину. Нельзя заморозить дважды то, что вы уже один раз забрали и куда-то вложили. Вот. Мне кажется, что спрос на наличные, ну и, собственно говоря, это подтверждает и Центральный банк, это реакция населения на нарушение работы мобильного интернета. На то, что все чаще и чаще сталкиваются с проблемами с оплатами банковскими картами. Да, и ты пришел в магазин с банковской картой, не можешь заплатить, ругнулся, плюнул, пошел, снял наличные. Да, и в следующий раз, когда ты идешь в магазин, ты опять идешь в банкомат и снимаешь наличные. А вдруг, даже если с мобильным интернетом перебои закончились, вот, даже если проблема улучшилась, что действительно, судя по всем опросам, судя по объективным показаниям, там, по записям в социальных сетях, она как-то острота этой проблемы спала. Но не знаю, обжегшись на молоке, ты дуешь на воду. И поэтому, если ты в апреле месяце столкнулся с тем, что ты не смог расплатиться картой, ну уж дальше ты точно с собой возишь везде наличные. Потому что, а вдруг, да, все же продолжается, ничего же не изменилось. Никто же не сказал, что блокировка мобильного интернета закончилась. Дроны по-прежнему летают, звучат, жужжат. Вот. И там опять опрос, который мы проводили, он говорит, что примерно 20% россиян, они сталкивались вот с ограничениями в приеме банковских карт. 20% это каждый пятый, да, то есть это массовое явление. Это не 2%, не 5%, это явление, которое понятно всем.
1: Простите, но когда снимают десятки и сотни миллиардов рублей, это разве не колоссальные суммы? Неужели за мобильный интернет для этого надо снимать такие большие цифры?
0: Ну, Мумин, смотрите, чтобы вы понимали, розничный товарооборот в России, вот сколько населения всего покупает товаров и услуг, если я так, мне память не изменяет, это триллионов 70 в год. Делим на 12, 6 триллионов в месяц. Да? То есть вот это то, чем нужно рассчитываться. Опять, если население сняло наличные деньги, это же не означает, что население их держит под подушкой. Это означает, что население несет их в банк, сдает их в банки, банки развозят по банкоматам, население опять берет из банков. Да, вот, и если вы смотрите, залезаете дальше глубже в статистику банковских вкладов, то, как население держит свои деньги, то вы видите, что уменьшаются не депозиты, которые размещены под проценты на какие-то длительные сроки, а уменьшаются остатки денег, вот то, что называется зарплатные счета или счета до востребования. Да, поэтому с точки зрения экономики, ну, для меня ситуация абсолютно понятна. Вот, ну, для обычного потребителя, ну, не знаю, там вы для себя, вы же, в принципе, можете платить банковской картой, а можете платить наличными, которые возите там, в кошельке или в сумочке. С вашей точки зрения, с точки зрения потребителя, это одно и то же. Да, тем более, если у вас счет зарплатный, на него проценты не капают, ну или капают какие-то совершенно минимальные проценты, несерьезные. Разницы нет никакой. И для вас задача минимизировать неудобства. Да, поэтому, ну, опять, я не вижу никаких вот внешних показаний, я не вижу финансовой паники у населения. Даже там то, что гречка подорожала на 12%, да, последний опрос, последние данные Росстата, ну, в общем, тоже не говорит, что во всей России выстраиваются очереди за гречкой. Финансовая паника, вот если население бежит в банки, снимает вклады, то оно вот, ну, должно их как куда-то разместить, эти деньги, да, нужно что-то купить. Мы не видим панического спроса на какие-то виды товаров в России, поэтому я опять повторю, что здесь, с моей точки зрения, нет ничего чрезвычайного, удивительного. Это реакция населения на то, что произошло там несколько месяцев назад.

это был «Свободный разговор». Моими собеседниками о ситуации в России были экономист Сергей Алексашенко и независимый эксперт по нефтегазовому рынку Борис Ронштейн. Всего вам доброго!

0: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
1: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачка», новый французский фильм по Александру Дюма, книжная ярмарка в Неаполе, вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой.

партитуры. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночика, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике, он написал после прочтения в одном из писем. «Достоевский, вот эта литература, в каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди, но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать, они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлендорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного в общем труда. Шлендорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров сцена легко превращается то в каменоломню, то в лазарет, то в театральные подмостки в самом лагере.

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Яночеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок, Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночека со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночека важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе? Должно быть, она красавица, если на тебя похожа. Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше. Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

0: Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора любовь и убийство из ревности – грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хазе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Ich zieh das Messer, pack sie beim Haar oder die Kehle das Messer.
2: Ich stirb ein Mensch, ein Mensch.
0: По фантазии Яночека, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.

«Сукин сын! Сукин сын!» – кричит в истерике над мертвым телом Фильки Шишков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому отбывающий срок за убийство жены, заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического повеса Яночка Горянчикова в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векслер. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и КП

0: Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
1: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальбора», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. Ужасно думать, что все это только начало, писала она. В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Родзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался, подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 17 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено. Все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
0: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
2: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов.

0: stand on the brink of a great achievement. In this island, there is no solution to be found to our disagreements by shooting each other. There is no real invader here. We are all Irish in all our different kinds of ways. We must not, now or ever in the future, show anything to each other except tolerance, forbearance, and neighborly love.
1: And what God expects him to do.
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
4: Et moi, tous, calculons.
5: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre.
3: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
2: Европейский час поверх барьеров. Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал дневник по

0: Павла Юрачика, одна из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: Дневник Павла Юрачика, 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы, и его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
2: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я оказался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающихся с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего.
1: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачику. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
2: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника — маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный. И очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды и ожидания, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
1: Потом у Павла Юрачика родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе. Акторе самиздата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача»

0: по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по новой волне.
1: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе, потому что 3 дня назад я вернулся из Италии и приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
0: Как всегда, он все правильно предвидел.
1: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже 2-й день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
0: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду – из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом, часто ездит к нему в его дом в горах, сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «Киви». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза» – «Почетная женщина». С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями – московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20-го

0: 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
1: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
2: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
3: Et moi, tous, quelques loups.
4: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre homme.
2: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одну из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «Миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «Миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается Миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и

Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали Гарри Поттера. Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили

0: группы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале, и бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко, когда гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильные миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления, бедная Изабель.
1: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем «Европейский час». Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
2: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок – «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье, со времен римлян, называвшимся «Mare Nostrum» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Mare Nostrum» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, «Mostra Oltre Mare», дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолиниевские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «Ла Конкилья» «Раковина», весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, И он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе.

0: памяти родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в святую землю в средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма «Ксерокс» придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах. Разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации действовал средиземноморский буфет, куда для совместной работы корректные организаторы привлекли повара из одного арабского кафе и одну опытную домохозяйку, члена местной синагоги. Остается только пожалеть, что Россия некогда так и не взяла Дарданеллы, вожделенные проливы, а то бы и русские авторы и издатели не были бы лишними на этом празднике средиземноморской книги.
1: О неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать в 4, 5, 7 лет. Впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Артуро Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. Какой работой я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я. Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

0: этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой.
1: Радио «Свобода» на этой неделе.

0: неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека. Как в Советском Союзе появились диссиденты, кого ими называли. Что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
6: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
2: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
7: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
8: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
2: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
9: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
2: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на

0: сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: Человек имеет право. Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
1: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
0: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военноначальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
2: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанны. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина, это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тангичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом. Выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ об аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже

0: военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум два раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
1: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
2: Абсолютно не первый случай, безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аханьорте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
3: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура. Когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону, в нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
1: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
4: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме, убитые горем матери погибших в разные годы Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. Мне, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки на лице, на левом бедре. Обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. В постановлении о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село

0: Танги Чу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лин Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее постановление говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асланбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
1: Я не помню, чтобы расследование очевидного преступления столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Мне непонятно это все. Ну, какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормально условия рассмотрел и определил меру наказания человека, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
2: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
3: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
2: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
4: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго кровоточащая рана.
5: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи

0: отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
1: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление. Что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
2: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами и снисходительно промолвить с лукавой улыбкой. Ведь на больных и детей не обижаются.
0: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
3: Впереди еще судебная инстанция. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, Действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестно себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделен. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
0: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
2: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
0: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
4: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. Колонны против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели, и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны выходить.
2: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
4: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. В четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает Виса. Я сказал, Станислав, Если тебе это опасно, давай прекратим. Нет, Вита, я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-й, 4-й день убит мой адвокат.
2: И правоохранительные органы разобрались. Они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история. Она заслуживает отдельного рассказа, и я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
0: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
2: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям, и Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
5: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанными. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев. Обеспечила то, что сейчас происходит в Украине, обеспечила то, что сейчас происходит в России.
2: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
0: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода». У микрофона в Праге Андрей Шарый. Каждый год в середине сентября в столице Чехии проходит ярмарка «Пражская книжная башня». Это крупнейший и, по мнению многих, самый авторитетный смотр свободной русскоязычной литературы. Организаторы характеризуют свое мероприятие как место встречи независимых издательств, писателей, книжных магазинов, литературных журналов и тысяч читателей, для которых книга не просто предмет интерьера. В этом году одна из главных тем ярмарки – разговор о том, как русский тамиздат находит читателей на других языках, а зарубежная литература приходит к русскоязычной аудитории. К нам приедут иностранные авторы и переводчики. Ярмарка впервые заговорит на разных языках, обещают ее руководители. Один из этих голосов – чешский филолог и переводчик Алена Махонинова, много лет прожившая в России и обобщившая свой опыт понимания российского общества в двух романах-эссе. Махонинова представляет на ярмарке только что вышедший в издательстве Ивана Лимбаха русский перевод романа «Хелла», лауреата престижной чешской литературной премии «Магнезия Литера» за 2024 год. Мы беседуем с Аленой о разных переводческих смыслах, влиянии общественных процессов на понимание литературы и происходящих вокруг России событиях. Алена, на презентацию соберутся ваши поклонники и читатели. Полагаю, в основном это будут русскоязычные пражане или русские из других стран Европы. Что вам важно будет им сказать? Как вы вызовете у них интерес к своей книге?
3: Во-первых, это то, что эта книга, хотя она писалась во время совершенно другое, чем вот наши сегодняшние, в которой мы находимся, она писалась еще до февраля 2022 года, она, на мой взгляд, все еще актуальна, может быть, еще даже больше, чем тогда, потому что центральной ее темой для меня является дом, его потеря и поиск нового дома. И мне кажется, этим сейчас заняты многие. Это была и центральная тема моей главной героини Хелены Фришер, чешской немецкой эвериги, которая училась в Вене, вышла замуж за поляка, переехала вместе с ним в Советский Союз. И дом – это был такой большой для нее вопрос. И она всю жизнь мечтала вернуться домой. Она часто в своих письмах писала о том, что она хочет вернуться домой, в это нигде не существующее домой. И мне кажется, это сейчас звучит очень актуально. Даже я заметила, что совсем недавно в издательстве «Видим Букс» вышла том, сборник художественной прозы, которая как раз посвящена этой теме. Он называется, по-моему, «Номер дома». Это такая попытка рассказать что, о том, что всегда есть выход, судьба этой чешской писательницы Хелены Фришер, которая, как и многие иностранцы, живущие в 30-е годы в Советском Союзе, попала в лагерь. Ее мужа расстреляли. Несмотря на то, что это вот такая печальная история, она как раз во многом и о том, что даже в таком ужасе можно найти какой-то выход даже в такой безвыходной ситуации. Я это говорю потому, что для самой Хелены это было очень важно. Она несколько раз повторяла, что она из этого кошмара лагерей, помимо страданий, вынесла тоже друзей на всю жизнь. Так что вот это такой второй момент, который для меня важный в моей книге. И последний. Книга может быть интересна и людям, которые интересуются книгами о литературе, так как это книга о других книгах, о том, как можно смотреть на мир вокруг нас через литературные тексты других авторов. В Хеле их очень много, этих текстов. Это, во-первых, основные тексты, вокруг которых вообще возникла вся эта история. Это, значит, воспоминания самой Хелены. Но это тоже роман, прототипом которого стала Хелена Фришер. Это роман чешского автора первой половины 20 века Иржи Вайла. Роман называется «Москва-граница», и он описывает как раз жизнь иностранцев начале 30-х годов. Это тоже воспоминания Тамары Петкевич, но это не только вот эти тексты, которые создают такую основу моего повествования. Это совершенно другие тексты, как-то вообще не связанные с самой историей. Но это тексты, через которые я уже как-то воспринимаю действительность этой поэзии Всеволода Некрасова, Яна Сатуновского, Геннадия Айги. Это и прозы Полины Барсковой или Марии Степановой. Так что вот это три для меня так

0: таких очень важных момента, и, может быть, они станут важными и для моих будущих читателей.
1: Вы сейчас автор уже двух романов. У каждого писателя, у каждого литератора свое время вхождения в литературу. Тут нет молодых и старых. Но, тем не менее, учитывая вашу профессию, а вы профессиональный переводчик и филолог, можно сказать, что вы довольно поздно написали свой дебют литературный. До того переработали не одну сотню текстов в качестве переводчика. Скажите, как происходит переделывание переводчика в писателя? Это сложно для вас было? Или это, по большому счету, вся равно работа с текстом, и тут нет большой разницы.
0: Ну, я очень часто говорю о том, что перевод убивает мое собственное письмо. Это звучит так очень громко и негативно. Это связано с тем, что как бы перевод у вас уже есть готовый текст, и вы только как бы следуете тому, что задано. У вас уже есть как бы мысли, и вы только ищете подходящие слова. И когда надо самому что-то написать, все-таки важнее подобрать какие-то мысли, и только потом их оформить в конкретные слова. И перевод как раз принуждает к тому, чтобы я и как бы собственные слова на собственном родном языке как-то так перебирала. И это немножко не затрудняет мою собственную работу, так что я очень хотела бы отказаться от перевода. Но это такая странная мечта, которая, наверное, не сбудется, потому что все равно существует очень много текстов, о которых или которыми я хочу поделиться с чешским читателем. И надо сказать, что я никогда себя не чувствовала переводчиком. Я бы точно себя не назвала профессиональным переводчиком. Я это все воспринимаю скорее как такой побочный эффект моей филологической работы, потому что это такая, скажем, попытка понять как можно лучше текст, как-то проникнуть как можно глубже. И так как я в основном все-таки пишу для чешской публики о русской литературе, которая не знает русского языка, то если я хочу с этой публикой обсуждать эти мои любимые тексты, то у них должна быть возможность эти тексты прочесть. Мне кажется, что я писала всегда, это просто были какие-то такие, может быть, это были как бы не тексты прямо художественные, но даже свои научные статьи или эссеистику, публицистику я всегда воспринимала как-то на грани художественного. И в Хеле, мне кажется, я как-то впервые решила шагнуть в литературу полностью. И я бы сказала, именно решила, а не, скажем, осмелилась. Или сам материал, у меня было такое впечатление, что сам материал как бы диктует эту форму художественной литературы. Мое писательство, оно частично тоже от какой-то такой безвыходности, потому что я уже давно в свободном плавании. Какой смысл писать научные тексты, если как бы не строишь научную литературу? Естественно, историю Хелены Фришер можно было рассказать как просто биографию, но для меня в этой истории было намного важнее, как она как-то переплетается с моим собственным личным опытом, поэтому как-то художественная форма мне показалась как-то более подходящей для данного текста. И с другой стороны, как бы в этой привязанности к переводу есть и практический момент, потому что за перевод все-таки платят, за собственное творчество не всегда.
1: Это правда, это я тут с вами совершенно согласен. Алена, есть популярная теория о сходстве русской и чешской культуры, русского и чешского мировосприятия вообще. С этой теорией безуспешно пытались бороться многие поколения чешских интеллектуалов, от Карла Гавлича Боровского до Милана Кундеры. Вы писали Хеллу на чешском языке, полагаю, прежде всего ориентируясь на чешский книжный рынок, тем более, что в книгу включены ваши личные впечатления от событий новейшей истории России. И белоленточные движения, и аннексия Крыма, и события, предшествующие или сразу последовавшие после начала полномасштабной российской агрессии против Украины. Реакции русскоязычного читателя могли бы быть другими, нежели чем реакции чешского читателя. И возникает вопрос об авторском переводе книги, в котором вы могли бы учесть эту разницу восприятия. Вы не думали о том, чтобы самостоятельно сделать перевод Хеллы на русский язык? И если думали, то почему не сделали?
0: Когда я писала Хеллу, у меня был такой момент, я писала очень долго, и наступил такой момент, когда я оказалась в тупике. Я ее начала писать в таком небольшом перерыве, когда мы уехали из России и 3 года находились в Чехии, потом опять вернулась в Россию. Но Хелла, она рождалась в чешском контексте, поэтому она и рождалась по-чешски. Но так как она писалась долго, и тут я подумала, что может быть выход как раз перейти на другой язык, на русский язык, что это язык, в котором я вот сейчас погружена, и что мне будет как-то проще выражаться. И я стала уже написанный текст переписывать или переводить на русский язык. И тут я поняла, что я его просто переписываю, что у меня получается совершенно другой текст. Это не только то, что я как бы учитываю какие-то моменты, которые понятны русскому читателю, непонятны чешскому. Это скорее сама форма просто менялась. Я поняла, что написано уже столько по-чешски, что вот таким образом перекопать весь роман, это было бы очень сложно. И я вернулась к своему чешскому родному языку и продолжила как-то медленно двигаясь по-чешски. Когда возник вопрос перевода, тут я уже как бы была с этим, у меня был уже этот опыт переписывания собственного текста. Я подумала, что просто мне хочется все-таки, чтобы русский читатель получил вот тот роман, который я написала по-чешски, и поэтому сочла разумным воспользоваться переводчиком, тем более, что нашлась переводчица Ольга Назарова, которая с радостью взялась за этот роман, и для меня было очень важно, что тоже то, что за этот текст берется кто-то не потому, что это заказ, а потому, что с ним как-то этот текст резонирует. Это авторизованный перевод, так что я все читала где-то и даже переписывала. Это была очень сложная наша совместная работа с Ольгой, которой я очень благодарна за терпение, потому что живой автор — это, и, как я представляю, после этого опыта кошмар. Я очень рада, что мои русские авторы, не знаю чешского языка, они могут меня так мучить, а у меня есть свобода переводить так, как я понимаю этот текст. Мне кажется, язык, на котором человек пишет, он и диктует сам техника. И мне кажется, вот сейчас многие русские авторы, которые оказались за границей, они как раз стоят перед этим выбором, на котором языке писать и для кого, собственно, писать. Потому что если находишься за границей и продолжаешь писать по-русски, даже в наши времена, когда относительно легко можно распространять тексты намного легче, чем в предыдущих волнах эмиграции, это досягаемость этих текстов на русском в саму Россию не такая, как хотелось бы. Я знаю, что есть авторы, которые живут за границей, продолжают публиковаться в России, потому что там действительно их читательский круг. Знаю тоже авторов, которые решаются или пытаются переходить на язык той страны, в которой живут. Это, может быть, тоже есть выход. Я продолжаю писать по-чешски, не находясь в Чехии, тоже как бы стою перед этим выбором, для кого я пишу. Вот на этом языке, на котором говорит 10 миллионов человек, это вообще у меня как бы очень ограничена этим публика.
1: В эфире и на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушаете беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Мы беседуем о разных переводческих смыслах и судьбах свободной русской литературы. Вы начали заниматься русской филологией в конце 90-х, начало 2000-х годов. Я примерно в это время приехал в Чехию и помню, что Россия тогда в этой стране воспринималась многими как возникающая демократия. Были ожидания, связанные с развитием России в направлении демократической страны. Сейчас эти ожидания разбиты. Поколение русистов старше вас, которые занимаются великой русской культурой, теперь разделено. Я знаю это по своим контактам в Праге. Кто-то продолжает изучение Пушкина и Толстого, как и полвека назад, в классическом стиле, ничего не меняя в подходах. А кто-то занимается непоцензурной русской литературой, старой или новой литературной эмиграцией, пересматривает соотношение между русской и украинской литературой. У вас под воздействием политических событий произошел пересмотр отношения к русской литературе, к русской культуре вообще?
0: Мне кажется, я никогда в жизни не произнесла слова «великая русская культура». Для меня просто это русская культура. И без этого эпитета «великая». И мне кажется, ответ на этот вопрос звучит «нет». Мои отношения не поменялись, как ни странно. И я думаю, это по такой одной простой причине, что я всегда занималась

с литературой или вообще искусством, которые противостояли такой строгой партийной линии, которые всегда были свободны от государства. Тут я вспоминаю слова, которые не раз повторяла Людмила Улицкая, которую тоже переводила.

0: рассказывала Машаламова, вокруг этого такого костяка сосредотачивались потом все мои дальнейшие интересы. Это тексты, которые, или произведения, которые, на мой взгляд, выдержали проверку войной. И другое дело, что за это время, за эти четверть века, поменялись мои чисто такие личные предпочтения. Пару дней назад стала перечитывать «Школу для дураков» Саши Соколова, потому что она для меня как-то всегда была связана с таким летним ощущением. Это, безусловно, потрясающая книга, но я поняла, что к сегодняшнему дню она для меня совершенно молчит, и я как-то не могу сейчас отдаться этой поэтической красоте, потому что живем в мире, где творится столько ужасов, что невозможно просто так сбежать в литературу. И я стала, как и многие другие, мне кажется, возвращаться к таким текстам, как «Записка Лидии Гинзбург» или «Письма из эмиграции», которые отправляла Марина Цветаева своей чешской подруге. Это тоже тексты, которые в связи с вторжением России в Украину не меняются, на мой взгляд.
1: Скажите, что вас так долго держало в стране, власти которой уничтожают собственных граждан, из которой многие хотели бы уехать? Вот вы упомянули о вопросе дома, важном для героини вашего романа Хелены Фришер, и важной и для вас самой. Почему невозможно оторваться от места, которое становится все более и более опасным? Как вы это объясняете применительно к себе?
0: Ну, это очень сложно сказать. Вот так в двух словах мне для ответа как раз потребовалось написать всю книгу, где-то страница 250. Думаю, что меня держали там прежде всего люди. Это и то, о чем говорит сама Хелена Фришер в своих письмах. Это люди, которых я встретила очень много и очень разных, которые сейчас разбросаны по всему миру. Это поэты, писатели, студенты, коллеги, танцовщицы, дворники. О двух мне очень близких женщинах я пишу и в Хеле, описывая их кухни, на которых мы с ними всегда сидели. И они для меня как бы неотделимы от этих пространств. Помимо людей, это и книги, которым меня зачастую эти люди приводили. Или наоборот, книги приводили к людям, как, например, воспоминания Тамары Петкевич, о которых я впервые услышала как раз по «Свободе» в передаче Дмитрия Волчика. Сразу потом я бежала купить эти воспоминания, и, прочтя их, я сразу звонила Тамаре Петкевич. Третья вещь – это, я бы сказала, ландшафт, о котором я много пишу в своей последней книге. Я бы сказала, что это такой ландшафт, который как-то совпадает с моим внутренним, хотя я и родилась в такой маленькой стране. Мне очень подходят эти просторы, ландшафт, в котором можно затеряться в этих зарослях. И в Чехии мне всегда как-то тесно, она сжата в такое кольцо гор на границе. Там как будто на меня все всегда падает. И что касается опасности, о которой вы говорили, не просто привыкаешь и как-то перестаешь ее замечать.
1: Я-то как раз всегда одной из главных русских бед считал необъятность этой страны, огромные просторы, которые люди не ценят, и именно из этого, как мне кажется, исходят многие беды. А вы находите объяснение для оправдания действиям Кремля, пассивности русского народа и хотя бы такой латентной поддержки войне или непротивлению ей?
0: Нет, мне кажется, ни у кого ответа, но есть какие-то предположения. Одним из этих предположений есть страх, который зачастую ведет к агрессии. Достаточно посмотреть на мир животных. Кто-то от страха прячется в угол, но кто-то нападает и внушает страх другим. И я это прекрасно знаю, когда я смотрю на свою перепуганную собаку, которая оскаливает зубы так, что во мне все сжимается. Так что я думаю, с одним из таких моих предположений, это страх, недоверие и тоже неуверенность в самом себе. Что касается оправданий действий Кремля, ну какое тут может быть оправдание? Его просто не может быть. Я бы добавила, что что, надеюсь, у меня никогда не было и нет очарованности.

0: как бы по отношению к России. Моя книга, она как раз выросла, я бы сказала, из этого такого непрестанного ощущения угрозы. Она как-то в свое время писалась, мне кажется, как такое предостережение. И еще вы говорили о пассивности. Тут, мне кажется, я не совсем вправе говорить о людях, которые остались в России, тем более как-то судить их. Я же без безопасности за границей. Мне кажется, не все люди, которые остались в России, все-таки пассивные, только их поступки не всегда видны. Это небольшие поступки, их нельзя придавать огласке. Если о них начать говорить, то даже это небольшое сопротивление, оно разрушится. Поэтому как бы есть, складывается впечатление, что ничего не происходит. Но я все равно хочу верить, что именно в России найдутся люди, которые смогут что-то сделать и изменить режим. И я уверена, что это должно произойти изнутри, при поддержке извне, но все-таки изнутри. Естественно, это не произойдет завтра. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится.
1: Вернемся к русской литературе. Она раскололась в последние годы. Часто ситуацию я сошлю сейчас на образ Бориса Акунина, который соответствует, на мой взгляд, действительности. Ситуацию он сравнил с расколовшимся надвое айсбергом, льдины которого все дальше уплывают друг от друга. Вас называют главным проводником интеллектуальной российской прозы в Чехии. Это я прочел в одной из аннотаций к вашим монографиям. Что это за проза в вашем понимании? Есть ли в ней вообще к Чехии интерес, учитывая охлаждение отношений между двумя странами? По-другому можно так сформулировать этот вопрос, чтобы вам было легче отвечать. Конкретный вопрос, что вы сейчас переводите или что вы перевели бы сейчас? Что сейчас важное из русской литературы для чешского читателя, как вы считаете?
0: Я бы еще продолжила вот этот образ Бориса Акунина. Моя учительница русской литературы с Карла университета, Милуша Задражилова, она когда описывала предыдущие волны русской миграции, она использовала образ острова, что литературная Россия распалась на разные острова в то время, которые как-то существовали отдельно друг от друга и отдалялись. Так что вот эти айсберги, как бы они могут постепенно превратиться в эти острова. Это действительно катастрофическая ситуация. Мне кажется, очень сложно ее описывать, когда мы находимся в этом моменте. Что касается того, что я сейчас перевожу, осенью выйдет последний том трилогии Оксаны Васякиной. Я тоже работаю над дебютной прозой Ганы Джабаровой. И еще над дневником конца света Натальи Ключаревой. Это все книги, которые каким-то образом описывают через личный опыт настоящее или совсем недавнее прошлое. Это должно быть интересно чешскому читателю, потому что все-таки есть люди, которым хочется понять, что происходит в сегодняшней России. Вы правы, интерес к русской литературе в Чехии падает, и с каждым годом он падает все больше и больше.
1: Вы упомянули несколько имен русских литераторов, которые вас сейчас интересуют. Там все женские имена. И я сейчас слушал ответ на ваш вопрос. Вспомнил еще, что вы переводили и Марию Степанову, и Людмилу Улицкую, тоже вы упомянули ее. Случайно так, что это все женская проза?
0: Я думаю, что сначала это была случайность. Я стала когда-то очень давно переводить Людмилу Улицкую. Тогда это была вообще первая женщина-автор, которая обратилась. Как раз обратилась к ней с тем, что все-таки надо посмотреть эту женскую литературу. И потом я заметила, что постепенно я перевожу уже и занимаюсь только уже авторками. И мне кажется, в настоящий момент в этом уже нет никакой случайности. Это действительно письмо, которое как-то резонирует со мной намного больше. И все-таки есть для меня разница между тем, как пишут мужчины и как пишут женщины. Это не только как бы тематическая разница, это и подход к самой теме через личное, через телесное и через какие-то совершенно незначительные детали. Это для меня самое очень важно, и я чувствую как бы себя как писательницу включенную как-то в этот круг женский.
1: И вот мы с вами как раз завершаем круг. Начали мы с разговора о вашей

0: первой книги, и сейчас подходим к разговору о только что вышедшему в Чехии на чешском языке вашему новому роману эссе «Как ты думаешь, что он видит?» Видимо, так верно перевести название на русский, об опыте семейного существования с принесенной с улицы собакой. Вы не раз говорили о том, что книга Хелла не только о вашей героине, но и о вашем взгляде на мир. Полагаю, что то же самое можно сказать о новом романе. Скажите, Алена, насколько он автобиографичен? Вот вы упомянули собаку, с которой вы сейчас общаетесь. Это та собака, про которую вы написали книгу. Где-то вы говорили о том, что вместе с мужем вы пытались подружиться с уличной собакой. Это она?
1: И она, и нет. Тот роман, он автобиографичен приблизительно в такой же мере, как и Хелла. Отдельные факты, они могут быть правдивыми, но все повествование сконструировано, то есть все как бы придумано в итоге. Это рассказ действительно о супружеской паре, которая спасет щенка из улицы. По крайней мере, это они так думают, что они спасают этого щенка. И вопрос в том, что думает сам щенок. Может быть, для него это скорее похищение, не спасение. Это такой рассказ о том, что рядом с нами есть всегда кто-то другой, кто ситуацию, может быть, воспринимает не совсем так, как мы. И это такая попытка, или, может быть, это и призыв к тому, чтобы больше прислушиваться к другому. Собака из России, из какого-то фабричного двора в Кимрах, у нас с мужем действительно есть. Мы часто шутим, что это такой наш собственный кусок России, такой же непредсказуемый.
0: В эфире на платформах подкастов «Радио Свобода» вы слушали беседу с чешским филологом, переводчицей и писательницей Аленой Махониновой. Продюсер выпуска Илья Бобчинецкий. Вопросы в пражской студии «Радио Свобода» задавал Андрей Шарый. Всего доброго.
2: Настоящее время на «Радио Свобода».
3: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
4: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
6: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
7: Мне все нравится, у меня все есть.
8: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
9: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
10: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
11: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
5: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах.
13: Оставайтесь. И не факт, что это останется.
14: И не факт, что это останется, 95-й. Сейчас постоишь два часа.
13: А там больше нет никакого.
14: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
15: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
16: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами. в отношении объектов и критической инфраструктуры.
15: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
17: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.

0: для вас это имеет какое-то...
1: На пару машин. Можете не стоять.
2: Пару машин достал. Получается, что я 2 часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
3: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему, сегодня и поговорим. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
4: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
3: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
5: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
3: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой возможный эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
4: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
3: Не уделяет должного внимания, читай сами, виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
6: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
3: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
7: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через

0: него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, Россия государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
1: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
2: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
3: Целый день мы ищем бензин. С утра.
4: Куда? И где-то здесь еще есть, ну, возможность заправиться? Или...
3: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Бензина нет.
4: А что будете дальше делать?
3: Что?
4: Что будете делать дальше?
3: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
5: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
4: А выезжали за пределы города?
5: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
2: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
6: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене. Не по X2.
2: В минувшие выходные бензина не было на большинстве АЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
7: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
2: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпром. Нефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
8: И чё, кто крайний-то, пацаны?
9: Он сказал, он та, Волжанка.
8: Кто крайний?
2: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
8: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится.

0: кончится прямо перед вами.
1: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
2: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну, какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
3: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Оснований, количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятий, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем, этого недостаточно, мы хотели 3. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ

0: ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорело установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4, а если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются. Но, в принципе, все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного
1: Борис, а
0: собственника,
1: здесь хочется,
0: в том
1: простите,
0: числе.
1: я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а можно ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок обмундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без 5 минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
0: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Броуди, Мадьяр, да, как его по прозвище,
1: Позывной, да.
0: командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал. Окей, хотим вот этот вот объект. Ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да, по Москве ударить сложнее всего. Все,
1: Ну и
0: по
1: там, я
0: всему
1: напомню,
0: остальному.
1: прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
0: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решит. Нет основания для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть Ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует.

0: более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во внешнее, во временное управление.
1: Ну и крайне ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, в, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, у нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть. Но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как авторы этого ролика из Волгограда.
5: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
4: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанко, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
6: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт.
4: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это пятая импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
7: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
4: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
1: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. Как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
0: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это

0: тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй, новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя, только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
1: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70/30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгу, и насколько, как быстро может по такой решить проблему?
0: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
1: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2020

0: 1924 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
1: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный, всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот

0: человек, который принадлежит к какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и Опричнина, почему они Ивана всюду суют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они… Гражданам объясняют, смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которая устраивала ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью. У Тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти Русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неофициальный

0: медиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Маше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное

вырождение и способствует ему. В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения.

0: советского общества. Кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и Франкфурт.

0: школы с другой стороны, они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизм коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика

0: к памяти была абсолютно целенаправлена. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, Опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
10: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
12: Срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва.
11: Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак,

0: том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики, транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности и экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
1: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речь о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
2: Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивать военную защиту, в том числе военную. Этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежно и эффективный заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост. Вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да, то есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять и часть военных расходов профинансировать.
0: Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
2: Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут, зал,

0: заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать в бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
1: Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
0: Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
1: Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
0: Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который, что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией, образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до того, до степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
1: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран-членов Организации Объединенных Наций выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей.

0: детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Дан Нигрея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
1: Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
0: Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Нигрея. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
2: Никакая частота заседания Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для удара по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
0: Это был российский представитель ООН Василий Небензя, посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же

0: Российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек. Вот что говорит один из жильцов этого дома.
1: И вот это прилет первый туда, за яслями он этот самый, двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не знаю. Первый раз чуть бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу, промзоне, на промзоне там.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в российском обществе шагом, что российские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава в армии за счет контрактников, которых часто набирают среди солдат-срочников, иногда подписывающих контракт с Министерством обороны под принуждением или в результате обмана. Владимир Путин еще в начале войны, когда среди необученных солдат срочной службы, вдруг оказавшихся на фронте, были серьезные потери, обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армия права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну, как в России, так и за ее пределами, вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
2: Это не называется мобилизовать, срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, которые призываются на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация – это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе. А срочники уже военнослужащие, их в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение комитетов солдатских матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот, эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но воюют контрактники.
0: Это был директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники, золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой».

0: Чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражей иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. Часы тикают, сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против Ирана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику. Так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
1: Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой подход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир – заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
0: Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге скандально известного рэпера Канье Уэста не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге. Вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
2: Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях и на сайте?

0: я прошу заметить, для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств. Потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
1: Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей. Вместимость «Газпром-арены» около 70 тысяч зрителей. Анонсировались два концерта 10 и 11 октября. В несколько раз увеличилось бронирование железнодорожных и авиабилетов в Петербург на эти дни. То же самое касается бронирований в гостиницах. Гонорар Уэста должен был составить рекордные 1,5 миллиарда рублей. Это около 18 миллионов долларов. В сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта Уэста не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников «Фонтанки» ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину. В 2022 году он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польше и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Вы слушаете «Радио «Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио «Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
5: Как именно на вас лично повлияла эта война?
6: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которое, в общем, ни в чьей выгоде не клонится. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война – пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физически, часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибанул этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
5: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
6: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжалась.

0: падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
0: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. А вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевого такси, интернета в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию.

Образование является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 2025 года она себя-то проявила. Я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. Оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе, а также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее вообще раньше,

0: пожилые люди. Какое-то отдельное, я надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы поезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается, вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Значит, если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности

0: по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
1: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится, а положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разной длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть. Как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет? То есть это
1: Это
0: тот ответ,
1: можно
0: который надо
1: верить.
0: давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору. Но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации.

0: ситуации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми. Пожелание на Новый год, какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия. Ценности, на основании которых должна строиться будущее России. Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так проборматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанная катастрофа не случилась, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на Радио Свобода можно послушать на нашем сайте с

0: www.свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
4: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
6: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
8: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
9: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
10: Очень осторожно.
11: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
12: Я не употребляю информацию.
13: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
14: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
15: Иностранные агенты – это наши друзья.
7: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
16: И не факт, что еще достанется 95-й. Сейчас постоишь 2 часа.
17: А там больше нет никакого.
16: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
18: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
19: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
18: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
20: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
21: Для вас это имеет какое-то...
22: На пару машин. Можете не стоять.
23: Пару машин достал. Получается, что... 2 часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
18: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
19: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
18: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
19: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
18: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой, возможно, эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс

0: Секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
1: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Не уделяют должного внимания, читай сами виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
2: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
0: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
3: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором вот

0: Те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российское государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
1: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
2: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
3: Целый день мы ищем бензин. С утра.
4: И где-то здесь еще есть, ну, возможно, заправиться? Или...
3: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Поэтому... Бензина нет.
4: А что будете дальше делать?
3: Что?
4: Что будете делать дальше?
3: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
5: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
4: А выезжали за пределы города?
5: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
2: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
6: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене, не по X2.
2: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
7: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
2: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпрома. Промнефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
8: И чё, кто крайний-то, пацаны?
9: Он сказал, вон та, Волжанка.
8: Кто крайний?
2: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
10: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
2: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
1: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
11: Добрый день, здравствуйте.
1: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну, какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
11: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... там был некоторый

спад, но вплоть до 25 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Оснований, количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ, по сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятий, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем. Этого недостаточно, мы хотели 3. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда, что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4, а если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт – это то, что в случае, если такое внешнее управление –

0: вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства или который медленно восстанавливается, но в принципе все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного собственника.
1: Борис, а здесь хочется, простите, я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а может ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без пяти минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
0: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да. Помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход. Переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Бровди, мадьяр, да, как его по прозвищу, командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал: окей, хотим вот этот вот объект, ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да, по Москве ударить сложнее всего.
1: Все, ну и там, я напомню, прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
0: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что мадьяр решает, мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть... ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во внешнее, во временное управление.
1: Ну и крайне ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы... мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе «Конденсат» по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, в нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде, на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть, но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как авторы этого ролика из Волгограда.
5: Чиновники у нас заправляют.

0: заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
1: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанко, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
2: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт.
1: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это 5-я импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
3: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
1: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
4: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. А как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
5: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй, новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, Посмотрим.
4: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70-30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгую, и насколько, как быстро может по такой решить проблему?
5: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
4: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
1: Срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва.
0: Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак, в том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики, транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности и экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
2: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речь о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
3: Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивает военную защиту, в том числе военную. этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежный и эффективный заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост. Вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да, то есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять и часть военных расходов профинансировать.
0: Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
3: Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать до бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
0: Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
3: Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
0: Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
3: Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который, что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до того, до степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран-членов Организации Объединенных Наций выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке Фейсбуке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Данни Грея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
4: Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной

0: и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
1: Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Негреа. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
2: Никакая частота заседаний Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательной политики дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
1: Это был российский представитель ООН Василий Небензя, посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек. Вот что говорит один из жильцов этого дома.
3: И вот это прилет первый туда, заясляли он этот самый двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не знаю. Первый раз чуть бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу, промзоне, на промзоне там.
1: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский.

И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в России.

0: обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну как в России, так и за ее пределами вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
1: Это не называется мобилизовать. Срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, которые призываются на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация – это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе. А срочники уже военнослужащие, их в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение комитетов солдатских матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но воюют контрактники.
0: Это был директор правозащитной группы «Гражданин армии права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники, золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой», чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражей иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. Часы тикают, сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против

0: Тегерана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику, так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
1: Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой подход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир — заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
0: Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге скандально известного рэпера Канье Уэста не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге. Вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
2: Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях и на сайте, я прошу заметить? Для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
0: Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей. Вместимость «Газпром-арены» около 70 тысяч зрителей. Анонсировались два концерта 10 и 11 октября. В несколько раз увеличилось бронирование железнодорожных и авиабилетов в Петербург на эти дни. То же самое касается бронирований в гостиницах. Гонорар Уэста должен был составить рекордные 1,5 миллиарда рублей. Это около 18 миллионов долларов. В сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта Уэста не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников «Фонтанки» ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину. В 2022 году он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польше и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: И не факт, что еще достанется 95-й. Я постоишь два часа.
6: А там больше нет никакого.
5: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
7: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
7: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
9: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
10: Для вас это имеет какое-то...
11: Пару машин.
12: Пару машин осталось. Получается, что... Два часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
7: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
7: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
8: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
7: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой возможный эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
8: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
7: Не уделяет должного внимания, читай сами виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
6: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
7: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
9: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Это не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А как на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. Государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российское государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
7: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
11: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию Сота Вижн, что потратили много часов на поиски топлива.
13: Целый день мы ищем бензин. С утра.
14: Куда? И где-то здесь еще есть, ну, возможность заправиться? Или...
13: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Бензина нет.
14: А что будете дальше делать?
13: Что?
14: Что будете делать дальше?
13: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
15: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
14: А выезжали за пределы города?
15: Конечно, Назарево была, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
11: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
16: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот в сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене, не по X2.
11: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
17: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
11: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпрома. Нефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
18: И чё, кто крайний-то, пацаны?
19: Он сказал, он та, Волжанка.
18: Кто крайний?
11: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому видео, бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
20: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
11: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
7: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
21: Добрый день, здравствуйте.
7: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну, какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
21: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Оснований, количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много-много-много разных примеров за последние 4 года. А самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов, достаточной или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятия, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что вы закупили парочку систем, этого недостаточно, мы хотели 3. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда, что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики, могу сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4. А если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются. Но, в принципе, все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного собственника.
7: Борис, а здесь хочется, простите, я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а может ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее,

0: то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, объявить их, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать? Она и так без пяти минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Валберис, сколько про какие-то иные компании? Вот это хочется уточнить.
1: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Валберис это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского. Да? Помните, когда был развод владельцев Валберис, да? Соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная. Вряд ли Валберис этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Бровди, Мадьяр, да, как его по прозвище, командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал: окей, хотим вот этот вот объект, ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да, по Москве ударить сложнее всего.
0: Все, ну и там, я напомню, прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
1: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть, ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во временное управление.
0: Ну и крайне ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30/70, то есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, у нас очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть. Но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как автор этого ролика из Волгограда.
5: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
4: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой – Татьяне Сметанко, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
6: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая напряженная ситуация на рынке. Рассчитывается

0: Ну, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт.
1: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это пятая импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
2: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
1: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
3: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. Как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
4: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь, конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй. Новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя. Только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
3: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70/30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгу, и насколько, как быстро может по такое решить проблему?
4: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит с Астраханской областью.

0: Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
1: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
4: Как именно на вас лично повлияла эта война?
5: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно, но

0: Это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
0: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. А Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
0: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбирать, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем

0: недоразумение, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение и вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает ткань бытия, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс эрозии, как живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой. И в течение 2025 года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь. Но оказывается, об этом. Оказывается, об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе, а также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что изучение традиционных ценностей.

0: Регионоведение, международные отношения, вот это вот можно, а политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это вот, это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движух, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги. «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть 3 дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департамента.

президентов, и к заместителям руководителей федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас на

0: Ответ на вопросы типа, как вы считаете там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
1: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Люди, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые, мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились.

0: При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Говорят, успешно, успешно, очень успешно, только давайте заканчивать побыстрее, а так все замечательно. Ну и я бы посмотрела, еще возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и су**, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
5: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
6: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
7: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
17: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
2: Сегодня в рамках цикла «Правосудие при Путине» расскажем о деле полковника российской армии Юрия Буданова, которого судили за убийство юной чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Судили только за убийство, хотя первоначально в деле были две экспертизы, указывающие, что сначала девушку изнасиловали и пытали. И это единственный в истории постсоветской России случай, когда совершивший такое преступление офицер был за него осужден. Но тут, наверное, нужно начать с контекста. Март 2000 года. Уже полгода продолжается вторая чеченская кампания, затевавшаяся как маленькая победоносная война, которую российские власти никогда войной не называли. Официально это была контртеррористическая операция, растянувшаяся на 10 лет. Позже правозащитники скажут, что вторая чеченская кампания создала условия для системных нарушений прав человека со стороны федеральных сил. Массовые зачистки, внесудебные задержания, пытки и убийства гражданского населения действительно стали обычной практикой в ходе этой контртеррористической операции, особенно в 2000-2003 годах, когда армии и спецслужбы действовали в режиме почти полной безнаказанности. И вот поздним вечером 26 марта 2000 года в дом номер 7 на улице Заречной села Тангичу в Русмартановском районе Чеченской Республики зашли военные. Они искали членов бандформирований, так это тогда называли власти. Но в доме оказалась только 18-летняя Эльза Кунгаева и четверо ее младших братьев и сестер. Военные Эльзу забрали, увезли в часть и заперли в кузове армейского фургона. Там ее допрашивал офицер, который требовал рассказать о расположении боевиков. И если ответы его не устраивали, он избивал и душил девушку, а потом убил ее. Тело тайно вывезли с территории части и захоронили в лесу неподалеку. Тем офицером был полковник российских вооруженных сил, командир 160-го танкового полка, 36-летний Юрий Буданов.
17: Эта история всплыла после скандала, случившегося во время приезда в часть высокопоставленных военачальников, по которым, по приказу полковника, чуть было не открыли огонь. И тогда же в полк с проверкой отправилась оперативно-следственная группа, потому что родственники Эльзы Кунгаевой уже нашли ее тело и сообщили о случившемся в военную прокуратуру. Буданова арестовали по обвинению в изнасиловании и убийстве, говорит правозащитник Александр Черкасов.
18: Дело полковника Буданова, оно появилось одним из первых среди чеченских дел и остается одним из немногих, а в чем-то уникальным, потому что система организованной безнаказанности выводила силовиков из-под ответственности. Лишь немногие дела доходили до полноценного расследования, и лишь единичные доходили до суда, потому что дела прекращали, приостанавливали, затягивали, виновных отпускали, делали все для того, чтобы силовики, выполнявшие волю государства и при этом совершавшие преступления, остались безнаказанными. Например, по насильственным исчезновениям у нас примерно на 4 тысячи исчезнувших, то есть похищенных, запытанных, убитых, лишь 4 приговора. Дело Буданова уникально еще и обстоятельствами, в которых оно возникло. Это и совпадение по времени с выборами Путина. Это и широкая медийная огласка, после которой невозможно было не реагировать начальству. А дальше приезжает новоназначенный командующий группировкой с другими высокими офицерами в Тандичу, в расположение 160-го танкового полка. И полковник Буданов ведет себя, скажем так, контринтуитивно. Почти в неглиже, с пистолетом, выходит, угрожает начальству, направляет на начальство пистолет. И это все происходит прилюдно. Для нового командующего, пришедшего на группировку после харизматичного и ужасного Владимира Шаманова, было критически важно показать, кто здесь главный. И он не мог в этих условиях не отдать приказ о аресте Буданова. А дальше уже в дело вступает другое ведомство. Потому что военная прокуратура – это отдельное хозяйство, у них отдельная отчетность. И повлиять на дело человека, попавшего уже в военную прокуратуру, значительно сложнее. Но все равно на дело пытались влиять. Например, дело исчезало как минимум два раза, экспертиза, указывавшая на то, что Эльза Кунгаева была изнасилована перед смертью.
17: После ареста Юрия Буданова заместитель главного военного прокурора России Юрий Яковлев утверждал, что это первый случай изнасилования, зафиксированный в ходе чеченской кампании. Но международная правозащитная организация Human Rights Watch, которая в те годы вела собственное расследование нарушений прав человека в Чечне, заявила, что случай Буданова не уникальный. Вот что в эфире «Радио Свобода» 30 марта 2000 года говорила заместитель директора отдела Восточной Европы и России Human Rights Watch Рэйчел Дэн.
11: Абсолютно не первый случай, безусловно, не первый случай. По нашим данным, и они очень консервативные данные, были случаи изнасилования в других населенных пунктах, в том числе Шали, и в том числе Аль-Хан-Юрте, и в так называемых фильтрационных пунктах в Чернокозово. Это далеко не первый случай. Хотя я должна добавить, что, конечно, мы приветствуем уголовное преследование того военного, который творил это преступление, если действительно они дойдут до конца.
2: Вообще-то Буданов сознался в убийстве, но сказал, что совершил его в состоянии аффекта. Он говорил, что Эльза Кунгаева была снайпершей и убила нескольких российских военных. И поэтому во время допроса он не владел собой, но настаивал, что девушку не насиловал. К такому же заключению пришла и военная прокуратура, когда спустя год дело пришло в Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. В нем оставались обвинения лишь в умышленном убийстве и превышении должностных полномочий. Об изнасиловании речи уже не шло. Миф о том, что Эльза Кунгаева была снайпершей, был очень распространен в начале 2000-х. Его подхватили сочувствующие полковнику и активно использовали его в публичной кампании в поддержку Буданова. Но проверка ФСБ и показания свидетелей, включая человека, которого Буданов называл своим информатором, указывали на то, что Кунгаева не только не была снайпером, но и вообще не имела отношения к отрядам чеченского сопротивления.
17: 28 февраля 2001 года начались слушания по существу дела. Вместе с Будановым на скамье подсудимых оказался его подчиненный, подполковник Иван Федоров, который приказал обстрелять село Тангичу, в результате чего был разрушен дом местного жителя. Первые недели процесса получились рваными, слушания то и дело откладывали. Потерпевшие, родственники Эльзы Кунгаевой, просили суд перенести процесс в Нальчик или в Чечню, утверждая, что в Ростове-на-Дону на суд оказывают давление сторонники Буданова. У здания, где слушалось дело, регулярно проходили митинги в поддержку полковника, организованные Русским национальным единством. В те годы это была наиболее известная и многочисленная организация русских националистов. Адвокат потерпевших Абдулла Хамзаев говорил, что организаторы этих митингов намеренно разжигают неприязнь к кавказцам вообще и к чеченцам в особенности. Вот что 20 марта 2001 года рассказывал о слушаниях наш корреспондент.
19: Уже очевидно, что судебное разбирательство не ограничится коротким промежутком времени. Некоторые политики считают, что подобной тактикой судебная инстанция пытается ослабить общественный интерес к процессу в Ростове-на-Дону. Дождаться, когда утихнут страсти. Сторонники российского полковника Буданова в казачьей форме. убитые горем матери погибших разных годов Чечне солдат, просто оголтелые зеваки возле здания суда, чеченцы, высказывающиеся за аналогичные процессы над всеми воинскими начальниками и составом российской группировки. Митинговая атмосфера явно не способствует нормальному течению процесса. Но страсти вокруг суда над российским полковником не ослабевают. Родственники потерпевших вполне

0: резонно задаются вопросом, почему из дела исчезло обвинение в изнасиловании 18-летней Кунгаевой. В моем распоряжении оказалось заключение номер 22-124 Центральной лаборатории медико-криминалистической идентификации Министерства обороны России. Экспертиза трупа Кунгаевой была проведена на второй день после ее убийства. В ней, в частности, говорится, причиной смерти Кунгаевой явилось сдавливание шеи тупым твердым предметом. На теле Кунгаевой обнаружены многочисленные кровоподтеки. На лице, на левом бедре обнаружены следы кровоизлияния в слизистую оболочку рта. Конец цитаты. В заключении судебно-медицинского эксперта Леоненко говорится о том, что 18-летняя девушка Кунгаева была изнасилована примерно за час до наступления смерти. Однако в ходе официального расследования якобы было установлено, что Кунгаеву насиловали солдаты уже мертвые. Постановление о назначении экспертизы говорится, что в ночь с 26 на 27 марта прошлого года полковник Буданов на БМП прибыл в село Тангичу вместе с подчиненными сержантами Григорьевым, Лиен Шоу и рядовым Егоровым. Из дома номер 7 по переулке Заречному по приказу полковника Буданова, подчиненного на случай, насильно забрали гражданку Кунгаеву и на БМП увезли в расположение полка. Конец цитаты. Далее в постановлении говорится, что Кунгаева была изнасилована и задушена в расположении воинской части, а ее тело солдаты закопали в ближайшей лесополосе. Депутат Государственной Думы России от Чечни Асламбек Аслаханов считает, что выдвинутые обвинения в адрес Буданова очевидны, но суд подвергается давлению со стороны различных сторонников полковника.
1: Я не помню, чтобы расследование очевидному преступлению столь длительное время проводилось. Чтобы остроту вот это она потеряла. Чтобы как-то суметь провести кампанию, направленную на то, чтобы смягчить степень вины. Непонятно это все. Какой бы он человек ни был, какой офицер ни был, но факт состоялся. Убита девушка. Речь идет об одном человеке только. Из десятков тысяч убитых в Чечне мирного населения. Если мы даже по одному человеку не можем создать необходимые условия, чтобы суд нормальных условий рассмотрел и определил меру наказания человеку, который совершил тяжкое преступление, это становится очень грустно.
2: Буданова поддерживал его бывший командир, а к тому времени уже губернатор Ульяновской области генерал Владимир Шаманов, который в эфире «Радио Свобода» в апреле 2001 года опасался, что процесс в Ростове-на-Дону превращается в суд над всей политикой России на Северном Кавказе.
3: Излишне политизирован процесс и тенденции осудить не только нынешнюю политику России на Кавказе, но и как бы заглянуть в историю прошлых столетий. По отдельно взятому делу надо и разбираться. Случаи, безусловно, подобные имеют место и в американской армии на Окинаве, и в других армиях. Но там не допускают, чтобы присутствовали элементы политики. А здесь налицо все эти тенденции. Пусть суд будет справедлив на основании того законодательства, которое мы имеем, без политики.
2: Но на Кавказе политическое значение этого процесса было очевидно, кажется, всем. Вот что в нашем эфире в то время говорил президент Ингушетии и тоже, кстати, генерал и ветеран, правда, Афганистана Руслан Аушев.
4: Позор армии. Это чистой воды позор. На всем уже очевидно, что этот Буданов сделал. Ведь на Кавказе не то, что там трогать. Близко подходить женщине опасно. Есть нормы. А здесь с этой девочкой как поступили. И сейчас чеченский народ считает, что изнасиловали это не ее, а изнасиловали весь народ. Оскорбление нанесли это всему чеченскому народу. Поэтому преступник, какой он бы там ни был, должен сидеть в тюрьме. А доказательства там очевидны. Девочку убили, задушили, изнасиловали. Очевидны. Конечно, нельзя вмешиваться в дело суда, но говорить, что там, еще ничего не доказав, что его нужно освобождать, и что нужно его помиловать, что он там это в военных условиях. А кто позволял? Кто позволял издеваться над людьми? Как же можно так приходить и говорить, давайте, чеченцы, давайте жить вместе, дружно, в одной семье федеративной, и в то же время насиловать, убивать. А потом, посмотрите, какая граница проходит. Если мы считаем, что чеченцев можно убивать, чеченцев можно насиловать, тогда зачем мы их притягиваем с такими усилиями? А давайте отдадим им независимость, пусть они живут. Тогда все станет на свои места. При такой ненависти бешеной, я вообще не могу представить, как вообще дальше будут строиться отношения. Даже если можно сейчас силой задавить, я уверен, ровно через 5, 10 или 15 лет проблема опять станет. До тех пор, пока не будет четко, ясного решения этой проблемы. Потому что все будут смотреть эти видеокадры, все будут вспоминать эту Эльзу, все будут вспоминать свои разрушенные города, населенные пункты, и это будет долго продолжаться.

0: кровоточащая рана.
1: К допросу свидетелей суд приступил в апреле 2001 года, но в августе в деле снова наступила пауза. Буданова отправили на психолого-психиатрическую экспертизу в Институт имени Сербского в Москву. До этого, в 2000 году, еще на этапе следствия, полковник уже прошел две психолого-психиатрические экспертизы в Ростове-на-Дону и в Новочеркасске. Эксперты признали, что, далее цитирую, «в момент инкриминируемого ему деяния в отношении Кунгаевой Буданов находился в состоянии аффекта, не мог в полной мере осознавать фактический характер и значение своих действий и осуществлять их произвольную волевую регуляцию и контроль». Конец цитаты. Суд счел, что эти экспертизы не дали четкого ответа на вопрос о вменяемости Буданова. И, наконец, в мае уже 2002 года Северокавказский окружной военный суд вернулся к рассмотрению дела полковника с новой комплексной психолого-психиатрической экспертизой Юрия Буданова. На этот раз врачи отметили серьезные изменения в его психике и связали их с травмами, вызванными гибелью сослуживцев. Эксперты пришли к выводу, что полковник убил Эльзу Кунгаеву, находясь в невменяемом состоянии. Вот как результаты экспертизы в эфире «Радио Свобода» комментировал адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов. Фрагмент эфира от 29 мая 2002 года.
2: Данное медицинское заключение фактически снимает вину полковника Буданова в совершении данного преступления. Более того, после этой экспертизы была еще судебно-медицинская экспертиза, которая фактически сняла факт изнасилования как таковой. Причем очень интересно, что они шли один за другим, и причем слушание по делу психолого-психиатрической экспертизы, пожалуй, одно из самых важных в данном деле, проводилось вообще в отсутствии адвоката потерпевших и в отсутствии потерпевших. Действие этих экспертиз просто имеет ужасающие последствия для данного дела. Это видно даже не специалистам, психиатрам или медикам. Это видно мне, как профессиональному адвокату. Почему-то врачи-психиатры стали рассматривать только одну точку зрения, причем точку зрения сугубо тенденциозную по всем канонам права. Это последнюю точку зрения полковника Буданова. Все другие точки зрения, которые высказывали свидетелями или иными лицами, участвующими в этом деле, априори отметались. Точно так же огромные вопросы вызывает судебно-медицинская экспертиза. Почему-то врач-профессионал в своем деле утверждает, что все медики, которые проводили экспертизы до этого и осматривали труп, делали одинаковые ошибки. Они все говорили, что факт изнасилования произошел при жизни Эльзы Кунгаевой, ну или же разночтение в первые минуты после смерти. Здесь вдруг врач утверждает, что ему удалось обнаружить некие новые факты в этом деле, а все медики до этого ошибались, причем ошибались одинаково и в таких важных вопросах. Либо они не профессионалы в таком случае, либо это уже тенденциозный их подход. Значит, они совершили должностное преступление, что, ну, конечно, теоретически возможно, но фактически просто не бывает.
3: Разбирательство уже близилось к завершению. В прениях гособвинитель просил приговорить Юрия Буданова к 3 годам лишения свободы и амнистировать, против чего, конечно, потерпевшие возражали. Но в начале июля 2002 года, когда все ожидали приговора, суд решил отправить Буданова на новую психиатрическую экспертизу. И его снова признали невменяемым в момент убийства Эльзы Кунгаевой. Но на этот раз в заключении говорилось, что органические изменения в мозгу подсудимого, это была цитата, произошли задолго до преступления, и Буданова следует лечить. С этим и согласился Северокавказский окружной военный суд. И под Новый год, 31 декабря 2002 года, освободил Юрия Буданова от уголовной ответственности, постановив отправить его на принудительное лечение в психиатрический стационар специального типа. Вот как в эфире «Радио Свобода» тогда комментировал это решение адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
4: Полковник отныне никогда не оденет полковничьи погоны. Полковник отныне никогда не будет иметь перспективу на генерала. Полковник российской армии, Россия пожертвовала им, считая, что признать его сумасшедшим, это легче отделаться от праведного удивления нормальных людей на земном шаре, повести плечами, пожать плечами, снисходительно промолвить с лукавой улыбкой, ведь на больных и детей не обижаются.
1: Кстати, новый гособвинитель, помощник главного военного прокурора России полковник Александр Дербенев, выступая в прениях сторон, просил суд отвергнуть все выводы экспертов и

0: признать Буданова вменяемым, а значит, виновным в похищении и убийстве Эльзы Кунгаевой. И прокурор просил приговорить его к 12 годам строгого режима. И прокурор Дербенев, и адвокаты семьи Кунгаевой обжаловали решение Северокавказского суда, говорит адвокат семьи Кунгаевых Абдулла Хамзаев.
1: Впереди еще судебная инстанция. У нас достаточно убедительных доводов о том, что Северокавказский окружной суд действительно чеченцев превратил в пасынков и повел себя в роли мачехи. И в российском государстве есть достаточно инстанций судебных, которые мы с удовольствием пройдем для того, чтобы окончательно и бесповоротно убедиться, действительно, правосудие российское по отношению к чеченцам выступает в качестве мачехи. В чем я сомневаюсь? Я убежден, что в российском правосудии есть принципиальные судьи, которые бесчестно себя не примут. У нас есть кассационная инстанция, есть председатель Верховного суда, генеральный прокурор, который законом наделены. Раньше это называлось вносить протест в порядке надзора, а сейчас вносить представление в президиум об отмене состоявшихся судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение суд первой инстанции в ином составе.
0: И Верховный суд услышал. Он отменил постановление об освобождении Буданова от уголовной ответственности и направлении его на принудительное психиатрическое лечение. И дело вернулось в Северокавказский окружной военный суд.
2: И вот в апреле 2003 года в Ростове-на-Дону начался новый процесс по делу полковника Буданова. И ему снова назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Но в этот раз эксперты оценивали его состояние, наблюдая за полковником непосредственно во время заседаний Северокавказского окружного военного суда. Мнения экспертов разошлись в деталях, но суть одна. Юрий Буданов признан вменяемым и способным нести ответственность за совершенное убийство. 25 июля 2003 года, спустя больше 3 лет с момента совершения преступления, Северокавказский окружной военный суд приговорил полковника Юрия Буданова к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за похищение и убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой и превышение должностных полномочий. По решению суда Буданов был лишен воинского звания и ордена мужества. Его адвокат Алексей Дулимов заявил, что судьба подзащитного не должна зависеть от разногласий, которые существуют в российских школах психиатрии, и пообещал обжаловать приговор. А сам Буданов заявил, что приговор за него вынесли журналисты и, главное, военная прокуратура. «Скажу лишь одно, я русский солдат и 20 лет служил своему народу». Потерпевшие тоже остались недовольны приговором. Он показался им слишком мягким. Но военная коллегия Верховного суда России оставила приговор в силе, и Юрия Буданова отправили в колонию. Но на этом история не закончилась.
0: В сентябре 2004 года из Ульяновской области пришло сообщение, что члены областной комиссии по помилованиям удовлетворили прошение Буданова и освободили его от всех наказаний. Документы о помиловании отправили в Москву, и дело оставалось за подписью президента. Это сообщение вызвало невероятное возмущение на Северном Кавказе, и особенно в Чечне, где проходили тысячные митинги протеста. В итоге через пару недель сам Буданов отозвал прошение о помиловании. В конце 2006 года Юрий Буданов подал первое ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал. Освободиться досрочно ему удалось только с 5-й попытки, и 15 января 2009 года, отсидев 8,5 лет из назначенных 10, Юрий Буданов вышел на свободу. Отец убитой девушки, Виса Кунгаев, был возмущен решением о досрочном освобождении Буданова.
3: Вот я новости смотрю, как раз о нем и говорят. В колонии против был, говорят, а прокурор защищает. И прокурор говорит, что он родителям, он извинился, он раскаялся. Нет, он наоборот угрожал меня в суде в Ростове. Убить, уничтожить меня и мою семью. Это все видели и судья, и адвокаты, и прокуроры. Такой преступник должен сидеть до конца. Такие убийцы не должны выходить.
2: В то же время в Грозном снова прошла серия многолюдных митингов против освобождения бывшего полковника. Их участники требовали отменить решение о его освобождении и привлечь к ответственности

0: за другие преступления. 19 января 2009 года адвокат семьи Кунгаевых Станислав Маркелов созвал в Москве пресс-конференцию, на которой сообщил, как будет добиваться отмены решения об условно-досрочном освобождении Юрия Буданова. По дороге с этой пресс-конференции Маркелова убили. Вот как в эфире «Радио Свобода» это известие комментировал отец Эльзы Кунгаевой Виса.
1: Мы в шоке. Как я с работы захожу, мне звонит с Москвы журналист. Вы знаете, что Маркелов? Да не может быть. Четверг ночью мы говорили, он мне сказал, мне угрожает виса. Я сказал, Станислав, если тебе это опасно, давай прекратим. Нет виса. Я тебя 9 лет знаю. Мне жалко тебе и твою фамилию. Я однозначно могу заявлять, что это связано с Буданом. За меня, за мою семью человека убили. Наверное, разберутся российские правоохранительные органы, я думаю. Тут разобраться нечего. Вот как Буданов вышел, сразу на 3-4 день убить мой адвокат.
0: И правоохранительные органы разобрались, они нашли убийц. С Будановым они не были связаны, но, разделяя националистические взгляды, ему сочувствовали. Это совершенно другая история, она заслуживает отдельного рассказа, и я надеюсь, мы когда-нибудь до нее тоже дойдем.
2: Юрий Буданов недолго жил на свободе. 10 июня 2011 года он вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве и был застрелен. 4 пули попали ему в голову. В убийстве обвинили уроженца Чечни Юсупа Тимирханова, который, по версии обвинения, таким образом мстил бывшему полковнику за смерть своего отца, убитого в феврале 2000 года в Чечне 3 неустановленными военнослужащими. А Буданов был выбран для мести, потому что именно он ассоциируется у чеченцев с виновниками всех преступлений, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. Тимирханов не признавал вину, но не убедил присяжных и в итоге получил 15 лет колонии за убийство Юрия Буданова. Юсуп Тимирханов не отсидел свой срок и в августе 2018 года скончался в тюремной больнице. В Чечне с ним прощались, как с национальным героем.
0: В село, где родился Юсуп Тимирханов, приезжали сотни чеченцев, чтобы выразить соболезнования его родителям. И Рамзан Кадыров приезжал туда же, а в своем телеграм-канале написал, что считает Юсупа Тимирханова невиновным. Однако, дальше цитирую, «Суд своим обвинительным приговором, помимо воли самого Юсупа Тимирханова, сделал его героем, отомстившим за поруганную честь и лишение свободы чеченской девочки, гражданки России Эльзы Кунгаевой».
3: И преступление Буданова, и месть – это все очень важно для чеченского самосознания. Юрий Буданов – один из немногих, чье преступление не удалось сразу спрятать, и один из немногих российских офицеров, которому не удалось обеспечить полную безнаказанность. Это дело знаковое, символичное. Это символ того, что возмездие возможно, и то, как российская власть всячески пыталась Буданова все-таки от возмездия спасать, это тоже важно и символично. И то, что финальную точку здесь поставил чеченец, это тоже очень важно. Эта история закончена со смертью Буданова и со смертью его убийцы. И она останется в чеченской памяти очень и очень надолго. На самом деле Россия просто шла по этой цепи, по цепи войн, цепи преступлений, цепи безнаказанности, цепи, которая начинается, ну, как минимум, в Афганистане, когда такие действия армии по отношению к гражданским стали нормой. Как эту цепь можно разбить? Наказанием виновных. Если бы тогда, в начале нулевых, в России преследовали военных преступников, если бы вводили действия силовиков, действия армии, действия милиции в рамки закона, то такая передача эстафеты, передача умений, передача практик была бы невозможна. Если угодно, разрушенному Мариуполю предшествовали разрушенные Грозные и Алеппо. Бучи предшествовали новые Алды и Самашки, зачищенные в Чечне. Если бы там виновные были наказаны, возможно бы российские силовики иначе вели себя в Украине, да и, скорее всего, сама война бы не началась. Не с Буданова все это началось, но продолжается в значительной степени потому, что тогда, во Вторую Чеченскую войну, подавляющее большинство преступников остались безнаказанны. Эта школа безнаказанности обеспечила нанизывание на эту цепь новых и новых звеньев, обеспечила

0: то, что сейчас происходит в Украине, обеспечило то, что сейчас происходит в России.
1: Комментировал летом 2026 года правозащитник Александр Черкасов. Для нашего подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Тамыздат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
3: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютно идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие.

0: силе. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
1: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
0: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Бурский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю, но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина, почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
1: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода

0: дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которое устраивало ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае, это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны советской и постсоветской тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо. С ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неометаболизм, то есть колоссальное

0: распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
0: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют French theory, это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, унижение к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году. Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает. С нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалось

0: весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
1: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Грозному, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправлена кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
0: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричнины и сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит

0: «Радио Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 25 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Путин подписал указ, позволяющий передавать во временное управление государству предприятия, плохо защищающиеся от атак украинских беспилотников. Более 50 государств ООН поддержали заявление с требованием к России немедленно прекратить агрессию против Украины. США вновь объявили о введении тотальных санкций против Ирана и пригрозили серьезными последствиями тем, кто будет пытаться их обойти. Также сегодня.
3: Срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва.
2: Насколько вероятно, что Кремль решит не проводить мобилизацию, а отправлять на фронт в Украину солдат-срочников? Владимир Путин подписал указ, согласно которому предприятия критической инфраструктуры, собственники которых не смогли защитить их от украинских атак, в том числе от атак беспилотников, могут передаваться государству во внешнее управление. К критической инфраструктуре отнесены нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты энергетики, в том числе атомной, дороги, аэропорты, объекты логистики, транспортные и коммунальные предприятия, а также в целом, цитата, «объекты, имеющие особо важное значение для обеспечения безопасности и экономической стабильности Российской Федерации и жизнедеятельности населения». О подготовке подобного указа ранее не сообщалось. В указе, в частности, подчеркивается, что он появился в связи с нарастанием в период проведения так называемой специальной военной операции угроз безопасности объектов критической инфраструктуры. Появление указа о передаче государству во внешнее управление неспособных защитить себя от беспилотной угрозы предприятий сегодня комментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
4: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны. И зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. Соответственно, мы должны принимать меры, мы должны обеспечивать собственную безопасность. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
2: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Что касается заявлений вице-премьера Дениса Мантурова, о которых он упоминал, то, как пишет Forbes, Мантуров пояснил, что указ Владимира Путина о возможности временно передавать бизнес государству планируется использовать точечно. Речи о массовом применении таких мер не идет. Мантуров также заверил, что эти меры не предусматривают национализацию или изменение формы собственности. По его словам, это временное вмешательство для обеспечения безопасности и восстановления работы критически важных предприятий. Следует отметить, что указ Путина был опубликован почти сразу после его заявления о том, что критических последствий от украинских атак в России нет и быть не может, хотя, по словам Путина, они все-таки доставляют некоторые неудобства. При этом каждый день приходит сообщение о том, что украинские беспилотники атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод в России или топливный терминал, склад какого-нибудь российского маркетплейса и другие важные объекты. Мой собеседник, экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Ну, буквально вчера, мне кажется, люди с замиранием сердца следили за обсуждением предложенной Александром Шохиным новой приватизации, и тут вдруг поспел указ Владимира Путина о введении внешнего управления для предприятий, которые плохо сами себя защищают. Как воспринимать такой указ? Что это? Новая попытка?

0: порядка отъема собственности или что-то все-таки есть за этим указом другое?
1: Если говорить глобально, то это фактически государственный переворот, который ломает всю систему государственного устройства, в которой дело бизнеса платить налоги, дело государства в лице правительства и президента в качестве верховного главнокомандующего обеспечивать военную защиту, в том числе военную. Этот указ, он, собственно, ставит все с ног на голову, налоги никто не отменяет, треть которых, кстати, идет на, и так на военные расходы, да, но еще и возлагает на бизнес ответственность за то, чтобы закупать в том числе тяжелое вооружение, которым разрешили закупать, формировать так называемые мобильные боевые группы, которые с этим вооружением будут отстреливаться от беспилотников. На самом деле, если говорить серьезно, это такой, несмотря на всю антиконституционность этого указа, способ надежный и эффективный заставить бизнес абсолютно добровольно взять на себя еще часть военных расходов государства. Это способ улучшить статистику по инвестициям, потому что все эти закупки вооружений и все прочее, да, все эти расходы будут списываться, безусловно, на инвестиции. Другое дело, что это не те инвестиции, которые обеспечат экономический рост. Вообще сделать хорошую мину при плохой игре, да, то есть если полгода назад был какой-то торг, а давайте скинемся, вот этот дал 100 миллиардов, этот не 100 миллиардов, да, там, а в итоге наскребли 300 с чем-то, а теперь просто вот по умолчанию каждый должен взять и часть военных расходов профинансировать.
0: Ну, а если формально подходить к этому указу, внешнее управление, которое грозят ввести, в чем оно будет заключаться?
1: Внешнее управление штука довольно неприятная, потому что ты теряешь контроль над финансовыми потоками всеми предприятиями, а еще и можешь лишиться каких-то активов, которые там будут заложены или еще как-то использованы. То есть ты фактически этой собственности и доходов от нее лишаешься. Поэтому эта штука неприятная. И, собственно, еще Борис Абрамович Березовский придумал схему, когда не надо быть собственником, а достаточно приватизировать менеджмент. Да, вот. Соответственно, внешнее управление – это фактически смена менеджмента. Поэтому, скорее всего, собственники будут стараться избежать этой процедуры. Другое дело, что в каких-то случаях, например, с НПЗ, вместо того, чтобы чинить и перечинивать бесконечности после каждого нового удара, кто-то решит, что ему дешевле и спокойнее будет отдать это государству, и пускай оно само с этим, значит, колбасится.
0: Ну, а на какие-то лакомые куски может государство положить глаз, используя этот указ?
1: Ну, вот смотрите, это теоретически может стать началом к переделу собственности на нефтяном рынке. И, условно говоря, Роснефть станет монополистом, например, да, заберет себе все активы других нефтяных компаний. Ну, в частности, всю нефтепереработку, например, может сосредоточить в своих руках, потому что понятно, что у Росимущества нету никаких ресурсов для того, чтобы эффективно управлять этими предприятиями. Соответственно, это будет, скорее всего, Роснефть, да? Ну и так далее. Собственно, куда ни плюнь, те же самые платформы, Wildberries, ну, они и так под Кремлем, да? Но Wildberries может обзавестись еще и Озоном и перейти под государственную крышу.
0: Есть ли сейчас у российского бизнеса хоть малейшая возможность дать понять Путину, что он недоволен вот этим указом?
1: Безусловно, есть возможность. Это можно повесить замок на свое предприятие и сделать ноги. Да? Вот единственный способ показать Путину свое недовольство. Вот мы начали с того, с Шохина, да, который, что он заявил? Что у государства в результате разбора полетов, как он выразился, правоохранительных органов с приватизацией, образовалось огромное количество неэффективно управляемых активов. Вот, собственно, все активы, которые теоретически могут быть взяты под государственное управление, это будут те самые неэффективно управляемые активы, которые, ну, понятно, государственное ничего, да, будут просто разворовываться и выдаиваться до той степени, чтобы окончательно представлять собой какую-то ценность. Соответственно, у бизнеса есть единственный такой, на мой взгляд, способ – это просто самоустраниться, и пускай они сами разбираются. Но для этого нужно иметь достаточную смелость и наступить на горло собственной жадности, скажем так.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Более 50 стран, членов Организации Объединенных Наций, выступили вчера с совместным заявлением, в котором потребовали от России согласиться на полное, немедленное и безусловное прекращение огня в Украине, а также на возобновление

0: и мирных переговоров. Заявление, приуроченное к 35-й годовщине независимости Украины, зачитал перед заседанием Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен. Напомню, что вчера же исполнилось ровно 4,5 года со дня начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Вторжение России бросило вызов базовым нормам международного порядка, основанного на верховенстве права, и подорвало как региональный, так и глобальный мир и безопасность. Сотни тысяч мужчин, женщин и детей погибли или получили ранения в результате вторжения России в Украину. Число жертв среди гражданского населения резко возросло по мере увеличения числа ударов. В июле было зафиксировано наибольшее количество погибших мирных жителей за один месяц, начиная с марта 2022 года. Были ранены или убиты по меньшей мере 437 украинских мирных жителей. В целом, с начала полномасштабного вторжения России погибли или получили ранения не менее 68 тысяч гражданских лиц в Украине, включая почти 4 тысячи детей. Гражданское население находится под защитой как международного гуманитарного права, так и международных прав человека. Мы решительно осуждаем каждое нападение. Это должно прекратиться немедленно. Мы также подчеркиваем острую необходимость завершить обмен военнопленными, освободить всех незаконно удерживаемых лиц и обеспечить безопасное возвращение всех интернированных и гражданских лиц, которые были насильственно перемещены или незаконно депортированы, включая тысячи украинских детей. Это важнейшие гуманитарные шаги и моральный императив. Это был фрагмент заявления более чем 50 стран-членов Организации Объединенных Наций с требованием к России согласиться на прекращение огня в Украине и на возобновление мирных переговоров. Соединенные Штаты, как это они обычно в последнее время делают, не присоединились к этому заявлению, однако тоже призвали к немедленному прекращению огня и переговорам по выработке мирного соглашения. Выступивший на заседании Совета Безопасности ООН американский представитель Дан Нигрея также призвал Россию и Украину прекратить удары по гражданским объектам и торговым судам.
1: Соединенные Штаты по-прежнему привержены будущему Украины как суверенной и процветающей нации. Мы присоединяемся к президенту Трампу в непрекращающемся призыве к немедленному прекращению огня и добросовестным переговорам ради прекращения российско-украинской войны и возвращения мира и стабильности в обе страны. Число погибших продолжает расти удар за ударом. Мы призываем обе стороны прекратить любые удары, которые нацелены на гражданские суда или рискуют их повредить. Бессмысленно продолжать проливать кровь невинных мирных жителей, когда нет военного решения этой войны. Россия и Украина должны вернуться за стол переговоров. Соединенные Штаты сыграют любую конструктивную роль, какую только смогут, чтобы содействовать переговорам между Москвой и Киевом для достижения этого результата.
0: Это был представитель США в Совете Безопасности ООН Дан Нигрея. Российский посол Василий Небензя в своем выступлении отверг призывы к мирным переговорам, которые, по его словам, просто дадут ВСУ необходимую им передышку. Небензя также обвинил Украину в использовании террористических методов ведения войны, а страны Запада в том, что они, поддерживая Украину, затягивают конфликт.
2: Никакая частота заседаний Совета Безопасности по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения. До тех пор, пока с нами будут говорить языком ультиматумов, террора и угроз, игнорируя сложившиеся реалии на земле, предмета для содержательного политико-дипломатического диалога не будет. Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для удара по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.
0: Это был российский представитель ООН Василий Небензя. Посол Украины в ООН Андрей Мельник отверг его обвинения как совершенно беспочвенные. Мельник в своем выступлении настаивал, что

0: то Украина пользуется своим правом на самооборону от незаконной военной агрессии и не обязана вести себя пассивно в то время, когда агрессор уничтожает ее жителей и критическую инфраструктуру. Наш ответ на все безосновательные обвинения предельно прост. Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН в ответ на продолжающуюся вооруженную агрессию России. Международный суд неоднократно разъяснял, что законность мер, принимаемых в целях самообороны, оценивается прежде всего с точки зрения их необходимости и соразмерности. Суд указывал, что самооборона допускает меры, которые являются необходимыми для отражения вооруженного нападения и соразмерными характеру и масштабу этого нападения. Одним из важных аспектов этих критериев является характер цели, против которой применяется сила в рамках самообороны. И это имеет прямое отношение к продолжающейся агрессивной войне России против Украины. Устав ООН не требует от государства, ставшего жертвой агрессии, молчать и оставаться пассивным, пока агрессор сохраняет и развивает свои военные возможности. Поэтому само по себе расположение объекта на территории государства-агрессора не является определяющим. С точки зрения международного права, ключевой вопрос заключается не в том, находится ли конкретный завод, склад или иной объект на территории России, а в том, для каких целей он используется и обладает ли он характеристиками военного объекта. Говорил посол Украины в ООН Андрей Мельник. Мельник также подверг критике Совет Безопасности ООН за неспособность, по его мнению, остановить действия России. И сегодня же российские войска продолжали обстреливать и бомбить украинские регионы. В Краматорске, как сообщает корреспондент проекта «Радио Свобода» Донбасс Реалии Сергей Горбатенко, в результате прямого попадания в жилой дом пострадали не менее 12 человек. Вот что говорит один из жильцов этого дома.
1: И вот это прилет первый туда, за яслями он этот самый, двухэтажка, потом второй, а тут я не видел тогда. Ну и взрыв такой, что там аж на остановку летело. Вот это второй раз повезло мне, так, повезло, не знаю. Первый раз чуть бомба не накрыла, 500-й. Ну я имею в виду внизу, промзоне, на промзоне там.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 25 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. И вновь вернусь к постоянно обсуждаемой в последние месяцы теме возможности всеобщей мобилизации в России на фоне медленного продвижения российских войск на фронте в Донбассе. Общепризнано, что мобилизация будет очень непопулярным в российском обществе шагом, что российские власти пытаются решить проблему нехватки личного состава в армии за счет контрактников, которых часто набирают среди солдат-срочников, иногда подписывающих контракт с Министерством обороны под принуждением или в результате обмана. Владимир Путин еще в начале войны, когда среди необученных солдат срочной службы, вдруг оказавшихся на фронте, были серьезные потери, обещал публично, что срочников не будут отправлять в район боевых действий. Однако Сергей Кривенко, директор правозащитной группы «Гражданин армии права», напоминает, что это всего лишь обещание. А обещание и свое слово президент России нарушал не раз, да, в общем-то, и не два. При этом отправка срочников на войну, как в России, так и за ее пределами, вполне легально, если военнослужащий срочной службы уже прошел 4-месячное обучение военной специальности. Ну а за год в армию в России призывают до 300 тысяч человек, говорит Сергей Кривенко.
2: Это не называется мобилизовать. Срочники уже и так находятся на военной службе, они военнослужащие. В любой момент их могут отправить на войну, потому что никаких законодательных ограничений в России о том, что срочники не должны воевать, военнослужащие по призыву, которые призываются на один год. Напомню, что это совсем другая категория, это от 18 до 30 лет, когда мобилизация – это от 18 до 55 лет, те, кто находится в запасе, а срочники уже военнослужащие, в любой момент могут направить на фронт, потому что единственное ограничение в законе – это что нельзя направлять для участия в боевых действиях до 4 месяцев после призыва. И за пределами территории, и в любую точку земного шара, и в любую точку России их направлять могут. Это пока еще такое вот решение и президента, и Министерства обороны. Они помнят протесты людей во время Чеченской войны, когда это породило движение комитетов солдатских.

0: матерей, и это очень было негативно воспринято, и афганская, и чеченская войны, когда срочники участвовали в боевых действиях. Вот, эта память еще сохраняется. И только поэтому срочников не направляют. Но в любой момент ничто не мешает срочников направить. 300 тысяч призывают, и примерно чуть меньше там ежегодно, и, конечно, их могут направить. Но это вряд ли срочников. Срочников активно сейчас вербуют на контракт, причем довольно с применением насилия. Есть жесткие очень случаи, факты, и обманы, и насилие. Срочников вербуют на контракт, и непонятно сколько там, может быть, половина, может быть, треть из них все-таки подписывают контракт и идут потом на войну. Но воюют контрактники.
1: Это был директор правозащитной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Вы слушаете «Время свободы». США объявляют экономическую войну Ирану. Об этом в Белом доме заявил министр финансов США Скотт Бессент. Он подчеркнул, что экономическая война будет вестись по всему миру. Бессент также сказал, что у Ирана есть два выхода – либо полная экономическая изоляция, либо выполнение требований Вашингтона и, соответственно, возвращение в мировую экономику. Отныне, подчеркнул Бессент, США будут накладывать вторичные санкции на любые компании или физических лиц, имеющих экономические отношения с иранским режимом. Ни одному банку или финансовому институту не будут позволены транзакции в пользу Ирана или его союзников, сказал Бессент. В первую очередь это коснется ключевых для иранской экономики областей, техники, золота, авиации, грузоперевозок и цифровых технологий. Сегодня мы начинаем операцию «Экономический изгой», чтобы перекрыть иранскому режиму все оставшиеся источники финансирования. Министерство финансов США выявило каждый узел, каждого посредника и каждую сеть, которую Иран использовал для контрабанды нефти и обхода санкций. Начиная с сегодняшнего дня, действия Министерства финансов и других ведомств будут последовательно затягивать петлю, блокируя потенциальные источники дохода, которые финансируют корпус стражи исламской революции и враждебную деятельность иранского режима. Мы придерживаемся принципа нулевой утечки. У режима не будет ни времени, ни возможности для восстановления потенциала, используемого для проведения террористических атак против Америки и других стран мира. Говорил министр финансов США Скотт Бессент. Мы перекроем все потенциальные источники финансирования режима корпуса стражей иранской революции, пообещал Бессент. Серой зоны больше не будет. Бессент добавил, что для каждой страны мира определен срок, в течение которого она должна завершить любые экономические отношения с Тегераном, и что Госдепартамент США, казначейство и армия уже сейчас ведут переговоры с другими государствами, объясняя им, когда они должны выйти из любого партнерства с Ираном. В случае их отказа они подвергнутся такой же экономической изоляции, что и Иран. Часы тикают, сказал министр. Многие эксперты по ближневосточному региону отмечают при этом, что против Ирана уже давно действуют серьезнейшие экономические санкции, очень негативно влияющие на его экономику. Так что заявление Бессента можно воспринимать и как заявление об окончании горячей фазы войны между США и Ираном. Тем не менее, Тегеран выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что в случае ужесточения давления на Иран под иранскими ударами могут оказаться не только военные, но и энергетические объекты в странах Персидского залива, помогающих Соединенным Штатам. Между тем разгорается еще одна война, в которой участвуют Соединенные Штаты. Правда, речь идет о торговой войне с Канадой. Канада вышла из переговоров о торговом соглашении между двумя странами, сочтя неприемлемыми выдвинутые США условия. Комментируя срыв переговоров в конце прошлой недели, призванных предотвратить введение 50% американских пошлин, затрагивающих канадские товары на сумму в 20 миллиардов долларов, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пришлось отказаться от плохой сделки, поскольку, цитата, «Канада не может принять то, что ей предлагают, и не собирается давать то, чего от нее добиваются».
2: Между нашими странами и Мексикой существует действующее соглашение. Его можно улучшить, и есть способы сделать это так, чтобы оно было выгодно не только канадцам, но и американцам, и народу Мексики. Однако на переговорах неприемлемо исходить из того, что Канада является дочерней компанией Соединенных Штатов. Такой поход подставил бы канадскую промышленность в невыгодное положение по сравнению с

0: американской и создал бы условия, при которых канадские предприятия со временем постоянно сталкивались бы с трудностями. Мы с этим не согласны. И это не считая того, как мы не допустим ограничения нашей способности делать то, чего от нас ожидает остальной мир, заключать собственные торговые соглашения с другими странами. И, наконец, есть гораздо более фундаментальные вопросы, связанные с нашей культурой и национальной самобытностью.
1: Это было заявление премьер-министра Канады Марка Карни. Одно из требований к Канаде, предъявленных Соединенными Штатами, касается обязательной франкоязычной маркировки товаров из Канады. Канада посчитала это попыткой отменить или ослабить правила защиты французского языка и канадской культуры. Дональд Трамп обвиняет Канаду в том, что она хочет пользоваться статусом американского штата, не желая становиться одним из них. Он объявил, что США с будущего года вдвое повысят таможенные пошлины на автомобили, ввозимые из Канады, обвинив Оттаву в том, что она, цитата, «годами обирала Соединенные Штаты Америки». Канада заявляет, что готовит ответные меры на введение повышенных американских пошлин. Ну и последняя тема. Широко анонсированные октябрьские концерты в Петербурге скандально известного рэпера Канье Уэста не смогут пройти на «Газпром-арене». «Газпром-арена» — это крупнейший стадион в Петербурге. Вчера вечером неожиданно объявила, что никаких договоров по аренде для проведения концерта Уэста не подписывала. И, судя по всему, это сообщение вызвало панику у главного организатора мероприятия, агентства Say Agency. Его директор Анна Супчева дала несколько интервью, в которых утверждала, что просто не понимает, что происходит.
2: Мы выходили в продажу по официальному письму, которое мы писали на «Газпром-арену». Почему это вообще у них появилось в социальных сетях, не на сайте, я прошу заметить? Для нас большой вопрос. Мы сейчас пытаемся с ними связаться для выяснения этих обстоятельств, потому что мы этого не понимаем. У нас договор с артистом подписан, у нас все нормально было. Они нам прислали договор, который мы должны как бы подписать до 27 числа. Мы думаем, что у нас будет сейчас полное понимание, и что произошло, мы сейчас выясняем.
1: Это была директор агентства Say Agency Анна Супчева. За первые сутки продаж было продано более 80 тысяч билетов, стоимость которых составляет от 9 до 160 тысяч рублей. Вместимость «Газпром-арены» около 70 тысяч зрителей. Анонсировались два концерта 10 и 11 октября. В несколько раз увеличилось бронирование железнодорожных и авиабилетов в Петербург на эти дни. То же самое касается бронирований в гостиницах. Гонорар Уэста должен был составить рекордные 1,5 миллиарда рублей. Это около 18 миллионов долларов. В сегодняшнем заявлении «Газпром-арены» говорится следующее. Организатор начал рекламную кампанию и продажу билетов, не имея необходимых документов для проведения концерта. Если говорить о нас, то договора аренды площадки не было и нет. Как пишет издание «Фонтанка», организаторы концерта Уэста не обращались в Комитет по культуре Петербурга за согласованием. При этом для проведения в городе культурных и зрелищных мероприятий численностью более 300 человек такое согласование требуется. Двое собеседников «Фонтанки» ранее также рассказывали, что мероприятие, имеется в виду концерты Канье Уэста в Петербурге, не прошло все необходимые согласования с властями. Канье Уэст должен был стать первым крупным западным исполнителем, выступившим в России после начала вторжения в Украину в 2022 году. Он известен своими многочисленными антисемитскими высказываниями, восхвалением Гитлера, за что позже пытался извиниться, объясняя свои слова нервными срывами, связанными с биполярным расстройством. Только в этом году его концерты были отменены в Словакии, Чехии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Польши и Италии. Но официально об отмене концерта Канье Уэста в Петербурге к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» объявлено еще не было. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы». Ну и на других популярных платформах подкастов подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Возвращается ли Средневековье, мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томасдат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала Радио Свобода, что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
3: Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Пока историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.

0: Идеологи из Борского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Цари Божия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
1: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу. Когда вот человек, который принадлежит к какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя. Потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь этот Изборский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идеи империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая, как бы, часть вот этой вот три единой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все дусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже таки построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
0: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
2: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм – не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое

0: Напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которое устраивало ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по Средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство, и в его политике памяти русская православная церковь и ее секты играют жизненно важную роль. Еще в меньшей степени можно считать путинизм повторением средних веков или возвратом к средневековой структуре общества, независимо от того, служит ли политический неомедиевализм Кремлю для манипулирования общественностью, или же кремлевские идеологи искренне верят в собственную пропаганду и хотят вернуться в средневековую Русь. В любом случае это не означает, что Россия возвращается в средневековье. Средневековые аллюзии, доминирующие в российском публичном пространстве, не столько проясняют, сколько маскируют внутренние механизмы постсоветского общества. Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение Советского века, как удачно назвал его Моше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества, кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми-государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
2: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
3: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном.

0: До демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент, у меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которое связано с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей, потому что одновременно 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, ну, для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали. Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина, после победы над нацистской Германией пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века, благодаря христианству, складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну, это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никак ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки. Мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
0: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранто». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
0: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой.

0: Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда, это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек, и не русский, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, вот поставили памятник Ивану Кузьмину, вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
10: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
10: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
10: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
10: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
10: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: И не факт, что еще достанется 95-й. Я постоишь 2 часа.
12: А там больше нет никакого.
11: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
13: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
14: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
13: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
15: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
16: Для вас это имеет какое-то...
17: Пару машин. Можете не стоять.
18: Пару машин достал. Получается, что... 2 часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
13: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
14: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы нашей страны.
13: Это оригинальное видео. Заметили вот эту вот зум-склейку в начале? Давайте прислушаемся к еще одному источнику.
14: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами.
13: Это уже контент от ВГТРК, а не от пресс-службы Кремля. Фатак дронами. Фатальных, фантастических. Непонятно, какой, возможно, эпитет употребил Песков, который затем, возможно, пришлось вырезать и, возможно, остальным сказать, чтобы тоже вырезали. Так или иначе, пресс-секретаря президента России Пескова спросили о подробностях указа президента Путина, который разрешил брать под контроль предприятия с плохой защитой от дронов. Песков продолжает.
14: Зачастую собственники предприятия не уделяют должного внимания принятию мер по обеспечению безопасности, антидроновой безопасности. В контексте этого президентского указа я хочу обратить ваше внимание на заявление первого вице-премьера Мантурова, который, собственно, дал исчерпывающее пояснение на сей счет.
13: Не уделяет должного внимания, читай сами виноваты. Что ж, обратимся к господину Мантурову, первому замглавы правительства.
3: Подчеркну, что речь при этом не идет о национализации или изменении форм собственности. Указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения конкретных задач в сфере безопасности. Этот механизм не предполагает массового применения. Точечные и выверенные решения будут приниматься на самом высоком уровне. При этом к актуальным сегодня угрозам собственники предприятия относятся с разным уровнем ответственности. В ряде случаев обеспечение безопасности объектов и сотрудников, к сожалению, не является для них приоритетом. В таких случаях федеральные органы исполнительной власти проводят с собственниками работу, обращают внимание на проблемы и оказывают содействие в их решении. В ситуациях, когда реакции и готовности к совместной работе у собственника нет и создаются риски для целых отраслей промышленности, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак, а также оперативного восстановления их функционирования. Президентский указ создает для этого правовую основу.
13: Еще раз, государству приходится временно полностью брать на себя решение задач защиты предприятий от террористических атак. Конец цитаты. Любопытно, как в условиях собственноручно развязанной войны государство самоустраняется от своей непосредственной функции. Еще в мае издание РБК со ссылкой на источники сообщало, бизнес сможет закупать зенитную артиллерию, турели, автотранспорт и средства радиолокации и радиоэлектронной борьбы для, собственно, борьбы с воздушными атаками. Тогда просто разрешили, теперь, по всей видимости, активно к этому подталкивают. Об этом мы перед эфиром поговорили с политологом Натальей Шевчуковой. Она обращает внимание, а ведь речь же не только про НПЗ.
15: Здесь, как и во время ковида, объявляется некое положение без введения, собственно, этого положения. Во время ковида нужно было вводить чрезвычайное положение, но которое накладывало взаимные обязательства на бизнес и на государство. Этого не было сделано и обошлись просто частными отдельными указами. Здесь то же самое. То, что демонстрирует Путин, это фактически военное положение, но тогда государство тоже имеет обязательства перед бизнесом. А здесь мы этого не наблюдаем. То есть Путин вводит частично, собственно, мобилизацию частных ресурсов на государственные цели. При этом совершенно непонятно, а зачем платить налоги такому государству? Вот какой вопрос возникает. И заметим, что среди жертв, так сказать, нападений дронов, на которые, собственно, ведется атака, нет Почты России. Потому что Почта России – государственное предприятие, крайне неэффективное, никому не интересное, никто через него никаких больших поставок не ведет, в том числе на фронт. Ведутся атаки на частные предприятия, основанные, собственно говоря, людьми, ну, не сказать, чтобы сильно зависимыми от государства. Они потом, когда они становятся крупными, они становятся зависимыми. А когда на моменте зарождения государство им не помогает. И сейчас государство говорит, что как только у вас появляется большой бизнес, для нас интересный, с большой логистикой, с большими доставками, мы тогда у вас этот бизнес, ну, фактически отбираем государственную собственность. Ну, второй вариант, мы создаем, ну, фактически частные военные компании при каждой крупной компании, частной компании. И у нас, помимо того, что есть отдельные службы безопасности при нефтяных компаниях, при газовых компаниях, при крупных энергетических компаниях, прочих, у нас сейчас будут появляться, ну, фактически собственные армии уже у крупных доставщиков, у крупных логистических компаний. Ну, собственно, то, о чем Путин говорил изначально, мы предотвращаем развал России, мы централизуемся, мы собираемся, Россия сосредотачивается. И где все это? Государство теряет монополию на насилие. государство теряет, собственно, свою основную функцию защищать граждан от внешней угрозы. Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором. Вот те люди, которые он обвиняет за границей, что, мол, они хотят развалить Россию. Вот Путин на самом деле сейчас Россию разваливает собственными руками. Мне кажется, что те люди, которые понимают, что происходит в органах власти, которым действительно, ну, российское государство не чужое, мне кажется, должны сейчас очень сильно задуматься.
13: Ну или как минимум получается, что в очередной раз федеральный центр отдает решение проблем на местах на откуп этим самым местам. Проблемы при этом накапливаются дальше. Бензина марки АИ-95 нет почти на 80% российских заправок, по некоторым данным. И подробнее расскажет мой коллега Артем Филатов.
12: Это кадры из подмосковного Наро-Фоминска. В городе и окрестностях закончился бензин, а к единственной работающей заправке выстроились большие очереди. Автомобилисты рассказали изданию «Сота Вижн», что потратили много часов на поиски топлива.
19: Целый день мы ищем бензин. С утра.
20: Где-то здесь еще есть, ну, возможно, заправиться? Или...
19: На Лукойле было, но там нет, на Киевской трассе. Поэтому... Бензина нет.
20: А что будете дальше делать?
19: Что?
20: Что будете делать дальше?
19: Не знаю. Как зато наехать на работу и как вообще ехать домой.
21: Да, мы все объехали, нет нигде бензина.
20: А выезжали за пределы города?
21: Конечно, Назарево было, Бетонка была, а Киевская трасса была, нет нигде.
12: По состоянию на 24 августа бензина востребованной марки АИ-95 не было на 80% российских заправок. Еще хуже ситуация в аннексированных Крыму и Севастополе, а также в Сахалинской области. Там 95-й бензин отсутствует практически полностью, свидетельствуют данные сервиса «Бензонафт».
22: У меня вопрос. Это по каким таким новостям и сообщениям ничего у нас не передают, а по каким передают, говорят, что бензин в Воронеже есть, все хорошо. Да, он есть. На паре заправок по 2 часа в день по 130 рублей. А там, где не по 130 рублей, люди вот сутки стоят в очередь, чтобы попасть и заправиться по адекватной цене, не по X2.
12: В минувшие выходные бензина не было на большинстве ЗС Воронежа и Пензы, рассказывают в соцсетях местные жители. А в Архангельской области жалуются, что теперь приходится ночевать в очередях, чтобы заправить свои автомобили. Также большие очереди вернулись на заправки в Сибири и на Урале.
23: Сегодня объехал более 10 заправок, и ни на одной не было бензина. На нескольких заправках был бензин, но там были очереди по километру и больше, наверное.
12: В Новосибирске бензина нет на части заправок Роснефти и Газпромнефти. Очереди выстраиваются даже к станциям Татнефти, на которых цены одни из самых высоких в городе. 120 рублей за литр 92-го и 125 рублей за литр 95-го бензина. Как сообщает издание «Сибирский экспресс», на некоторых независимых АЗС цены доходят до 150 рублей за литр.
24: И чё, кто крайний-то, пацаны?
25: Он сказал, вон та, Волжанка.
24: Кто крайний?
12: А это кадры из Якутии. Очереди за топливом там выстраиваются даже на воде. Судя по этому

0: видео бензина ждут больше 10 лодок. Местный депутат описывает ситуацию в самом Якутске как бензиновый коллапс.
1: Якутск буквально парализован. Километровые очереди на АЗС. Люди проводят в ожидании заправки по 5-7 часов. И даже после многочасового стояния нет никакой гарантии, что топливо не закончится прямо перед вами.
0: Тем временем вооруженные силы Украины продолжают бить по российским НПЗ. Ночью украинские дроны ударили по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России – Афипскому НПЗ. Он перерабатывает свыше 7 миллионов тонн нефти в год. Также под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Его мощность свыше 5 миллионов тонн в год. Как сообщили местные власти, после атаки украинских беспилотников завод приостановил работу.
2: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
3: Добрый день, здравствуйте.
2: Наш с вами разговор я хочу начать с того же, с чего начал сегодняшний эфир. Указ Путина об этой якобы не национализации, если верить господину Мантурову. Такой вот, мол, внешний десант управленческой помощи мы к вам на предприятие отправим. Если сами не справляетесь, ну какие-то дроны летают, да, действительно, не знаем, откуда они вообще взялись. Вы верите господину Мантурову и его вот этим успокоениям? И что вообще в такой ситуации делать бизнесу? Брать ружье, отстреливаться самостоятельно пока что?
3: Указ, конечно, совершенно фантастический. Тут нужно, мне кажется, немножко сначала поместить его в контекст. Контекст, во-первых, в России за последние годы в разы выросли темпы национализации. За последние 4 года по искам прокуратуры национализировано предприятие на триллионы рублей. И эта цифра ежегодно росла. По 2026 году я не видел пока еще данные, может быть, немножко... Там был некоторый спад, но вплоть до 2025 года включительно цифры росли. То есть фактически придраться к собственникам и отнять предприятие можно за самые разные вещи. Количество оснований для национализации растет и так далее. В общем, не очень сложно при большом желании отнять и аэропорт, и нефтяную компанию, и какую-то инфраструктурную, логистическую и так далее. Много разных примеров за последние 4 года. Самая жуткая ситуация – это с иностранными собственниками. Для них создано такое законодательство, что они фактически обязательно теряли свои предприятия по стоимости на порядок и меньше, ниже рыночной стоимости. Теперь вот этот вчерашний указ. По сути дела, он касается тех, кого не за что национализировать. Да? То есть если очень хочется национализировать, но не за что, даже по законодательству 26-го года, ну окей, можно взять во временное управление. По сути дела, это угроза такого государственного рейдерства. Абсолютно на усмотрение силовиков, будет ли сочтена работа предприятия по самозащите и по восстановлению в случае ударов достаточной, или она не будет таковой сочтена. Но это как силовики решат, да, то есть предприятия защищаются двумя путями. Во-первых, они обязаны формировать отряды резервистов, это те, кто, значит, дежурит на крышах, да, там с какими-то пулеметами, с автоматами защищают предприятия от дронов. Те самые резервисты, которые проходят обучение на полигонах Минобороны, потом они не заключают контракт, не призываются в армию, а возвращаются на свои предприятия, в свои регионы. Собственно, в этом и состоит смысл резервистов защищать предприятия от дроновых атак. Понятно, что какие-то предприятия лучше этих самых резервистов мобилизуют, какие-то чуть хуже, какие-то больше им платят, какие-то меньше. В общем, тут тоже есть воля для силовиков на усмотрение, как оценить работу предприятия по мобилизации этих самых резервистов. Второй фактор, значит, предприятия обязаны закупать на свои деньги системы ПВО, которые при этом, естественно, не переходят в собственность предприятия, они находятся в собственности армии. Тоже очень странная схема. Государство обязано защищать предприятия. Предприятия обязаны финансировать эту самую ПВО. И этими системами они не управляют. Но, очевидно, тоже кто-то чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. Всегда можно сказать, что

0: Вы закупили парочку систем. Этого недостаточно. Мы хотели три. Или мы хотели, чтобы вы защитили не только себя, но и какой-нибудь еще соседний объект. Дальше, когда уже, значит, дроны ВСУ ударили по предприятию и начинается восстановление, тут тоже абсолютнейший, абсолютно произвольно, как силовики будут решать, достаточными те темпы, которыми какой-нибудь НПЗ восстанавливается, или недостаточны. Больше всего все-таки у нас НПЗ на данный момент пострадали, и в зависимости от того, куда что выгорело, да, куда попали дроны, где-то на ремонт нужно пара-тройка недель, где-то нужно 2-3 месяца, где-то, если сгорела установка по первичной переработке нефти в бензин, тогда отчасти это импортное оборудование, очень часто нужно вот в этом случае 3-4, вплоть до 6 месяцев на ремонт, особенно в условиях санкций. Ну, замечательно, силовики могут сказать, что-то нам кажется, вы медленно восстанавливаетесь. 6 месяцев – это чересчур, как один из заводов объявил в июле, не помню точно какой, что, значит, мы откроемся только в январе 27-го года. То есть им больше полугода потребовалось на ремонт. Это достаточно редкий случай, но такое бывает тоже. Окей, силовики скажут, это чересчур. Давайте-ка вы восстановитесь не за 6 месяцев, а за 4, а если не восстановитесь, то вводим внешнее управление. В общем, это абсолютное государственное рейдерство. Очень важный пункт это то, что в случае, если такое внешнее управление вводится, то во временное государственное управление переходит не только сам объект, который был плохо защищен с точки зрения государства, или которые медленно восстанавливаются. Но, в принципе, все объекты данного собственника в других местах, да, то есть те, что не были затронуты ударами, любые объекты данного собственника.
1: Борис, а здесь хочется, простите, я вас перебью, но хочется уточнить, о каких именно компаниях идет речь. Ну, допустим, а можно ли гипотетически Wildberries обвинить в том, что они не справляются, в том, что они тоже объект критической инфраструктуры, поскольку крайне важны для поддержания иллюзии обычной такой мирной жизни для россиян, ну и в целом, учитывая их логистику и прочее, то, как она используется в том числе для поставок мундирования на фронт, можно ли их объявить, допустим, вот той самой критической инфраструктурой, обвинить их в том, что они не справляются со собственной обороной, и, соответственно, национализировать. Она и так без 5 минут госкорпорация уже практически. Или речь не столько про Wildberries, сколько про какие-то иные компании. Вот это хочется уточнить.
0: Мне кажется, это может коснуться чего угодно. Я не думаю, что Wildberries это коснется в первую очередь просто потому, что у нее хорошая крыша в лице, значит, Сулеймана Керимова и чеченского покровительства какого-то там кадыровского, да, помните, когда был развод владельцев Wildberries, да, соответственно, Чечня оказала поддержку в переходе компании к новым собственникам. Значит, у нее крыша сильная, вряд ли Wildberries этого коснется. Какие-нибудь НПЗ вполне может быть переход, например, ряда НПЗ таким образом от Лукойла к государству, а затем, ну, чем черт не шутит, к Роснефти. В общем, играть можно чем угодно. По сути дела, получается, что, значит, Роберт Бровди, Мадьяр, да, как его по прозвищу, командующий вот этими силами, да, как командующий этими силами ВСУ, практически получается, что у него все козыри для того, чтобы решать, какие объекты российское государство возьмет в собственность. Можно, ну, если предположить, что у российского государства, у силовиков есть какой-то канал связи с Мадьяром, можно, значит, ему дать сигнал. Окей, хотим вот этот вот объект. Ударь, пожалуйста, по нему. Ну, все объекты, в общем, примерно одинаково в России защищены, кроме Москвы, которая по периметру окружена тройной, четверной обороной. Да, по Москве ударить сложнее всего.
1: Все, ну и там, я напомню, прилетело по московскому нефтеперерабатывающему заводу в свое время. То есть кольца обороны не защитили конкретно этот объект в пределах МКАД, скажем так.
0: Прилетало, да, но по Москве все-таки сложнее ударить, чем по всему остальному. В общем, дальше получается, что Мадьяр решает. Мадьяр все решит. Нет оснований для национализации, заберем во

0: внешнее управление. Дальше там интересно, что все будет финансироваться за счет собственника, то есть, ну, допустим, какой-нибудь НПЗ медленно восстанавливается с точки зрения государства. Государство его забирает. Дальше государство финансирует более быстрое восстановление этого НПЗ не за свой счет, не за счет федерального бюджета, а за счет этого же НПЗ, ну, то есть или за счет того, кто им владеет, за счет собственника. Государство просто берет это во внешнее, во временное управление.
1: Ну и крайне абсолютнейший... ловко распоряжается ресурсом. Борис, простите, я вас перебил только для того, чтобы мы сегодня хотим просто еще успеть еще определенный момент обсудить. Ну, давайте немножко детальнее перейдем непосредственно к топливному кризису, к тому, как власти пытаются его решить. Вот, например, есть идея перегонять российскую нефть в бензин, в, и не только вообще в нефтепродукты, а в Казахстане на нефтеперерабатывающем заводе конденсат по формуле 30 на 70. То есть 30% остается в Казахстане, 70% возвращается в Россию уже в виде нефтепродуктов. И подробнее расскажем о других мерах, а откуда еще импортируется нефть прямо сейчас в нашем сюжете?
2: Что с заправками? Когда бензин вернется на московский?
3: Без комментариев.
2: Ну, на очереди по часу, по двух. А вы сами спокойно заправляетесь?
3: Дизель есть везде на всех заправках.
4: Так министр энергетики России Сергей Цивилев отвечает на вопросы о топливном кризисе в стране. Топливо, по словам чиновника, есть. Но чтобы заправить машину, действительно нужно постоять в очереди. После регулярных атак ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, как следствие, упала нефтепереработка. На заправках либо бензина нет вообще, либо он продается с ограничениями, что приводит к многочисленным очередям. Недовольные автовладельцы записывают видео, где жалуются на чиновников, за что получают штрафы и аресты, как автор этого ролика из Волгограда.
5: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
4: Одному из участников обращения, адвокату Алексею Севастьянову, суд назначил 5 суток ареста за якобы неповиновение полиции, пишет Медиазона. Другой, Татьяне Сметанка, 10 тысяч рублей штрафа за несогласованную акцию. Если ранее российские власти игнорировали либо не комментировали тему дефицита топлива в стране, то сейчас официально закупают топливо в других странах.
6: Сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта, сейчас уже пошел импорт.
4: Как пишет издание «Коммерсант», Россия впервые в истории запросила бензин в Турции, хотя ранее сама поставляла сырье в эту страну. Первый турецкий танкер с 50 тысячами тонн нефти ожидается до конца августа. Это 5-я импортная поставка бензина с июля, пишет «Коммерсант». Ранее, чтобы хоть как-то выбраться из кризиса, топливо закупили в Индии и Марокко. В ответ на такие действия Москвы президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую санкционную меру.
7: Россия теперь закупает дизельное топливо, а также нефть и газ из третьих стран из-за наших действий против теневого флота и благодаря очень эффективным действиям, организованным ВСУ. Я считаю, что очень важно, чтобы мы теперь ввели новые санкции, чтобы не допустить, чтобы наши собственные определенные стороны или другие субъекты поставляли соответствующие ресурсы России.
4: В Кремле отмечают, что проблемы в стране существуют только с бензином. Дефицита дизельного топлива якобы не наблюдается. Улучшить ситуацию правительство надеется после ремонта нескольких поврежденных НПЗ.
1: Тему продолжим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, ну вот, грубо говоря, сейчас в России такая ситуация. Вы либо едете на заправку, которая под демпфером такого крупного гиганта, который получает дотацию от российских властей по заниженной цене, но будет очередь часа на 2-3, может быть, дольше, как получится. Либо вы едете на частную заправку, но в 2 дорого как минимум, а то и в 3 дорого. А как вы думаете, вот как долго можно противопоставлять демпфер и с дефицитом топлива вместе на заправках с дотациями отпуску цен на топливо вообще? Вот. Или власти не готовы на такое пойти в принципе, потому что это одно из таких государств образующих, что ли, состояний?
0: Вы знаете, но последние вот статистические данные, какие есть, это июль, а по августу я еще не видел. По сути дела, август – это пиковый месяц с точки зрения спроса. Понятно, отпуска, да, всем нужно больше бензина, и уборочная страда, соответственно, нужно больше дизеля. Август – это пиковый месяц для всего года. И вот сейчас, с учетом того, сколько выведено мощностей, сколько ремонтируется НПЗ после ударов ВСУ. По сути дела, России не хватает примерно трети бензина вот от этого пикового потребления. Допустим, если бы сейчас был ноябрь,

0: Конечно, ситуация была бы немножко полегче, попроще для российского правительства. С учетом того, что Россия пытается работать как пылесос, действительно, из Индии, из Марокко, из Турции, из Казахстана, из Азербайджана, отовсюду забирать бензин. Но это тоже имеет свои ограничения. Например, бензин, который привезли из Индии, он оказался слишком дорогим. Да, значит, теперь не очень понятно, как с этим быть. То ли дотировать этот бензин так же, как Россия дотирует бензин, произведенный внутри страны. Демпфер, это как раз вот, о котором вы упомянули, это как раз механизм, по которому российское правительство субсидирует нефтяникам цену бензина. С импортом так поступить невозможно. То ли еще что-то. Это пока непонятно. Значит, либо повышать цены. Естественно, прежде всего, они будут пытаться сократить время ремонта, ускорить возвращение НПЗ в строй. Но тут проблема с новыми ударами. Вот тот же самый Афипский НПЗ, который на юге один из крупнейших, если я правильно понимаю, в пятый раз за этот год он подвергается удару. Но, естественно, когда бьешь как бы по больной коленке в пятый раз, это более чувствительно, чем первый и второй удары. Да? То есть каждый новый удар. И тут дальше тоже многое зависит от эффективности ВСУ, насколько удастся не распылять силы по разным направлениям, а прицельно бить по тем НПЗ, которые вот только-только возвращаются в строй, новый удар, да, значит, опять НПЗ снова выходит на пару месяцев из строя, только-только ремонт заканчивается, новый удар. Насколько ВСУ могут это все отслеживать, посмотрим.
1: А вот эта вот формула через перегонку, вообще работу с топливом за рубежом, например, в Казахстане. Вот эта речь про казахстанский НПЗ, где 70 на 30 формула, где 70% возвращаются в Россию уже нефтепродуктами, готовыми к употреблению, скажем так. Насколько это реализуемая история, и насколько логистически это в долгу, и насколько, как быстро может по такой решить проблему?
0: Это реализуемая история, но она не очень простая. Во-первых, потому что даже казахские предприятия могут столкнуться со сложностями. Буквально сегодня загорелся в Казахстане НПЗ в Атырау. Атырау – это область, которая граничит со Астраханской областью. Соответственно, НПЗ казахский в Атырау мог поставлять бензин через Астрахань в российский регион. Сегодня там по неизвестной причине большой пожар. Вторая сложность – это каким образом, значит, это все делать. Да? Предполагается, что Россия будет импортировать бензин по железной дороге, но у РЖД не слишком много свободных вагонов, железные дороги загружены и так далее. В общем, это все не очень просто.
1: И не очень быстро, я так предположу и додумаю уже за вас. Но, Борис, вы мне киваете, полагаю, вы со мной согласны. Экономический обозреватель Борис Грозовский был сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о второй волне топливного кризиса в России прямо сейчас. До свидания и будьте свободны.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать.

0: уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
1: Как именно на вас лично повлияла эта война?
2: Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция стоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни к чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения, те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях, хорошо, что получается сохранить себя как личность, хорошо, что семья при тебе, это все замечательно, но это было и до войны, и если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь, с убытками. Но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибанул этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
1: На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
2: Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 2022-2023 году, а с 2024 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 1944 году родилось больше детей, чем в 2024. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, именно тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
1: Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
2: Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру, или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы живем в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценны. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы, ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, двух десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах.

0: деньгах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
1: Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
0: Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 2025 года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. Оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе, а также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазма по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги «Рожденные в 50-е. Поколение, которое погубило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно

0: говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
2: Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
0: Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос, комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году, что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами. Вот есть три дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот, опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто. И у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
2: Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
0: Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у... Да и у Левады есть, как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет. То есть это тот ответ, который надо давать.
2: Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
0: Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем... дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это

0: А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть. Да? Значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены. Мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября. Салат Оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору. Но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми? Пожелание на Новый год? Какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия? Ценности, на основании которых должна строиться будущее России? Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО?» или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины?» И там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты с территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно, только давайте заканчивать побыстрее, а так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда. Даже в 2023 году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 2023 был год всеобщей эйфории, теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 2023 году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем те, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации о погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
1: Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу,

0: Уссулливада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам. И только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
4: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
6: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Европейский час поверх барьеров.
10: Один из самых эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги, а второй, по словам

0: «Европейский час. Поверх барьеров». Впервые в эфире 2 марта 2005 года. Сегодня в программе «Дневники кинорежиссера Павла Юрачка». Новый французский фильм по Александру Дюма. Книжная ярмарка в Неаполе. Вдовствующая императрица о России и русской революции. Начнем с Германии. В берлинской Deutsche Oper состоялась премьера оперы чешского композитора Леоша Яночека «Из мертвого дома» по Достоевскому. Поставил спектакль кинорежиссер Фолькер Шлендорф. Из Берлина Юрий Векслер.
1: Среди сочинений Леоша Яночека, очень любимого Шлендорфом композитора, есть несколько вдохновленных русской литературой. Оркестровая рапсодия «Тарас Бульба», первый струнный квартет, написанный под впечатлением крейцеровой сонаты Толстого, и опера «Катя Кабанова» по грозе Островского – самое популярное сочинение композитора. В основе либретто последней оперы Яночека, за переписыванием набело партитуры, которой застигла его смерть, «Записки из мертвого дома» Достоевского. Это произведение Яночек, знавший русский язык, читал в подлиннике. Он написал после прочтения в одном из писем: «Достоевский, вот эта литература, в каждом образе искра Божия. Все это ужасно хорошие люди, но приходит случай, укол судьбы, я бы сказал, только один единственный проступок, и они должны страдать. Они искупают свою вину. Это люди из чистого золота». В этой цитате изложена творческая программа сочинения Яночека, ни на кого не похожего, абсолютно самобытного композитора.

Фолькер Шлёндорф и его американская художница Дженнифер Бартлетт создают на сцене Deutsche Oper пространство с двумя прозрачными огромными избами, точнее скелетами изб, а на заднем плане меняются от картины к картине цветные графические задники, вроде бы с сибирскими просторами, тайгой, реками и так далее. Но скорее это вообще божье творение, матушка природа. На сцене узники в одинаковых робах, рядом орудие их бессмысленного в общем труда. Шлёндорф посчитал нужным привести в программке цифры реквизита. 48 черных шерстяных одеял, 24 больших металлических ведра и 24 доски. При помощи только этих аксессуаров

Еще до поднятия занавеса в увертюре развернута живописная картина красоты природы, но одновременно с музыкой мы слышим практически все время кандальный звон. Все узники лагеря скованы попарно. Когда сквозь густой ковер звуков прорастают исповеди героев, все, включая саму музыку, как бы затихает. Главным для Яночика в Достоевском является способность человека к раскаянию, возможность искупления греха.

Яночеку близко загадочное предсказание Достоевского, что мир спасет красота. Дружба главного героя, по Достоевскому автора записок, Александра Петровича Горянчикова с дагестанским юношей Алеем, важна драматургически для Яночека со многих точек зрения. Мусульманин Алей, научившийся от Горянчикова читать по Библии, благоговеет перед Христом, пророком Исой, которого он знает из Корана. Особое восхищение его вызывает то, что Христос мог вдохнуть жизнь в сделанную из глины птицу. Для Яночека важно, что через разговоры с Алеем в повествование входит тема чистой красоты. Партия Алея не зря отдана женскому голосу. Вот диалог у Достоевского. «Послушай, Алей, у тебя была сестра?» «Была. А что тебе?» «Должно быть, она красавица, если на тебя похожа». «Что на меня? Она такая красавица, что всему Дагестану нет лучше». «Ах, какая красавица моя сестра! Ты не видел такую. У меня и мать красавица была». Вот как этот диалог, несколько измененный, звучит в опере.

0: Опера диктует свои законы, свои условности, например, наличие увертюры. Но и увертюра у Яночека своеобразна. Я не музыковед и говорю только на основе своих впечатлений, но мне показалось, что сочинение Яночека необычайно целостностно и трудно делимо на части. Увертюра, например, не содержит никаких тем и лейтмотивов, которые получили бы сколь-нибудь заметное развитие в вокале персонажей. Да и сам этот вокал, эти озвученные прозаические монологи нельзя назвать ариями. В центре внимания композитора – любовь и убийство из ревности. Грех, который искупает сам себя нравственными муками. Важное место в опере Яночека занимает исповедь своеобразного русского хазе Шишкова, убившего из ревности свою любимую жену Акулину.
1: Аус, пусть дерзость!

0: sie beim Haar oder die Kehle das Messer.
1: Ich erstirb ein Mensch,
2: По фантазии Яночика, соперник рассказчика и виновник его личной трагедии Филька также оказывается в лагере, слушает исповедь Шишкова и в финале ее умирает.

Пирожков. Временами возникает вопрос, опера ли это, или все же, например, оратория. Нет, все-таки опера, ибо театральность важна для композитора. В опере «Из мертвого дома» Яночек перенимает у Достоевского сцены театральных представлений в лагере, но переосмысливает и их. Если для Достоевского театр на каторге важен, как знак нормальной жизни, а позитивная, расправляющая души реакция на него узников подтверждает тезис о возможности искупления, то в контексте оперы Яночека сама пантомима о Дон Жуане, которого черти утаскивают в преисподнюю, важна как комическое обозначение существования ада. Либретто оперы имеет несколько важных отличий от книги. Главный герой Александр Петрович Горянчиков, по Достоевскому, отбывающий срок за убийство жены, заявляет в опере по прибытии в лагерь, что он политический и подвергается после этого унижению и наказанию плетьми. Опера заканчивается освобождением Горянчикова и раскаянием начальника лагеря, который публично просит у Горянчикова прощения за причиненное зло.

0: Приход политического, по версии Яночка Горянчикова, в лагерь и его уход из него являются условной рамкой. Больше политических мы среди заключенных не видим. И все же, несмотря на внешние признаки наличия сюжета, у этой странной оперы в действительности нет ни начала, ни конца. Это цельная картина как будто остановившейся жизни. Может быть, жизни после смерти. Отсутствует драматургическое развитие. Фигуры на сцене не имеют связи и отношений друг с другом. Они говорят, поют, не рассчитывая на слушателя. Они мучаются в одиночку. В финале этой мрачной сказки Яночика есть символический знак надежды. Оказавшийся в лагере, как и у Достоевского, раненый орел, в отличие от книги, чудом выздоравливает и улетает.
1: Рассказывал Юрий Векслер. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. В Петербурге и Копенгагене изданы дневники вдовствующей императрицы Марии Федоровны, считавшиеся утерянными на протяжении почти 80 лет. Благодаря музыканту и меценату Мстиславу Ростроповичу дневники стали доступны читающей публике Дании и России, рассказывает петербургский историк Юлия Кантор.
2: Волею судьбы она прожила две жизни, разительно отличавшиеся друг от друга. Первую, в которой, казалось бы, сбылось все, о чем можно было только мечтать. Принцесса Мария София Фредерика Дагмар, представительница датского королевского дома, стала супругой наследника российского престола, впоследствии императора Александра III. Была не только любимой женой монарха, но и влиятельной фигурой в социально-политической жизни страны. Вторая жизнь принесла гибель сыновей, крах государства, которое она искренне любила, и изгнание с поздним возвращением на родину, в Данию. События этой второй жизни вошли в опубликованные издательством «Вагриус» дневники императрицы 1914-1923 годов. Презентация написанных на ее родном языке дневников состоялась в Копенгагене, а переведенных на русский язык – в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Дневники, до тех пор считавшиеся утерянными, в 2001 году были приобретены Мстиславом Ростроповичем, по его словам, у дальних потомков одной из ветвей Романовых. Ростропович передал копии манускриптов экспертам-историкам и лингвистам-переводчикам, работавшим над уникальным изданием. В строках, написанных рукой вдовствующей императрицы, картины войны, эмиграции, трагедия России и семьи, просто бытовые штрихи жизни монаршей семьи. Дневники содержат самую разнообразную, конечно, неравноценную по значимости информацию. Они эмоциональны и закономерно субъективны. Они искренни. Они – факт истории страны. Более 80 лет назад последние Романовы покидали Россию. Среди августейших пассажиров, поднявшихся 11 апреля 1919 года на борт отплывавшего из крымского порта Дюльбер английского крейсера «Мальборо», была вдовствующая императрица Мария Федоровна. Датская принцесса Мария София Фредерика Дагмар, Мария Федоровна после принятия православия, супруга Александра III и мать Николая II, прожила в России более 50 лет. Вхождение принцессы Дагмар в российский императорский дом началось с драмы. Скоропостижно скончался ее жених, сын Александра II, великий князь Николай Александрович. Ей выпало стать свидетельницей и последним летописцем крушения императорского дома Романовых. Были убиты большевиками ее сыновья, император Николай II и великий князь Михаил. Тесть, император Александр II, скончался на ее глазах в Зимнем дворце в результате террористического покушения. Та же судьба постигла брата ее мужа, великого князя Сергея Александровича. После смерти Александра III и вступления на престол Николая II для Марии Федоровны начался особый период. Умная, властная, обладавшая политической интуицией и вовсе не женской логикой, она настойчиво пыталась направить сына в его государственных делах, не без основания полагая, что шапка Мономаха слишком тяжела для него. Зная внушаемость и инертность сына, Мария Федоровна старалась окружить его нужными, полезными людьми. «Спросите матушку. Я посоветуюсь с маман. Я спрошу у матушки». Так поначалу отвечал последний император на вопросы о государственных назначениях. В те годы в России существовали как бы два двора – двор императрицы Марии Федоровны и двор императора Николая II. Как свидетельствовали современники, Мария Федоровна не спешила уступать свое место новой императрице. На официальных приемах Николай II вел под руку мать, а Александра Федоровна, его супруга, шла с кем-либо из великих князей. Однако влияние вдовствующей императрицы на слабохарактерного венценосного сына было, увы, недолгим. Причиной тому стала взаимная и неискоренимая неприязнь между нею и Александрой Федоровной. Болезненный мистицизм молодой государыни, считал князь Юсупов, не мог согласоваться с прямой и уравновешенной натурой императрицы Марии. Однако императрица Мария Федоровна в кризисные для государства и монархии моменты все же пыталась воздействовать на сына. Она поддерживала Витте и его политику. Накануне конфликта с Японией употребила все влияние на императора, чтобы предотвратить военные действия. Увы. Когда законопроект Столыпина о введении земств был провален в Государственном совете и Столыпин подал в отставку, Мария Федоровна попыталась защитить председателя Совета министров. Чем закончилась эта ситуация, общеизвестно. Первая мировая война застала Марию Федоровну в Европе. После возвращения в Россию она жила в Елагином дворце. Такое постоянное мучение знать, что везде бьются из последних сил, и ожидать, и узнавать результаты. «Ужасно думать, что все это только начало», – писала она. «В мае 16 года. Я посещаю госпитали так часто, как только могу. Все наши дорогие раненые возвышают душу. Какое терпение, какая скромность и какой великолепный подъем духа. Я хотела бы встать на колени перед каждым из них». Все более нарастает недовольство императрицы, происходившим при дворе Николая. Его слабость, пассивность при принятии решений, которые могли бы еще спасти Россию от катастрофы, возмущали Марию Федоровну, которую при дворе тогда называли не иначе, как «гневной». После отречения Николая она поехала к нему в Могилев и записала. Бедный Ники рассказывал обо всех трагических событиях. Сначала пришла телеграмма от Радзянко, в которой говорилось, что он должен взять ситуацию с Думой в свои руки, чтобы поддержать порядок и остановить революцию. Затем, чтобы спасти страну, было предложено образовать новое правительство и отречься от престола. Он, наконец, сдался. Подписал манифест. «Бедняга Ники». Несколько дней спустя. Сердце переполнено горем и отчаянием. Какие ужасные, не поддающиеся никакому описанию времена нам еще предстоит пережить. Началось брожение в армии. Солдаты убивают офицеров и не хотят больше сражаться. Для России все будет кончено. Все будет в прошлом. В 17 году она фиксирует происходящее вокруг. «Я была бы рада умереть, чтобы не переживать этот ужас. Какой стыд и позор! Боюсь, что никогда не смогу простить это беспардонное обращение. Во время домашнего обыска с нами обращались непристойно. Я была разбужена морским офицером, офицером, вошедшим в мою комнату. Прямо у моей кровати он поставил часового и сказал, что я должна встать. Невозможно поверить, чтобы наш собственный народ обращался с нами так». 11 апреля 1919 года императрица Мария Федоровна навсегда покинула Россию. Для прежней России все было кончено. Все было в прошлом. Для новой все еще только начиналось.
1: Дневники вдовствующей императрицы представила Юлия Кантер. Новости европейской музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
3: Один из самых

эксцентричных персонажей шоу-бизнеса, возмутительница спокойствия и законодательница музыкальной моды в 90-е годы прошлого века, ирландская певица Шинет О'Коннор возвращается на мировую сцену. Еще в 2003 году Шинет О'Коннор решительно заявила о том, что оставляет музыку и все свое время намерена посвятить воспитанию своих детей, а также преподаванию религии в начальной школе и пению в церковном хоре. Однако со временем, видимо, церковного хора Шинет О'Коннор показалось маловато. Она подписывает новый контракт со звукозаписывающей компанией и работает сразу над двумя альбомами. Причем обе эти пластинки должны появиться уже в нынешнем 2005 году. Один альбом будет создан в сотрудничестве с ямайскими музыкантами в стиле регги. А второй, по словам Шинет О'Коннор, будет представлять собой сборник духовных песен, правда, не без сюрпризов. Okay.

0: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Европейский час. Поверх барьеров». Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
1: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей. Мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка, Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
2: Et moi, tous, culot.
1: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо, что за углом послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор-сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил «Трех мушкетеров» режиссер Пьер Акнин.
0: «Европейский час поверх барьеров». Впервые в эфире 2 марта 2005 года.

0: На волнах радио «Свобода» европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Бестселлером ушедшего года в Чехии стал «Дневник Павла Юрачика», одной из самых ярких фигур новой волны кинематографии. Юрачик не дожил до свободных времен, но правду о своей жизни в искусстве успел написать. Рассказывает Нелли Павласкова.
1: «Дневник Павла Юрачика» – 1050 страниц текста, свидетельство о бурной переменчивой жизни и сложности духовного мира автора. Читается он как захватывающий детектив с главным героем, человеком цельным и противоречивым, воителем и жертвой в одном лице. Павел Юрачик, рожденный в 1935 году, уже будучи студентом второго курса Пражской киноакадемии ФАМУ, писал прозу и сценарии, которые потом расхватывали и коверкали официальные режиссеры киностудии «Барандов» 50-х годов. Студентом четвертого курса он был принят в штат киностудии, а в 64-м году поставил свой первый авторский фильм «Кариатида», получивший награды на многих европейских кинофестивалях. Между прочим, и Милош Форман был по образованию сценарист. Новая волна в чехословацкой кинематографии сложилась стихийно. Она возникла как протест молодых против соцреализма, как вызов коммунистическим властям. Юрачик был самым молодым среди авангардистов и был самой трагической фигурой. Он вторым из этой когорты, первым умер Эвальд Шорм, не дождался новых времен и свободы. И его отсутствие – это невосполнимый пробел в нашей нынешней жизни. Обладая удивительным даром предвидения, он еще в 60-м году написал.
2: 18 января 1960 года. Я вдруг осознал, что сейчас 60-й год, и что в этом году мне будет 25 лет, и что почти половина жизни за мной. В лучшем случае 2/5, потому что человек свыше 60 не в счет. А я до сих пор ничего не сделал. Я люблю жизнь только за надежду на то, что меня ожидают все новые и новые.

0: новые дела, люди, события. Если бы этого не было, я чувствовал бы себя живым трупом. Но если бы все были такими, как я, мир погряз бы в лености, анархии, непослушании и рассредоточенной нетерпимости. Раньше я этого не понимал и чувствовал свое превосходство над другими людьми, хотя я никогда ими полностью не пренебрегал. Сегодня я знаю, что они важнее меня. Начинаю понимать, что мои особенности и отличительные от них признаки мне не дают права думать, что я лучше других. Раньше я казался себе пупом вселенной и мерилом всех дел, но я и до сих пор не переношу людей, покорно сливающихся с массой, заигрывающих с народом и делающих из народа Бога. Противнее всего для меня добренький, принципиальный человек, ведущий приличную жизнь, потому что он стерилен, он умеет только то и делать, что выблевывать из себя христианско-гуманистическую чепуху о морали, правах и о коммунистическом человеке будущего».
1: И в тот же год, как солнечный удар, пришла любовь к Павлу Юрачеку. Для полноты образа следует сказать еще и то, что он отличался редкой красотой. Вопреки своим холостяцким убеждениям, он стремительно и неожиданно заключил брак с любимой, с идеалом всех идеалов, с 17-летней Вероникой.
0: 7 апреля 1961 года. Вот мы уже женаты 8 месяцев, и многие вещи, казавшиеся незыблемыми, рухнули. Много ожидаемого не пришло, много фантазий не притворилось в жизнь. Вероника ленива и неряшлива, что я, конечно, знал и раньше, но не предполагал, что это могло сыграть какую-либо роль в нашем фантастическом романе. Вероника – маленькая девчонка, маленькая, упрямая, много о себе воображающая, бешеная паршивка. Итак, наш брак очень обыкновенный. И очень средний. Ссора за ссорой, ничтожные ссоры из-за ерунды и немытой посуды, и ожидание, что у нее пройдет злость. 3 недели назад я был совсем на дне, у меня дрожали руки и наваливались на меня приступы болезненной жалости к самому себе. И несколько раз я плакал. Однажды я всю ночь просидел за столом, а на заре ушел из дому, чтобы уже не вернуться. В 7:30 я вернулся с твердым решением никогда не позволить втягивать себя в подобные споры. К сожалению, ничего из этого не вышло, и сегодня опять все пошло прахом. Я только учусь быть мужем 18-летней девчонки. Если у нас будет дочь, я переломаю ей ноги, если в 17 лет она появится в моем доме с 25-летним парнем. Маленькая девчонка должна любить маленького мальчишку, и пусть себе вместе мечтают о великом.
1: Потом у Павла Юрачека родилась дочь. Через 7 лет он развелся с Вероникой, женился на манекенщице Гане, родился сын Марек, через 7 лет женился в третий раз на переводчице и редакторе. Самиздата Дани, с которой эмигрировал в Мюнхен. Но это я забегаю вперед. Сначала в 64-м к Павлу пришла слава как к режиссеру-постановщику фильмов «Кариатида», «Все молодые мужчины» и позже «Случай для начинающего палача» по роману Свифта о Гулливере. Он написал сценарии для революционных фильмов Хитиловой «Маргаритки» и «Потолок». Да, пожалуй, он вообще писал для всех своих новых соратников по «Новой волне».
0: 24 июля 1964 года. Я до сих пор считаю, что мне не надо было жениться. Только если бы я не женился, то и не стал бы знаменитым. Мои друзья по курсу, Виктор и Иржи, сошли с дорожки, став алкоголиками, а я, женившись, должен был сидеть дома, и мне не оставалось ничего другого, как писать. Вопреки всем ожиданиям, из меня получился молодой, якобы талантливый режиссер, имя которого путешествует по страницам европейской прессы. И я сам все время за границей. Мне кажется, что надо мной кто-то посмеялся, ведь я же никогда не хотел быть режиссером. Но, видимо, нельзя эмигрировать из времени, в котором живешь. 12 ноября 1967 года. Приезжали в Прагу и Лем Климов с Ларисой. Уезжая, говорили, что нам страшно завидуют. Все, что здесь видели, с чем столкнулись, казалось им невероятным. Они утверждали, что будто мы очень свободные и веселые. Мне стало не по себе. Потому что 3 дня назад я вернулся из Италии, приехал с чувством, что возвратился в грязный, бессмысленный и унылый мир. Но все началось с фильмов Хитилова и Формана, потом пошла лавина. Через 4 месяца я мог читать о себе во всех газетах ежедневно. Слава, окружившая нас, отомстит нам однажды. Я строго слежу за собой. Я этому не поддамся. Ради всего святого я не смею этому поддаваться, потому что через 2 лет мне не останется ничего другого, как только повеситься».
1: Как всегда, он все правильно предвидел.
0: 22 августа 1968 года. Уже не было ночи, но еще не было света. В эту минуту начали стрелять в воздух. Потом бронетранспортер повалил женщину и переехал ей ноги. Я отбежал к стене и, прижавшись к ней, ждал конца. Возле меня

0: Дня стоял английский журналист, подбородок его трясся, и он без конца про себя повторял слова о русском империализме. Мертвого уложили на капот такси, у него была прострелена голова. Кровь стекала по крылу автомобиля на землю. Утро 21 августа перед зданием ЦК партии. Они здесь уже второй день, 200 тысяч, 12 дивизий, стреляют и убивают, но они не выиграют. Они не выиграли. Именно это поражает меня. Они не знают, как поступить с этой страной. Носорог против бабочки. Мы ускользаем от них. Они смотрят на нас, разинув рот. И сейчас стекла в окнах моей квартиры дребезжат от выстрелов. На письменном столе подскакивали предметы, а я в ванной комнате писал на колени письмо Ларисе Шипитько, чтобы ни она и никто другой из моих московских друзей уже никогда не звонили бы в мою дверь. Что делать с остатком жизни? Лучше бы мне заболеть раком. Умер бы без позора.
1: В 1971 году кинематографическая жизнь навсегда закончилась для Павла Юрачика. В первый год оккупации тяжелая депрессия и алкоголь лишили его способности писать. Потом силы восстановились, и он снял свой гениальный «Случай для начинающего палача», который немедленно был положен на полку новым кинематографическим начальством. Оно вскоре расправилось и с самим Павлом. Как и остальные руководители Союза кинематографистов, он отказался пересмотреть свое отношение к советской оккупации и был изгнан отовсюду. Из киностудии, из телевидения. Ему запрещено было писать даже под чужим именем. Постепенно Юрачик сближается со своим старым приятелем Вацлавом Гавелом, часто ездит к нему в его дом в горах, сразу в 1977 году подписывает правозащитный документ «Хартия-77» и покидает родину, не выдержав напора госбезопасности. Жизнь в Мюнхене с третьей женой тоже не удалась. В Германии он не создал ничего. Через 6 лет с подорванным здоровьем он возвращается в Прагу. Друзья, кое-как примостившиеся в кино после нормализации и морально раздавленные большевистской критикой новой волны как антинародного течения, помогают Юрачику чем могут. С горбачевской перестройкой его настроение улучшается. Я вспоминаю, как во второй половине 80-х годов была создана Международная ассоциация женщин-кинематографистов «КИВИ». У нас она была на полулегальном положении. Власти терпели ее только потому, что президентом ее была советский режиссер Лана Гагаберидзе, ну а чешским председателем мы сразу выбрали Веру Хитилову. Юрачику очень понравилась эта затея. Он ходил на наши собрания как единственный мужчина, придумав себе титул «Женщина гонорис кауза». Почетная женщина. С удовольствием общался с приезжающими на наши мероприятия гостями, московскими кинокритиками Аллой Гербер и Леной Стешовой. Все кончилось весной 1989 года. Он умер от скоротечного рака 20 мая, не дожив нескольких месяцев до свободы. На его похороны пришел выпущенный в тот же самый день из тюрьмы будущий президент Чехословакии Вацлав Гавел.
2: Дневник Павла Юрачика представила Нелли Павласкова. Европейский час поверх барьеров. Новый телевизионный фильм по роману «Три мушкетера» вышел во Франции. От теленовинки из Парижа Дмитрий Савицкий.
3: Бедный Александр Дюма. Мало того, что его вытащили из могилы, над которой цвела сирень и летали стрижи, мало того, что его увезли с кладбища, на котором он сам себе завещал встречу с вечностью, мало того, что 30 ноября 2002 года его под вой труп и торжественные речи заперли в бывшем храме Святой Женевьевы, ставшем после революции храмом природы, а после реставрации государственным мавзолеем, пантеоном великих людей, мало того, что он не получает ни сантима из миллионов и миллионов авторских, на которые он мог бы купить весь остров Сан-Доминго, где проживала его бабушка Мари Сесет, рабыня. И этого мало. Нынче из его произведений кроят себе камзолы, если не черти кто, то черти как, так как покойник, запертый высокими дверьми пантеона, доход приносит, что твоя нефтяная скважина.
4: Арамис. Et moi tous, calculo.
5: Si vous voulez vous battre dans les règles de l'art, je suis votre.
3: Сколько существует инсценировок «Трех мушкетеров»? Не берусь считать. Но все же, во времена недавние, сценаристы и режиссеры старались не сильно отступать от текста, что по части «Рыжей кобылы» молодого Д'Артаньяна, что по части очередности

дуэлей, что по части протокола. Как-никак молодые люди служили королю и этикет нарушали исключительно для того, чтобы досадить кардиналу Ришелье или угодить какой-нибудь очаровательной даме. Так и хочется воскликнуть вместе с одним поэтом, чем была матушка филология и чем стала. Я даже сбегал к пантеону, благо что за углом, послушать у высоких дверей за колоннами, не выгуливает ли ярость, стуча каблуками, старик Дюма. Нет, вроде бы ничего не слышно, кроме местной попсы, под которую спит, забыв выключить транзистор сторож. Что ж, будем надеяться, что новость не проникла под каменные своды пантеона, и маркиз Александр Дюма Давид де ля Поэтри не в курсе того, во что превратил трех мушкетеров режиссер Пьер Акнин. Но немного истории с маленькой буквы. Прежде всего вспомним о том, что любой кинофильм можно посмотреть несколько раз. То есть несколько раз проанализировать, увидеть то, что прошло мимо, услышать то, что не зацепило слух. Совсем иное дело телефильм. Можно, конечно, его записать, но обычно этим занимаются лишь фанатики да специалисты. Телефильм – вещичка одноразовая, как лотерейный билет, как жвачка, как, впрочем, вы знаете сами. Телефильм, чтобы окупиться и принести деньги, нуждается в огромной одноразовой аудитории, которая будет в перерывах глотать гигантские дозы рекламы. Новая телевизионная халтура, пардон, версия под названием «Д'Артаньян и три мушкетера» должна была бы называться «Миледи и дьявол», потому что главную роль играет не Гасконец, не его друзья, а мадам Винтер, она же Эммануэль Биар, которая и есть на этот раз киногероиня, опустившаяся до телесериала. Биар в кино играла и играет одну и ту же роль, то, что по-французски называется «гарс», и по-русски стыдливо переводится всяческими эвфемизмами. Но по касательной все же можно взять одну из составных слова «гарс» – «стерва», добавим польское «курва». Само собой, «миледи» – этот сапожок в пору, или, наоборот, сапожок «миледи» в пору Эммануэль Биар. Вот с Биара начинает Пьер Акнин кромсать шедевр Дюма. На второй минуте телефильма на ветке дуба раскачивается миледи Биар, повешенная за известные грехи мужем, который мчится дубина прочь от места казни, вместо того, чтобы проверить, что мадам клинически мертва. Впрочем, тогда бы не было фильма. Но из сильно заболоченного неба бьет молния, в глазах Биар зажигаются автомобильные фары, прямо как в хорошем фильме ужасов. Молния испепеляет веревку, и из-за дерева незамеченной молодой ведьмой выглядывает, кто бы вы думали, 12-летний Д'Артаньян. Тут не обошлось без зарубежного влияния. Пьер Акнин и Жерар Вальревен, соавтор по сценарию, хорошо прочитали «Гарри Поттера». Потому что тот факт, что молодой Д'Артаньян зрел в сцену дьявольской метаморфозы Миледи, в дальнейшем спасет Гасконца от ее чудовищной силы. Короче, как говорили дети в нашем дворе на Соколе, полный таз. Обидно за Дюма, честное слово, обидно. Но обидно и за французское телевидение. Ведь не в Улан-Баторе творили это чудо, а на родине Дюма и мушкетеров. Сообщаю, мушкетеры в фильме не носят шляп. Вообще не носят. Нет шляп. Сапоги есть, шпаги есть, шляп нету. Видимо, Биар, как Депардье, слопало полбюджета, и на шляпы денег не осталось. Впрочем, их не осталось и на пейзаж. Мушкетеры скачут к брегам Кале, как бы на одном месте в одну сторону, а на другом в другую. Одно и то же поле, один и тот же лес и одна и та же гора на заднем плане. На второй лес и поле денег не хватило, как и на шляпы. Хуже, чтобы добраться до Лондона, Д'Артаньян грабит какого-то бедного лодочника на берегу пролива и, прошу прощения, гребет, что есть сил, через Ла-Манш прямо, как на каких-нибудь подмосковных прудах. Что хуже, гораздо хуже, Бекингем, сварганивший за 48 часов недостающие две подвески, не позаботился о том, как бы помочь герою добраться до Кале. И бедный Д'Артаньян, опять натирая мозоли, гребет на той же пионерской лодочке через пролив. И все это лишь часть позора, и я рад, что Дюма заперли в этой национальной темнице крепко-накрепко.
Когда гасконца, его играет отличный актер и красавец Вансан Эльбас, от Портоса, Атоса и Арамиса остались какие-то набитые опилками клоуны, когда гасконца вызывает к себе королева, чтобы подарить ему в знак благодарности перстень, он остается стоять как столб за ее спиной, в нарушении всех мыслимых статей и

0: этикета, эдаким мачо дешевого разлива, забыв преклонить колено, а перстень, аки участник сборной Франции по теннису, подвешивает на цепочке на грудь. Всесильные миледи, на чьей стороне дьявол, все же оттяпали голову, но нам этого не показали. Биар, наверное, уже смылась со съемок, хорошенького помаленьку. Людовик оказался не какой-то там мямлей, а вполне солидным дядей, и лишь Ришелье был похож на своих бесчисленных предшественников. Сил нет, скажу лишь, что и настоящих сражений, мелькания шпаг в фильме почти что нет. Короче, ребята заработали, гасите свет, вторая серия кончилась, пора спать. На очереди у нас, увы, прекраснейшая Изабель Аджани, «Все мы будем рыдать», которую соблазнили все тем же златом в крупных размерах. И она сыграет в телесериале режиссера Пьера Бутрона, сыграет героиню Второй мировой, то бишь французского сопротивления. Бедная Изабель.
1: Рассказывал Дмитрий Савицкий. Продолжаем европейский час. Главная книжная ярмарка у Средиземного моря. Из Неаполя Михаил Талалай.
2: Во вторник завершила свою работу книжная ярмарка в Неаполе. Вторая в Италии по величине после Туринской. Северная автомобильная столица Турин с его промышленными связями устремлен в развитую Европу. И поэтому в Неаполе выковали успешную стратегию, посвятив свои последние ярмарки Средиземному морю. Общее название неаполитанских ярмарок – «Галактика Гутенберг». В этом году есть и остроумный подзаголовок – «Море книг у моря». В Неаполе помнят, что этот город некогда был самым крупным на Средиземноморье со времен римлян, называвшимся «Mare Nostrum» – «Наше море». Этим термином своей агрессивной политики злоупотреблял Муссолини, и теперь итальянцы говорят «Mare Nostrum» слегка иронично. Со времен имперских идей Муссолини остались и павильоны, где ежегодно проходят эти ярмарки. Это целый городок, типа московского ВДНХ, «Mostra Oltre Mare», дословно «выставка за море», а по существу «выставка достижений колониального хозяйства фашистской Италии». Строили ее замечательные архитекторы-конструктивисты, и этот прекрасный ансамбль вошел в учебники архитектуры. Для нынешней выставки муссолиниевские павильоны временно получили символические названия по средиземноморским городам – павильоны Бейрут, Марсель, Афины, Каир. В них и были развернуты книжные стенды, у которых толпились книголюбы, по-итальянски библиофили. Я провел, например, немало времени у стенда каприйского издательства «La Conchiglia» «Раковина», весьма элегантного, как и все на Капри. Главе издательства Рикардо Эспозито самой судьбою велено интересоваться Россией, и он уже выпустил несколько книг, связанных с русским Капри. В первую очередь о Горьком и о знаменитой пропагандистской школе, где родилась, по выражению Ленина, каприйская ересь, богоискательство Богданова и Луначарского. Главную книгу об этих сюжетах под названием «Другая революция» написал известный русист Витторио Страда, о котором я уже рассказывал слушателям. Посетителям нынешней ярмарки дарили специальную монографию, подготовленную сотрудниками университета Ориентали, Восточного университета. В ней специалисты предлагали видение Средиземного моря, колыбели цивилизаций, с точек зрения разных народов и религий. Конечно, ярмарка – это не только книжные стенды, но и презентации книг. Я побывал на презентации трехтомного сборника моих коллег-историков, посвященного паломничеству итальянцев в Святую Землю в Средние века. Ярмарка – это и встречи с авторами, и творческие вечера, например, вечер арабской поэзии. Это и развлечения. Фирма «Ксерокс» придумала подарок для графоманов. В считанные минуты и за символическую плату на участке фирмы можно было напечатать свою собственную книжку, видом почти такую же, как и на соседних стендах.

разница лишь в тираже. Печатался только один экземпляр. Ярмарка – это и дегустации. Вообще кулинарный сектор, судя по увиденному, переживает бум. Столько здесь было книг о вкусной и здоровой пище. А для их иллюстрации

0: на этом празднике Средиземноморской книги.
1: О Неапольской книжной ярмарке рассказывал Михаил Талалай. И завершит нашу программу рубрика «Музыкальная дата в европейском календаре». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
2: Детскими музыкальными дебютами поразить воображение сложно. Привычно слышать в 4, 5, 7 лет. Впервые взял в руки скрипку, исполнил концерт, вышел на сцену Карнеги-Холл. У Лорина Мазеля дебют для его профессии уникальный. Ему было 9 лет, когда великий Артуро Тосканини предложил ему дирижировать Нью-Йоркским филармоническим оркестром, привыкшим к высочайшему классу руководителей. Вспомним Малера, Барбероли, ну и самого Тосканини, разумеется. Абсолютный слух и фотографическую память у Лорина родители обнаружили очень рано. С 5 лет он начал трудиться на скрипке и фортепиано. И, по своим собственным словам, делал это всю жизнь. «Какой работы я бы не имел честь заниматься, я всегда ей отдавался полностью. Я не думаю, что кто-то работал более напряженно, чем я». Кроме серьезных музыкальных достижений, к 20 годам у Лорина Мазеля было прекрасное университетское образование. Он изучал математику, философию, языки, а одновременно, как бы мы сказали, для души был скрипачом Питтсбургского симфонического оркестра. Или наоборот, все университетские науки для души, в общем-то, наверное, не имеет значения. В 30 лет пришло признание, причем признание безоговорочное, к Мазелю как оперному дирижеру. Он самый молодой в истории и первый американский дирижер, которого пригласили на Байротский фестиваль, доверив вагнеровские партитуры. К тому же первый иностранец, дирижировавший оперой «Кольцо Нибелунга». Лучший оперный театр в Европе, Венскую государственную оперу, Мазель возглавил в 80-е, тоже, кстати, став первым американцем, занявшим этот пост. В это воскресенье Лорину Мазелю исполняется 75 лет.

0: этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстой. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
2: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
1: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
3: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
2: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
4: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
5: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов,

0: должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
2: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
4: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
5: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
6: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
7: И не факт, что еще достанется 95-й. Сейчас постоишь 2 часа.
8: А там больше нет никакого.
7: Да. Сейчас постоишь, подвижешь, а он раз и кончился.
9: Любишь кататься, люби и в очереди постоять. В России продолжается топливный кризис.
10: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры.
9: Везут из Индии, везут из Турции. Как российские власти пытаются решить проблему топливного кризиса? И при чем тут внешнее управление?
11: Вопрос уже дальше стоит о существовании такого государства. То есть Путин у нас фактически становится главным деколонизатором.
12: Для вас это имеет какое-то...
13: Пару машин. Можете не стоять.
14: Пару машин осталось. Получается, что... 2 часа простоял просто. 92-й сейчас. Кончился.
9: Очереди на автозаправках становятся такой же обыденностью для россиян, как, скажем, включить VPN, если нужно посмотреть хоть что-то маломальски запрещенное. О том, как власти пытаются решить эту проблему сегодня и поговорим, это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. А что, если действовать немножечко превентивно? Ну нет, не закончить войну, едва ли, судя по публичной риторике, на это настроены в Кремле. И даже не согласиться на воздушное перемирие. Зеленский предлагал, Путин отверг. Но вот, скажем, как защищать стратегические предприятия, вроде нефтеперерабатывающих заводов, от воздушных атак?
10: Мы с вами сталкиваемся с очевидной угрозой атак дронами в отношении объектов и критической инфраструктуры, и объектов, которые, ну, скажем так, имеют критическое значение для обеспечения экономики, социальной сферы.